Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.

Моисей является главой пророков, величайшим среди них. В 15 стихе 18 главы Второзакония, 5 книги Моисея, мы находим одно очень интересное заявление. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Снова в стихе 18 той же главы Моисей повторяет слова Господа. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Это пророчество о Мессии, который придет как Божий помазанник, и он будет тем пророком, который будет говорить все, что повелел ему Бог, и будет говорить это как власть имеющий. Народ призывается слушать его и повиноваться его слову. Иисус из Назарета был представлен народу Иоанном Крестителем, который явился предвестником Мессии. У Иоанна было много учеников и последователей. Эти люди спрашивали его: «Кто ты?» На что он им ответил: «Я не Мессия». Они продолжали спрашивать: «Так кто же ты тогда? Может быть, ты пророк Илья, восставший из мертвых?» Другие спрашивали: «Ты пророк? Какой пророк? В Израиле вот уже 400 лет не раздавался голос пророка». Но народ ожидал пророка, о котором говорил Моисей. Некоторые говорили: «Это Мессия». Другие говорили: «Мессия не может прийти из Галилеи». Но другие напоминали им, что в Писании сказано, что Мессия придет из дома Давидова, из Вифлеема, города Давида. Так что вы видите, что по этому вопросу в народе было немало споров. В записанных в Писании словах Моисея говорится, что явится пророк, подобный Моисею. Многие в Израиле с нетерпением ожидали прихода такого пророка. Почему они сравнивали Моисея и Иисуса? Потому что Моисей во многом был прообразом Мессии. Как Моисей, таким пророком был Иисус. Моисей был спасен от смерти от руки злодея фараона. Была подготовлена корзина, в нее положен младенец. Корзину прятали в камыше до тех пор, пока ее не нашла дочь фараона. Это было избавлением от смерти. Когда Иисус Христос был еще ребенком, злодей Ирод отдал приказание об убийстве всех еврейских младенцев мужского пола. Он боялся, что родится царь еврейского народа, который отнимет в будущем его престол. Господь предупредил об этом Марию и Иосифа, и они забрали ребенка из страны до тех пор, пока не умер Ирод. Много лет спустя после этого, когда младенец Моисей был найден дочерью фараона, Бог призвал его вывести еврейский народ из египетского рабства. Моисей стал предводителем народа, вождем. Мессия также рисуется как вождь нашего спасения. Его спасение – это избавление от рабства греха. Моисей Божьей силой доставлял народу ежедневную порцию хлеба или манны, которой было достаточно для питания более миллиона израильтян. Моисей удовлетворял их физический голод. Но Мессия дает хлеб духовный, который питает голодную душу. Мессия Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». От Иоанна 6:35. Иисус говорит своему народу, что хлеб, который дает он, выше манны, которую давал Моисей. Он Иисус сам, истинный хлеб с небес. Моисей слышал жалобы своего народа, они требовали воды. Вообразите себе, если можете, крик миллиона человек в пустыне, жалующийся на отсутствие воды. По указанию Бога Моисей ударил своим посохом по скале, из скалы потекла вода, которой было достаточно для утоления жажды всех этих людей. Еврей Павел, который служил Мессии и написал много посланий в Новом Завете, говорит нам, что этой скалой был Мессия. Иисус встретил однажды женщину у колодца в Самарии. Она черпала воду для своего дома. Она черпала воду из старого колодца, вырытого Иаковом. Иисус попросил воды у той женщины, и затем он сделал странное заявление.
«Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Удивленная женщина ответила: «Я прихожу к этому колодцу уже много лет. Каждый день мне приходится наполнять все эти ведра. Какую же воду имеешь ты? Как ты собираешься достать ее? Ведь у тебя нечем даже почерпнуть». А затем она сказала: «Господин, дай мне этой воды». Вы помните, как Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей» от Иоанна 7:37. Воды, которые давал Моисей, было достаточно для целого поколения. Ее хватало на все их ежедневные нужды на протяжении 40 лет, но вода, которую дает Мессия, лучше воды, полученной от Моисея. Мессия дает вам вечный источник, который полностью удовлетворяет жаждущую душу. Сегодня, когда нам хочется пить, мы обращаемся к чашке чая или стакану минеральной воды. Но наша жажда утоляется ненадолго. Иногда наша жажда становится еще сильнее. Нет ничего лучше глотка родниковой воды. Мессия предлагает нам родник живой воды. В Новом Завете повествуется о жизни тех представителей еврейского народа, которые поверили в Иисуса как в своего личного Мессию и Спасителя. Они слышали Его слова, они видели Его чудесные дела, они были свидетелями Его смерти и воскресения. Многие из них видели Его своими собственными глазами после того, как Он воскрес из мертвых. И они отправились по всему миру, проповедуя эту благую весть и рассказывая всем, что Иисус — это и есть долгожданный Мессия. Еврей Петр, который оставил свою рыбацкую лодку и последовал за Иисусом, в книге «Деяния апостолов», в главе 3, записана проповедь, которую произнес Петр перед евреями в Иерусалиме. Петр составил свою проповедь на основании слов пророков Израиля. Он напомнил о пророчествах, сделанных Моисеем. Петр сказал, что Моисей предсказал приход пророка Мессии. Все пророки Израиля говорили о Мессии, семени Авраамовом, пророке и слуге Иеговы. Петр сказал: «Бог воскресил его, и теперь он призывает вас отвратиться от ваших злых дел и начать поклоняться и служить ему». Позвольте мне сказать вам правду. Пророк, о котором говорил Моисей, пророк, подобный Моисею, пришел, и он выше, чем Моисей. Его хлеб больше, чем хлеб, данный Моисеем. Его живая вода лучше, чем вода, которую добыл для народа Моисей. Его голос — это голос самой правды. Бог обращается ко всем нам сегодня со словами: «Слушайте, что говорит вам этот пророк, потому что он говорит мои слова». Если вы примете эту правду, вы получите вечное благословение. Прислушайтесь к его голосу сегодня. Послушайте его слов. Склонитесь перед ним.

Еврейский народ часто называют народом Великой Книги. Книга, о которой идет речь, это Священное Писание. Еврейский народ – народ этой книги. Образование всегда играло важную роль в среде еврейского народа. Каждый еврейский мальчик посещает школу. Начиная с возраста 5 лет, он приступает к изучению закона Моисея, первые 5 книг Торы. В возрасте 13 лет он становится бар-мицва, сын закона или завета. Материал для занятий по подготовке к бар-мицва берется главным образом из книг Талмуда и комментариев, связанных с еврейскими законами. В наших занятиях мы рассматриваем 13 догматов иудаизма, составленных в XII веке высоко уважаемым раввином, доктором Моше бен Маймонидом, учителем и философом. Восьмой догмат заявляет следующее. «Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная учителю нашему Моше, да будет он вечно в мире». Истинность или ошибочность этого заявления зависит от толкования слов «вся Тора» или «весь закон». В еврейских учениях иногда употребляются противоречивые термины, когда дело касается источников религиозной информации и оснований для веры. Письменным законом принято считать первые 5 книг, написанных Моисеем. Все эти книги Моисей написал по Божьему вдохновению. Доктор Селел Рот дает следующее определение понятию «вдохновение» в новой стандартной еврейской энциклопедии, английское издание. Вдохновение – это действие или влияние божественной силы, которое гарантирует, что записанные или сказанные слова происходят от Бога и поэтому свободны от человеческих ошибок и подделок. Он говорит, что богодухновенное Писание абсолютно истинно и не содержит в себе ошибок или подделок. Во второй книге Моисея, Исход, говорится, что Бог приказал Моисею записать для памяти в книгу все, что он сказал. Исход 17:14. В главе 24, стихе 4 говорится, что Моисей записал все слова Господа. В той же главе, в стихе 12, записано, что Господь сказал Моисею следующие слова: «Взойди ко мне на гору Синай и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Моисей получил 10 заповедей на каменных скрижалях, которые были написаны рукой самого Бога. Мы не знаем, как именно это было сделано, каким методом, но я охотно принимаю это заявление в том его виде, в каком оно записано в Библии. Бог сказал: «Дам тебе скрижали каменные». Моисей получил также инструкции относительно постройки скинии. Скиния должна была стать местом обитания Бога

Израилем. После смерти Моисея Бог поставил во главе народа Иисуса Навина. Это был человек великой веры. Ему было суждено привести израильтян в Ханаан, в землю обетованную. Целое поколение израильтян погибло в пустыне из-за неверия и греха. И вот теперь новое поколение собиралось войти в землю, обещанную Господом Аврааму. Господь дал Иисусу Навину указание соблюдать все Божьи законы. При этом Бог сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина 1:8. Слово «Тора» означает учение или инструкции, или руководство. Во времена второго храма слово «Тора» стали переводить как «закон». Раввины начали использовать слово «Тора» для обозначения Божьего руководства и учения, полученного Израилем через Откровение. Тора стала означать письменный закон и устный закон в еврейских традициях. По-настоящему слово «Тора» должно было бы означать письменный закон, данный Богом Моисею. Этот письменный закон отличается от устного, который включает в себя учения человеческие. Встает один очень важный вопрос. Кто наделил властью и авторитетом устный закон или человеческие обычаи? Это тот пункт, начиная с которого религия пошла в неверном направлении. Религия откровения – это такая религия, которая направляется богодухновенным словом. Это единственный для нас авторитет в вопросах веры и богослужения. Со времен пророков еврейский народ признал 39 книг еврейского священного писания как богодухновенное слово Божье. Еврейское священное писание делится на три раздела. Тора, 5 книг Моисея, пророки Исаия, Иеремия и другие, и священные писания. В последний раздел входит книга псалмов, притчи, Иов, песни песней, Руф, плач Еремии, Экклезиаст, Эсфир, Даниил, Ездра, Неемия и Паралипоменон. Таким образом, мы имеем пятикнижие пророков и писания, которые вместе составляют то, что принято называть Ветхим Заветом. Библия – это Слово Божье, и именно так нужно ее принимать. Более того, она единственное слово, полученное от Бога, и никакое другое слово, никакие людские обычаи не должны иметь решающего авторитета в вопросах веры и жизни. Бог также дал предостережение: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Второзаконие 4:2. На практике получилось совсем по-другому. Еврейские религиозные лидеры взяли закон Моисея и развили и увеличивали его до неузнаваемости. По еврейскому закону были написаны тысячи книг. Талмуд – это книга, дающая указания по всем вопросам еврейской жизни. В ней содержатся длинные дискуссии по различным пунктам еврейского закона и обычаев. Заповеди, данные Моисею, были расширены традицией настолько, что сегодня еврейский мальчик, который становится сыном закона, обязан подчиняться 613 заповедям и обрядам. Каждый честный человек знает, что выполнение таких обязательств просто невозможно физически. Эти традиции и обычаи вытеснили Божий закон. В чем состоит цель закона? В послании апостола Павла к Галатам говорится, что закон Моисея был учителем, наставником, ведущим нас к Мессии. Закон обвиняет всех нас. Перед лицом закона мы все виновны. Только посмотрите на нарушенный закон. Это недобрые вести. Мы все грешники, и мы все отпали от Божьей славы. Мы все согрешили против Бога и против своего собрата-человека. Однако есть и добрая весть. Мессия пришел.
Пророк Исаия, великий

0: евангелист Ветхого Завета. Он говорит Израилю, что они все больны. Он говорит нам, что эта болезнь распространилась от головы до пят. Как врач, он дает диагноз того, что с нами еще не все в порядке. Наша болезнь – это грех. Мы все полны ран и синяков. Мы больны смертельной болезнью. Пророк говорит от имени Бога следующие слова. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаии 1:18. Бог обеспечил все возможности, чтобы очистить человека от грехов. Бог устал от жертвоприношений, которые превратились в простой ритуал и обязанность. Он желает от человека сокрушенного сердца и смиренного раскаяния. Если вы придете к Богу сокрушенным сердцем с искренним раскаянием, Он очистит вас от всех ваших грехов. Он может это сделать только на основании работы, совершенной на земле Мессией. Мы не в состоянии уплатить свой долг за нарушение закона. Этот долг заплатил за нас Мессия. Он стал тем, который был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он тот, который понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Мы преступили Божий закон. Мессия занял наше место и взял на себя нашу вину и наше наказание. Как же тогда мы сможем стать соучастниками благословения Мессии? Мы можем получить это благословение через веру. Мессия пришел. Он пришел, чтобы искупить всех тех, которые находились под законом. Он пришел, чтобы сделать нас всех свободными. Его имя – Мессия Иисус, помазанник Божий. Блаженны все, уповающего на Него. Шалом. Шалом. Псалмопевец Израиля, царь Давид, написал следующие слова. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Псалом 118:89. Великий глубоко чтивый учитель Мойше Маймонид написал в своих 13 догматах иудаизма следующее. «Верую полной верой, что Тора — это не будет заменена и что не будет другой Тори от Творца, благословенное имя Его». Это 9 догмат из нашей серии 13 догматов иудаизма по Маймониду. Закон Моисея не изменился, и он никогда не изменится. В наш век мы вынуждены приспосабливаться к переменам. Мы начинаем к ним привыкать. Очень мало вещей остается неизменными. Стоимость жизни выросла неизмеримо. Цена наших с трудом заработанных денег постоянно меняется. Слова нашего языка меняют значение. Огромным изменениям подверглись моральные стандарты. Они сильно упали в наши дни. Бог говорит, что Его Слово утверждено на небесах. Оно не может измениться. Как это может быть? Оно неизменно потому, что Его Автор сам неизменен и вечен. Великий законодатель Моисей сказал следующее. «Прибежище Твое, Бог, древний, и Ты под мышцами вечными». Второзаконие 33:27. Наш Бог – Бог вечности. Исаия дает нам список имен Мессии. Каждое из этих имен исполнено глубокого смысла. Одно из его имен – Отец Вечности. Пророк Исаия заявляет в главе 40, стихе 28, что «Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает». Наш отец Авраам построил жертвенник в Версавии и призвал там имя Господа. Какое имя он призвал? Он призвал имя Бога Вечного. В наш век неопределенности и перемен вы можете полагаться на Бога. Он вечен, Он не меняется. Его Слово твердо и истинно. Только Вечный Господь может давать обещания и заключать заветы, которые сбудутся. Люди дают обещания Богу. Люди дают обещания друг другу. И как часто эти обещания нарушаются. Когда люди попадают в беду, они взывают к Богу и дают Ему обеты в обмен на Его помощь. Но очень часто они не соблюдают этих обетов. Даже искренние люди могут давать обещания другим и затем не выполняют их. Господь Бог явился Аврааму и Саре, его жене, и дал им обещание, что Сара родит сына. Саре было тогда 90 лет, а Аврааму 100. Тем не менее, Бог пообещал им сына. Более того, Бог сказал: «Я дам обещание этому еще не родившемуся сыну. Я заключу с ним вечный завет. Я произведу от него великий народ». Это было обещание о 12 сыновьях Иакова и о великом народе Израиля. Обрезание крайней плоти у каждого еврея мужского пола – это внешний знак этого самого завета между вечным отцом и его народом. Этот знак указывает на вечный характер их отношений. Кроме этого, частью этого завета было обещание вечного отца, что земля Ханаан будет вечным владением народа Израиля. Какой чудный, удивительный завет! Вечный Отец, Создатель неба и земли, дал свое вечное, неизменное слово и обещание своему народу. Он дал им землю, вечное владение и семя, которое...
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Но долго радоваться не пришлось. Подъехав в гостинице, они смогли оценить то, что наделала буря. Ее центр прошел именно по этому месту. Увиденное вызвало у них ужас. Столбы были повалены, провода электрических линий и связи оборваны, оконные стекла выбиты, площадки и проходы между строениями почти по колено занесло красной пылью. Кое-где догорали пожары, спровоцированные такими же шарами-террористами, как повстречался им. К счастью, они не пострадали. Но не всем так повезло. В гостинице, где они зарезервировали номер, нельзя было остановиться. На машине и без фар они тоже не могли возвращаться. Их разместили в другой гостинице, которая не так пострадала от бури, и помогли отыскать механика и другую машину на прокат. Вскоре они зашли в номер и в изнемождении упали на кровать. Нэнси хотелось разрыдаться, чтобы освободиться от пережитого стресса и напряжения. Но легкое прикосновение руки милого мужа и сладкий поцелуй быстро сняли напряжение и даже усталость. Потом они отыскали небольшой ресторан, который не очень пострадал от песчаной бури, и, насладившись легким ужином, пошли прогуляться. Несмотря на разрушительные последствия бури, место было прекрасным. С угла гостиницы открывался вид на далекие горы Грэн-Каньона, куда они все-таки планировали попасть. Прекраснейший закат, который своими раскрасневшимися от стыда щеками приносил всем извинения за бурю, натворившую беду. Вскоре красноту сменили все цвета радуги, которая будто напоминала, что грядущий день будет лучше того, который скрывался за темнеющим горизонтом. Поздней ночью они вернулись в номер, и Билл, включив телевизор, решил послушать новости и погоду, укорив себя, что не сделал этого раньше. Тем не менее, все осталось позади, хотя в новостях сообщали о больших разрушениях вследствие бури, самых больших за последние годы. Буря охватила район шириной в несколько десятков миль и длиной в сотню миль, засыпая дороги и поселения. Высота насыпи кое-где достигала свыше метра. Как выяснилось позже, именно вынужденная остановка при встрече с перекати-полем уберегла их от худшего. Убегая от неистовой нагло движущейся бури, шар, возможно, вобрал в себя большой заряд электричества и потом разрядился на металлический предмет, которым оказалась их машина. Но с Милым все казалось прекрасным. Буря миновала, спряталась среди красных причудливых гор. Они были счастливы, и никакие бури не могли этому

0: Нэнси грустно улыбнулась. Именно так они тогда думали. Ничто и никогда не сможет изменить их нежной любви друг к другу, их бережного отношения к чувствам и сердцам, чтобы сохранить их на всю жизнь. Но это все осталось в прошлом, в далеком прошлом. Но никто и никогда не искоренит это из ее памяти. Это прошлое всегда будет с ней, будет воскресать и тревожить ее, причинять боль и залечивать раны. Те прекрасные воспоминания, которыми была богата ее память, часто причиняют ей боль, но в то же время являются для нее драгоценным наследством, которое осталось ей от прекрасной жизни вместе, хотя и очень короткой. И сегодня, подъезжая к Грэн-Каньону, она в какой-то мере была счастлива, что еще раз сможет пережить те мгновения и приятные впечатления, которые она получила, находясь здесь вместе со своим любимым. Дорога была извилистой, и ей приходилось ехать очень медленно. Тем не менее, открывавшийся вид восхищал своей красотой. Поднявшись наверх, Нэнси отыскала парковку и остановилась. Наверху Грэн-Каньона было не жарко, все время дул ветерок, но стоило чуть-чуть спуститься по дороге, ведущей вниз, как все менялось. Склоны каньона закрывали от ветра, солнце начинало припекать, и от гор отдавало жаром, как от раскаленной сковородки. Восточная часть дороги вдоль каньона была открыта для машин, и Нэнси решила посмотреть на Грэн-Каньон с тех же точек, где они были раньше. Грэн-Каньоном можно любоваться очень долго и множество раз. Это никогда не надоедает. Так же, как можно долго смотреть на огонь или морской прибой. Все время видишь что-то новое или просто погружаешься в себя, ни о чем особо не думая. А если есть возможность подумать о чем-то прекрасном и возвышенном, то и величие каньона становится еще прекрасней. У Нэнси была такая привилегия, и она решила насладиться ею сполна. Она вернулась к машине и направилась к цели. Там она провела несколько часов, любуясь красотой и грандиозностью гор и листая странички памяти. Сгущались сумерки, и она решила сделать то, что когда-то они не успели сделать вместе. С крайней восточной точки каньона можно наблюдать закат. Места там занимают заблаговременно. Весь край был уже занят трепотами фотографов, раскладными креслами и сидящими людьми. Втиснув свой трепот возле самого подножия сторожевой башни, Нэнси включилась в круговорот туристов, позирующих, пьющих кофе, трещащих на разных языках, старающихся чем-то себя занять в ожидании заката. Вскоре солнце опустилось почти до самой кромки каньона, забирая с собой и весь свет и тепло этого мира. И со дна стала подниматься темнота, пока не заполнила собой и не скрыла весь Грэн-Каньон. Закат был великолепным. Он заставил ее сердце больно сжаться. Ее глаза застилали слезы, которые скрывала легкая тень сумерек, медленно выползающих из глубины каньона и заполняющих все вокруг дрожащей темнотой. Заканчивался день, который для Нэнси был наполнен сладкими и щемящими воспоминаниями. Они, как каменные стены каньона, долго будут жить в ее сознании. Они вечные, но, вопреки жизненным бурям и трудностям, из глубины древнего каньона и из пепла отчаяния и тоски В который раз воскресали слова «Я прощаю вас». Именно они должны изменить ее жизнь. Несмотря на позднюю осень, вечера еще были теплые. Нэнси сидела на веранде и наслаждалась прекрасным вечером. Над головой навис темный свод небес с блестящими крупными точками. И от того, что стояла густая тьма, было невиданно много звезд. Небо было плотно усыпано ими. Время от времени взлетали светлячки. Но это были первые одиночки. Массовый вылет должен быть позднее. Завтра у нее встреча с Марией Ивановной и Моникой Вильямсон. Ее мысли почему-то вернулись к последнему путешествию в Аризону с ее величественными горами и каньонами, с прекрасными закатами и перехватывающими дух восходами, с великанами-кактусами и красно-рыжими землями. Такое можно увидеть только в этом штате. Но ей почему-то припомнились руины замка Монтесумы на месте древних поселений ацтеков. Замок был окружен многовековыми деревьями и духом древней истории и тоже наводил на мысль о бренности цивилизации и разрушительной силе времени. Ее же мысли сконцентрировались не на бренности цивилизации или грандиозности замка, а именно на руинах. Ведь ее собственная жизнь проходила на руинах прошлого. И это в последнее время причиняло ей невыносимые страдания. Далекое прошлое, с которым нераздельно было связано ее настоящее, назойливо гудело в ее сознании, как светлячки, количество которых все увеличивалось и увеличивалось с каждой минутой. Нэнси поднялась и, закрыв за собой дверь дома, отгородила себя от назойливых светлячков, но не могла освободиться от тяжелых мыслей о прошлом. Она попыталась сосредоточиться на предстоящей встрече. Зачем ей нужна эта встреча с этими женщинами? Чем они могут помочь ей и облегчить ее страдания? Нэнси заварила крепкий чай и включила телевизор. Показывали передачу о надвигающемся урагане, который вскоре должен обрушиться на штат, где она проживала. Синоптики предсказывали, что он потеряет свою силу к тому времени, когда достигнет суши. Но не всегда так было, как они говорили. Бури и непогоды, как ее в личной жизни. Передача затянулась далеко за полночь, и Нэнси, утомленная тяжкими размышлениями и телепередачей, вскоре забылась в тревожном сне. Проснулась она под утро, когда солнце уже позолотило горизонт. Нэнси почувствовала физическое облегчение после крепкого сна и даже успокоение. Спустя несколько часов она уже сидела в небольшом ресторанчике в ожидании женщин. Вскоре дверь открылась, и как только она увидела их улыбки, ее сердце возмутилось. Как могут они так открыто улыбаться? Тогда, когда сын одной покоится в сырой земле, а сын другой в мрачных тюремных стенах. Как могут они так спокойно и открыто смотреть на жизнь, где столько тревог, столько горя и слез? Как вообще они могут быть рядом, если их объединяет ужасное прошлое? А женщины, подав ей руки для приветствия, присели рядом и весело затараторили. «Сегодня прекрасный день, не правда ли?» — сказала одна. «Люблю позднюю осень», — добавила вторая. Нэнси смотрела на них и в душе ругала себя за эту встречу. Что она хотела от них? Узнать о том, как может мать, которая потеряла своего единственного сына, простить убийцу и даже заплатить его долг адвокату, защищавшему его в суде? Она образованная перспективная женщина, защитившая диплом адвоката, который давал ей право представлять закон и бороться с неправдой, злом и несправедливостью, согласилась на встречу с женщинами, действия которых не поддаются никакому здравому смыслу? Как она могла? Что ей руководило? «О чем вы задумались?» — прервала ее мысли Мария Ивановна. Нэнси отчужденно взглянула на нее, чуть улыбнулась, чтобы не показаться грубой, и тихо сказала: «Мысли о прошлом тревожат меня». «Я это подозревала», — стараясь быть ненавязчивой, смущенно проговорила Мария Ивановна. «Вас, видимо, тревожит какое-то неприятное прошлое». А Нэнси в душе возмутилась. Как могла она так прямо говорить ей об этом? И тут вмешалась Моника. Она тихо сказала с легкой улыбкой: «Знаете, иногда очень тяжело говорить с незнакомыми людьми о том, что вас тревожит. Но почему-то вы выбрали нас. И я хочу сказать, что молилась о нашей встрече. Мне хотелось бы хоть чем-то помочь вам, хоть как-то облегчить ваши страдания». «Страдания?» Стараясь скрыть возмущение, спросила Нэнси. «Откуда вы знаете, что меня что-то тревожит? Что я страдаю?» «Вы же сами об этом сказали всего несколько минут назад». «Слушайте». Поняв, что загнана в тупик, и чтобы смягчить обстановку, Нэнси предложила: «Давайте закажем завтрак. За едой легче разговаривать». Какое-то время все молчали, разглядывая меню. Вскоре пришла официантка и, приняв от них заказ, ушла. Молчание продолжалось. Официантка вернулась с чашками кофе, и Моника предложила: «Давайте сначала помолимся и благословим наш завтрак». А в душе добавила: «И наш разговор». Они склонили головы, и Моника совершила короткую молитву. Обстановка была немного натянутой, и она осторожно предложила: «Расскажите нам о себе». Нэнси вздохнула. Она считала себя общительной и всегда думала, что людям легко и просто с ней общаться. Но сегодня было по-другому. Была ли она виновата в этом? Или ее прошлое и тревожные думы о нем повлияли на сегодняшнюю встречу? «Извините меня», — тихо сказала она. «Я совсем не хотела, чтобы наша встреча прошла натянуто. Прошлое в самом деле растревожило меня. Совсем недавно я приехала из отпуска. Я опять побывала в тех местах, где лишь несколько лет тому назад мы были вместе с мужем. На этот раз я была там одна, и тяжелые мысли о прошлом немного расстроили меня. Мое настроение сегодня – плод моих грустных воспоминаний. Почему же на этот раз вам пришлось поехать одной?» Не сдавалась Моника. «Потому что сейчас я одна». Нэнси умолкла. Ей не хотелось сейчас открывать перед этими чужими ей людьми страничку прошлого, которая до сих пор щемящей болью отзывается в ее сердце. «Знаете», меняя тему разговора, спросила она Монику, «объясните мне, пожалуйста, как вы могли простить человека, который стал причиной смерти вашего сына, да еще и заплатить за его долг? Наше будущее всегда имеет корни в прошлом», улыбнувшись, ответила та. «Мое же решение основывается на очень солидном прошлом. Когда-то давным-давно Отец Небесный простил земным людям смерть своего сына. Он это делает и до сих пор. Как могу я не простить подобного мне? По примеру из прошлого, я действую в настоящее время. А уплатить долг?» Все еще недоумевая, спросила Нэнси. «Мой долг ведь тоже был когда-то уплачен. Тоже пример из прошлого. По-человечески это невозможно», с легким возмущением ответила Нэнси. «Вы абсолютно правы, моя дорогая», — согласилась та. «По-человечески такое невозможно и трудно поддается объяснению. Но ведь так было сделано раньше». Моника еще долго рассказывала ей о том, как Христос оставил людям пример любви и прощения, как Он жил на земле и на примерах учил, что люди должны поступать так же. Любовь доказывается жертвой. Покой обретается через страдания, и мир снисходит с небес. Нэнси слушала, но ее душа не реагировала на слова. Она оставалась каменной и черствой. Все, что слышала, она воспринимала как детский нелепый разговор, который не поддавался здравому смыслу, не подтверждался теорией и фактами. Она не могла с этим согласиться. Даже не имела права с этим согласиться. За преступление человек должен нести наказание, и только закон может определить его меру и тяжесть. Она в это верила. Этому она была научена. Пример из прошлого, пример божественного прошлого, был неприемлем для настоящего времени. Теперь было время науки и закона, высшей цивилизации и высокой морали. И даже когда не все хотели этому следовать или повиноваться, она была одной из тех, кто считал себя блюстителем закона и справедливости и должна была придерживаться такого понимания. «Что же случилось с вашим мужем?» Снова задала ей вопрос Моника. «Он погиб из-за опрометчивого поступка такого же безответственного и жестокого человека, от какого пострадал и ваш сын!» Не скрывая злобы, выпалила она и заметила, как Мария Ивановна опустила голову. «Извините меня», — обратилась она к той. «Мне жаль вас, как мать, как женщину, но такие, как ваш сын, причиняют огромные страдания другим. Из-за таких бессердечных и жестоких людей страдают добрые и великодушные люди. Ведь именно таким был мой муж. Но судьба распорядилась так жестоко, забрав его у меня слишком быстро. Мы даже года не прожили вместе. И с чем я осталась? С тоской, леденящей мою страдавшую душу, и с постоянной, испепеляющей все мои внутренности, ненавистью к тому человеку. В отличие от вас, и я никогда не смогу ему это простить. И даже не имею права во имя светлой памяти о моем любимом и дорогом муже. Она ненадолго умолкла, заметив, что в нее впились две пары широко открытых глаз. И ее рассказ был впечатляющим. Она это знала. Такую реакцию слушателей она видела постоянно. Но на этот раз реакция на ее рассказ была иной. «Месть вас уничтожит», – дрожащим голосом произнесла Моника. А Мария Ивановна только одобрительно кивнула головой. Теперь настала очередь Нэнси выпучить на них глаза. Таких слов поддержки она еще не слышала ни от кого. «Послушайте меня», – продолжила Моника. «Вы должны его простить для вашего же собственного мира и покоя. И, как вы сказали, ради светлой памяти вашего дорогого мужа. Это будет очень тяжело сделать. Но просите помощи у Бога». Последние слова она уже слышала подсознательно. Она не могла больше здесь сидеть и слушать уму непостижимые басни этих странных женщин. Она должна срочно уйти. Оставив на столе несколько купюр, Нэнси, даже не попрощавшись, быстро покинула ресторан. Ведь то, что она слышала, было немыслимым, невозможным, не поддавалось никакому здравому смыслу. Она не могла простить человека, который причинил ей страдания, по чьей вине ушел из жизни такой прекрасный человек, каким был ее муж. Ее профессия позволяла следить за его пребыванием в тюрьме, но простить его? Нет, она никогда не сможет сделать этого. Нэнси села в машину и, положив голову на руль, горько зарыдала.
1: Нет, они не могут ее понять. Они намного старше ее, просто отсталые люди, ум которых затмила религия и вера в Бога. Они совсем не понимают, как нежно и искренне можно любить. И так неожиданно расстаться с тем, что дорого, что важно и необходимо для нее. Из-за чего-то безответственного поступка. Нет, такому человеку нет прощения.
0: И в этом Нэнси была абсолютно убеждена. Ее возмущению не было предела. Приехав домой, она долго возмущалась и злилась на себя за то, что согласилась на встречу с этими, по ее мнению, несовременными женщинами. Как могла она подумать, что эта встреча облегчит страдания ее души? Ведь случилось противоположное. Рана, которая, как ей казалось, уже начала заживать, после сегодняшнего разговора теперь болезненно кровоточит. Ее страдания усилились. Частично обретенный покой исчез, ушел в небытие, погребенный под жгучими страданиями раненой души. Потом Нэнси вышла во двор в надежде увидеть своего старенького соседа, который много раз поддерживал ее в отчаянии, спасал от ностальгии и тоски. Она успокаивалась, беседуя с ним после тяжелых судебных заседаний, после проигранных дел. Хотя бы он оказался во дворе, тогда она посидела бы с ним на скамейке и отвлеклась от своего горя. Он никогда не расспрашивал ее ни о чем, а только говорил и говорил. В прошлом он был научным работником и знал много изумительных историй о природе и животном мире. В основном его рассказы были интересными и поучительными, хотя подчас он был бессмысленным и нудным. Но это не требовало ее участия. Она только слушала. «Мистер Квашневский!» – позвала она, подойдя с Надеждой к калитке. Сначала она услышала старческий кашель. Потом он спросил.
1: «Что, детка, поговорить хочешь? Отдохнуть? Ну, поди-ка сюда. Я тут приберег тебе историйку».
0: Нэнси в душе поблагодарила судьбу. Теперь она сможет хоть немного отвлечься от тяжких мыслей. Она прошла в его двор и, сев рядом с ним на скамейку, спросила: «Как ваше здоровье?»
1: «Если ты думаешь, что я тебе пожалуюсь, не дождешься. Жизнь прекрасна. Ты только посмотри вокруг. Природа, цветы, небо, птицы. Красота и устройство».
0: Он снова прокашлялся и продолжил.
1: «Говоря о птицах, у меня тут с одной история приключилась. Желая лучше рассмотреть птичек колибри, я прилепил кормушку к окну, но получилось не совсем удачно. Одна из них сильно ударилась о стекло, вероятно, не заметив его. Я нашел ее в траве под окном. Она лежала на брюшке, раскинув крылья. Правое крыло было неестественно вывернуто в суставе. Она была жива. Ее открытые глаза взывали о помощи. Я осторожно положил ее в коробочку на кусок ваты, зная, что колибри умирают не только от голода, но и от холода. Не вполне надеясь на свои знания, я заглянул в справочник и узнал, что колибри умирают без сладкой пищи через 4 часа, а без белковой – через 24. Сварить сахарный сироп было делом нескольких минут. Но как накормить раненую? Мои старческие мозги начали лихорадочно думать, а глаза следили за птичкой. Пока остывал сироп, я нашел стеклянную пипетку с тупым концом и начал эксперимент. Набрал сироп и, держа пипетку в левой руке, правой осторожно поднял птичку. Слава Богу, руки у меня не трясутся, и я довольно ловко сумел засунуть ее клюв в отверстие пипетки. Удача! Длинный тоненький носик весь вошел внутрь. Птичка вздрогнула, и я увидел, как высунулась красная ниточка язычка, и она начала пить сироп. Я радостно набрал вторую порцию, и колибри снова выпила сироп. После кормления я уложил ее опять в теплую коробочку. К больной подошел часа через 4. Она была жива. Глаза также открыты, но на этот раз выражали благодарность, а крыло было прижато к телу. Значит, увечья не было, чем я был безмерно рад. Потом я снова накормил ее из пипетки, осторожно держа невесомое тельце правой рукой. А как только я раскрыл ладонь, птичка неожиданно загудела, как веретено, взлетела с ладони вертикально вверх и, развернувшись в воздухе,
0: на 90 градусов устремилась к кустам, где были ее друзья. Старик замолчал. Глаза его радостно светились, а он представлял себе птичку и ее полет и в душе наслаждался этим. Он продолжил. Удивительные качества заложены в этой крошке. Скорость, маневренность и красота. Скорость полета этой малявки достигает около 80 км в час. А за секунду она может делать до 150 взмахов крыльями. Не чудо ли это? И мне посчастливилось одну из них спасти от смерти. Искусственным сахарным нектаром, в котором она так нуждается. И съедает за день в два раза больше своего веса. Чудо природы!
2: «Вы потом ее видели?» – заинтересованно спросила Нэнси.
0: «Ее?» – приподнял брови мистер Квашневский. «Не знаю, ведь их отличить непросто. Знаю только, что это был мальчик, потому что у них на шейке есть блестящий зеленый ободок. И они разноцветные. Девочки серые, неукрашенные. Птицы – это особый мир, как и человеческий. Только им не даны такие качества, как нам – любить и сострадать. И поэтому мы должны быть особенно сострадательны к тем, кто в нужде, кого мы обидели или кто обидел нас. Ведь мы, в отличие от животного мира, наделены особыми качествами и характером. Нэнси разочарованно взглянула на него. Он говорил о сострадании. Может, еще и о прощении заговорит. Не дожидаясь этого, она извинилась и ушла. Неужели сегодняшний день сулил ей только тяжесть? Разговор с женщинами о прощении, с соседом о сострадании. Для нее сегодня достаточно разговоров об этом, ведь они наводили ее на мысли, о которых она не хотела думать. Но они болью отзывались в ее сердце.

Воздух был насыщен праздничными запахами. Совсем недавно отпраздновали День Благодарения с традиционным тыквенным пирогом, с корицей и пьянящим яблочным квасом. А на порог уже торопилось Рождество. Люди суетились с подарками и поздравлениями, собираясь больше времени провести с любимыми и родственниками. Для Марии Ивановны это второе Рождество, которое проходит без мужа и отца, только на этот раз и без сына. Семейный круг поредел, да и покоя и радости не прибавилось. Сергей опять был грустным и злым. Когда он долго страдал от побоев, то начал молиться и читать Библию. Но как только его тело стало сильным и здоровым, прежняя озлобленность вернулась к нему. Его обновленные чувства и жажда общения с Богом оказались недолговечными. Их сменили прежние чувства подавленности и злобы. Тот просветленный взгляд, который мать увидела в его глазах, оказался только временным. Придя к нему в очередной раз, мать увидела те же грустные и злые глаза. На вопрос о Библии он только махнул отчужденно рукой и сказал: «Чем она может помочь? Перестань, мама! Это не для меня!» В материнских глазах заблестели слезы, а в его сверкнула злость. Ее радость была короткой. Мать надеялась, что он понял, что его борьба безрезультатна и не приведет к победе. Но на самом деле так не произошло. Однако молитвы продолжались. И ее, и матери Брюса, Моники Вильямсон. В тот день, в преддверии Рождества, сидя в церкви, которую посещала Моника, Мария слушала пастора, а думала о Сергее. Пастор говорил о подарке, посланном Небесным Отцом на землю, о бесценном подарке. Но многие люди в нем не нуждались. Этот подарок не желал принимать и ее сын, который его имел, испытал чувство радости от обладания им, но так легко и просто с ним расстался. Ох, каким бедным и несчастным он стал, подумала мать, и слезинка медленно покатилась по щеке. А пастор продолжал: Отец Небесный по своей безмерной любви к людям послал им своего сына. И этот подарок был бесценным, подарок любви. Тем самым он оставил для нас, людей, пример. И, возможно, потому праздник Рождества – это праздник подарков. Но, к сожалению, очень часто подарок как-то оценивается. В какой-то мере мы с вами становимся материалистами и потребителями. А как насчет того подарка, который ничем нельзя измерить или оценить? Задумайтесь над этим. Я даю вам время подумать. Зал наполнила негромкая мелодия песни «Тихая ночь». И вопрос пастора повис в воздухе. Подарок, который нельзя оценить или измерить. Вскоре пастор продолжил. Как насчет улыбки, подаренной случайному прохожему, охваченному тяжкими думами и переживаниями? Или совместные молитвы о родном и близком, или проявленного сострадания, или прощения. Можно ли измерить это? Поддается ли оно оценке или измерению? Тем не менее, как важны и необходимы эти подарки для многих. Этот список можно продолжать и продолжать. И я верю, что в жизни каждого из нас были моменты, когда мы очень нуждались в таких подарках, когда получали,
или дарили их. Насколько раз, к сожалению, мы упустили шанс сделать такой подарок. Давайте будем щедры на такие подарки. Иисус Христос своим приходом в мир подарил многим надежду. Он сделал мир лучше и светлее. Давайте же такого рода подарками будем украшать жизнь на земле. Мария Ивановна была польщена словами пастора. Она благодарно взглянула на свою подругу, которая по странному и жестокому стечению обстоятельств стала для нее такой родной и близкой, и в душе поблагодарила Бога за подарок сострадания, который получила от Моники. Хотя за этим и стояла денежная сумма. Но какой ценой можно измерить желание, руководившее этой бедной, потерявшей сына женщиной, когда она уплатила долг матери человека, убившего ее сына? Невозможно было измерить цену желания помочь. Выйдя во двор церкви после служения, Мария Ивановна поделилась с ней своими рассуждениями. Их разговор прервало приветствие. «С Рождеством вас, подруги!» Они оглянулись и увидели рядом с собой Нэнси Ричардсон. Она немного смутилась, увидев их, и, торопливо пожав их руки и поздравив, удалилась. Моника, глядя ей вслед, сказала: «Надеюсь, что она слушала сегодня проповедь о подарках, хотя сильно удивлена тем, что она здесь. Я никогда раньше не видела ее здесь, но надеюсь, что это не в последний раз». «Да, ей бы сделать такой подарок тому человеку, которого она не может простить». Но Нэнси эта проповедь не впечатлила так, как тех женщин, хотя и коснулась ее души. Возвращаясь из церкви, она решила зайти в христианский книжный магазин и купить себе Библию. Так как видела, что во время проповеди многие листали эту книгу и с удовольствием читали. Кроме нее, ее интеллектуальный уровень должен постоянно повышаться, как она считала. И, возможно, на этот раз Библия станет такой книгой. Ведь Нэнси еще ни разу не держала ее в руках. Зайдя в магазин, она увидела отдел для любителей природы и животного мира и решила купить подарок своему соседу. Она остановилась возле книги, на обложке которой красовалось несколько пестрых птиц, и подумала, что это будет прекрасным подарком для человека, который очень увлекался птицами. Нэнси взяла ее и направилась к отделу с Библиями. Взяла одну из них и, открыв, удивленно посмотрела на оглавление. Книга за книгой, с названиями и количеством глав. Обычная книга, как и многие другие. Но интерес к ней не угасал из поколения в поколение, из столетия в столетие. «Значит, она особенная», — подумала Нэнси. «Насколько? Надо разобраться». Вскоре она уже ехала домой. Припарковавшись возле дома, она увидела соседа, копошившегося возле кустов перед домом, стараясь повесить на них рождественские украшения. «С праздником Рождества вас!

более простой и одинокой, что все ее дела можно было решить на работе. Да и дела-то ее все были связаны с работой. Сегодня ей надо было только упаковать подарок для мистера Квашневского и полистать приобретенную книгу. Она закрыла за собой дверь, разделась и, включив чайник, вышла во двор. Несмотря на середину декабря, во дворе еще цвели розы и азалии. И она заметила несколько маленьких птичек, круживших над кустами. «Наверное, колибри», — подумала она, посмотрев на двигающихся с молниеносной скоростью миниатюрных птиц. «Возможно, что одна из них та, которую спас мой сосед». Она полюбовалась их полетом и, услышав свист чайника, зашла в дом. Нэнси не любила праздников, потому что это было время семейного общения. Она же была одинокой, без семьи и родственников. Сладкие мечты о семье и общении после ее замужества быстро закончились. И привычное, но такое томящее одиночество вернулось к ней. Одиночество будто не могло существовать без нее. И это было печальное открытие, с которым Нэнси приходилось жить. С такими грустными мыслями она направилась к дому Квашневских. «Я принесла небольшой подарок». Она чуть улыбнулась и протянула сверток старику, грациозно и вежливо открывшему ей дверь. Он распаковал его и радостно проговорил. «Не верю! Не верю своим глазам! Я совсем недавно увидел эту книгу в интернете, в новом издании, и думал ее купить. Вот совпадение! Ты будто прочитала мои мысли, детка!» Нэнси радостно улыбнулась. Ей было приятно, что она так удачно выбрала подарок для него. Но самое дорогое было в его словах. Каждый раз, когда он называл ее «детка», сердце Нэнси трепетно щемило. Ведь именно так любил называть ее отец, который был с ней такое короткое время. Но его любовь и хорошие воспоминания остались с ней навсегда. Она благодарила судьбу, что ее сосед всегда называл ее именно так, и, сам того не зная, воскрешал ее прекрасные воспоминания о прошлом. Потом они пили чай, и на этот раз мистер Квашневский рассказывал ей историю о беспокойных и прожорливых птицах-рабинах. «Однажды...» прокашлившись, начал старик. «Мне довелось кормить птенца-рабина, которого я подобрал, когда он кричал возле колеса моей машины. Он бегал, прыгал, но не умел летать. За полчаса этот обжора проглотил 7 жирных червяков. Я принес его во двор, и на одном из стульев из старого полотенца вымостил для него удобное место. Он требовательно пищал, а я раз за разом мчался к цветочной клумбе, с трудом выкапывал червяка и бежал обратно. Птенец распахивал, казалось, бездонную желтую глотку с треугольным клювом. Червяк извивался, не желая попадать в страшную пропасть. Птенец мгновенно всасывал его, щипал мои пальцы, считая корм недостаточным, и начинал снова орать». Нэнси улыбнулась. Она представила себе картину. Солидный мужчина лихорадочно ищет червяка, бежит к орущему птенцу. Тот раскрывает огромный клюв-мешок из 2 желтых треугольников с воронкой горлом посередине.
заглатывает через

0: Века щиплет пальцы своего кормильца и продолжает пищать, не сбавляя тона. Было забавно. А мистер Квашневский продолжал. После дюжины червяков я сказал себе и птенцу: «Хватит!» И оставил его одного. Через какое-то время крик прекратился, и птенец-обжора исчез. Мужчина глубоко вздохнул, как бы сожалея о большой потере. А Нэнси, к своему удивлению, вдруг спросила: «А вы видели в наших краях канареек?»
1: «Только в клетках», – бодро ответил мистер Квашневский. «На воле же они живут небольшими стайками. Поют весь день, веселятся и шалят. Но серенады поют только самцы».
2: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, есть ли у вас настоящий друг? Я думаю, что каждый человек, будь он взрослый или ребенок, хочет иметь настоящего друга. О таком друге мы сегодня и последующие наши передачи хотим вам рассказать.

Милые мои дети, я очень хочу, чтобы вы узнали о жизни Иисуса Христа, потому что о нем должны знать все. Не было на земле никого, кто был бы таким хорошим, добрым и кротким, и так жалел бы всех, кто несчастен, потому ли что дурно поступали, или потому что болели, или еще почему-либо. А сейчас он на небе, куда и мы надеемся попасть после смерти и встретить там друг друга и вечно быть счастливыми все вместе. Вы не сможете себе представить, как там хорошо, если не узнаете, кем был Иисус Христос и что Он сделал. Он родился давно, почти 2000 лет назад в Вифлееме. Его отец и мать жили в городе под названием Назарет. Но вот пришлось им по делам идти в Вифлеем. Отца его звали Иосиф, а мать – Мария. В Вифлееме было в ту пору много народу, который тоже пришел туда по делам, и вот Иосифу с Марией не нашлось места ни в гостинице, ни в каком другом доме, и они устроились в загоне для скота. Там и родился Христос. Там не было ни колыбели, ни кровати, и Мария положила своего малыша в ясли, так называется кормушка для лошадей. Там он и заснул. А пока он спал, пастухи, сторожившие овец в полях, увидели ангела Божьего, который в дивном сиянии шел к ним по траве. Они испугались, пали ниц и закрыли лица руками. Но ангел сказал: «В Вифлееме, неподалеку отсюда, родился младенец, который вырастет таким добрым, что Господь полюбит его, как собственного сына. Он научит людей любить друг друга, не ссориться и никого не обижать. Имя ему будет Иисус Христос. И люди будут поминать его имя в своих молитвах, ибо им будет известно, что Бог его любит, и что им тоже следует его любить». И повелел ангел пастухам отправиться в тот хлев и поглядеть на младенца в яслях. Они так и сделали. Младенец спал, а они опустились на колени и сказали: «Благослови, Боже, это дитя». Надо вам сказать, что самым большим городом в той стране был Иерусалим. А в Иерусалиме жил царь, которого звали Ирод. И вот пришли в Иерусалим из далекой восточной страны мудрецы и сказали царю: «Мы видели в небе звезду, и она возвестила нам, что в Вифлееме родился младенец, и что, когда он вырастет, его будут любить все люди». Услышал об этом царь Ирод и позавидовал, ибо он был злой человек, но скрыл свою зависть и спросил мудрецов: «Где же этот младенец?» А мудрецы ответили: «Не знаем, но верно звезда нам покажет, ибо она нас сюда привела, а здесь в небе остановилась». Тогда Ирод сказал, что, может, звезда им покажет, где сейчас младенец, и велел им, если его найдут, прийти и сказать ему об этом. Мудрецы вышли, и звезда двинулась дальше. Она плыла у них над головами, пока не остановилась над домом, где был младенец. Это было чудо, но так велел Господь. Когда же звезда стала, мудрецы вошли и увидали младенца и мать его Марию. Мудрецы возлюбили его всем сердцем и одарили подарками, а потом ушли. Но к царю Ироду не вернулись. Они видели, что царь задумал недоброе, хотя и скрывает это. Пастухи вышли в ночь и возвратились в свою страну. К Иосифу и Марии явился ангел и велел им бежать с младенцем в страну Египет, а не то Ирод убьет его. В ту же ночь отец, мать и дитя бежали и благополучно достигли Египта.
Но когда жестокий царь Ирод понял, что мудрецы к нему не вернутся, и он не знает, где искать младенца Христа, он созвал своих военачальников и солдат и велел им перебить в своих владениях всех детей, которым было меньше 2 лет. И злые воины так и сделали. Матери с детьми на руках метались по улицам, пытаясь спасти их, спрятать в пещерах или в подземельях, но все было напрасно. Солдаты с мечами перебили всех детей, каких им удалось найти. Эту ужасную расправу назвали избиением младенцев. И избиение здесь значит убийство. Царь Ирод надеялся, что среди убитых был и младенец Христос. Но он ошибался, потому что, как вы знаете, Христос спасся, бежав с родителями в Египет. Там они и жили все вместе до самой смерти злого царя Ирода.

Подарок Иисусу. Пятилетний Митя Лещинский тихо стоял возле стены, с грустью наблюдая за тем, как его братья помогают отцу собираться на благовестие. Куча вещей в прихожей, которые отец собирался взять с собой, становилась все больше и больше. Продукты, термос, аптечка, спальные мешки, запасные части для снегохода. Внезапно к вещам подбежал маленький Артем, которому недавно исполнилось 3 года, и положил на самый верх кучи яркий мяч, который подарили ему родители на день рождения. Оглянувшись на недоумевающего Митю, Артем улыбнулся. «Я тоже помогаю». «Тема, давай на этот раз оставим мячик дома», — заулыбался папа, присев и обнимая малыша за плечи. «Лучше принеси мне валенки, хорошо?» Артем согласно кивнул и побежал в кладовку за валенками. Митя вздохнул и снова стал наблюдать за тем, как аккуратно мама складывает Евангелие в пакет и оклеивает его скотчем. «Это чтобы не промокли, если буран в озеро провалится», — догадался Митя. Папа Мити — миссионер. Семья Лещинских уже давно живет в сибирском поселке, который со всех сторон на сотни километров окружен тайгой. Папа Мити часто уезжает на снегоходе в лес, ищет стойбища хантов и рассказывает им о Боге. Многие ханты покаялись, оставили своих идолов и верят в Иисуса Христа. А Митиному папе приходится ездить все дальше и дальше в лес, чтобы найти стойбище, где люди еще не слышали о Христе. Иногда к нему приезжают христиане из других поселков, чтобы помочь в трудных поездках. Вот и сегодня к ним приехали 3 брата, которые сейчас готовили снегоход к дальней дороге. Митя не любил время, когда папа уезжал к хантам. Хотя у Мити была мама и еще 5 братьев, но когда дома не было папы, мальчик чувствовал себя очень одиноко. С папой было хорошо. Он часто рассказывал детям интересные истории про свои поездки. Вечерами они всей семьей читали Библию, пели песни под гитару. А недавно они с папой построили большую горку из снега, которую было хорошо видно из окна Митиной спальни. «Ты чего стоишь?» — хлопнул Митю по плечу 10-летний Коля. «Давай вещи на улицу выносить». Митя молча помотал головой, побрел в свою комнату, уткнулся лицом в подушку и заплакал. Через некоторое время Митя почувствовал на своем плече теплую руку отца. От этого плакать захотелось еще сильнее. «Сынок, что случилось?» — ласково спросил отец. «Завтра Рождество, а ты уезжаешь», — тихо прошептал мальчик. «Митя, ты же знаешь, что мне нужно ехать очень далеко, и братья хотят мне помочь. Но дело в том, что именно в праздничные дни они свободны, а потом им нужно будет идти на работу. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы расскажем хантам о Рождестве Иисуса Христа, потому что они об этом никогда не слышали. Ты согласен?» Митя задумчиво закивал головой. Потом поднял грустные глаза на отца и спросил: «А почему другие папы никогда не уезжают? Вот папа у Никитиных не уезжает. Он всегда вместе со своими детьми». «Думаю, что сейчас ты не прав, сынок. Ты же видишь, что братья приехали мне помочь. Они тоже оставили свои семьи. А у Никитиных дома проходят богослужения. Нас здесь только 3 верующих семьи в поселке. И если дядя Олег Никитин уедет, кто тогда будет собрание проводить?» Митя с папой посидели еще некоторое время, обнявшись, а потом вместе пошли переносить вещи из дома и грузить их на нарты. Когда все приготовления к поездке закончились, отец Мити пригласил братьев в дом, и они вместе попросили у Бога благословения на дорогу. Перед тем, как выйти, отец обнял всех детей по очереди и наказал им слушаться маму. Митя поймал взгляд уходящего отца и тихо шепнул: «Я люблю тебя, папа». «Я тоже люблю тебя, сынок», — также шепотом ответил ему отец. На следующее утро едва только Митя открыл глаза, как услышал голос маленького Артема: «Вставай, узоплазник!» «Рождество!» — вспомнил Митя и радостно подскочил на кровати. Но тут же вспомнил, что праздник они будут встречать без папы. Мальчик подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Все деревья за окном были в белом инее, а небо — высоким и пронзительно синим. «Значит, мороз сильный,
«Хоть бы папа не замерз», — заволновался Митя. «Дети, идите все сюда», — послышался из комнаты слабый мамин голос. Митя вошел в зал и увидел маму, сидящую в кресле. Лицо ее было бледным, а улыбка усталой. «С Рождеством, родные мои!» Мама провела рукой по влажному лбу. «Сегодня ночью поменялась погода, и у меня болит голова. Совсем сил нет. Я знаю, что вы очень ждали Рождество, но у нас не получится пойти на собрание. Будем праздновать дома. Старшие мальчики накроют на стол, а малыши им помогут. Я буду вам подсказывать, что надо делать. Мы с вами почитаем Библию, споем, помолимся, а потом попьем чай с тортом, который я вчера испекла». Ребята дружно принялись за работу. Максим и Коля выдвинули на середину комнаты большой стол, а Митя достал из шкафа красивую белую скатерть, которую стелили по праздникам. Старший брат Петя поставил в центр стола большой торт. «Мама всегда печет такой вкусный торт на Рождество!» С восхищением подумал Митя, любуясь вишнями из варенья, которыми был украшен край торта. Перед праздником Митины родители получили посылку от верующих, которых они совсем не знали. Мама посмотрела обратный адрес на посылке и сказала, что эти люди живут в далеком южном городе, в тех краях растут и яблоки, и виноград, и абрикосы. «А у нас только одни шишки на соснах растут», — подумал тогда Митя. Когда папа открыл посылку, дети охнули. «Конфеты, печенье, шоколад, сухофрукты и большая банка вишневого варенья вызвали восторг. А на самом верху лежала открытка, в которой незнакомые христиане поздравили их семью с Рождеством, написали, что они переживают и молятся о тружениках Севера. В тот вечер, прежде чем помолиться с детьми, Митин папа объяснил детям, что верующие заботятся друг о друге. Отправляя посылки, открытки, письма семьям благовестников, они проявляют на деле христианскую любовь. Братья и сестры стараются поддержать и порадовать миссионеров, чтобы те знали, что не забыты Богом и его народом. И сейчас, когда наступило Рождество, мама разрешила взять из посылки шоколад и конфеты. Дети дружно сели за стол. Мама встала, взяла Библию и сказала: «Обычно рождественскую историю из Библии нам читает папа, а сегодня почитаю я. Но сначала давайте помолимся». После молитвы Митя внимательно слушал историю о том, как из дальней земли к маленькому Иисусу пришли волхвы. Он удивился тому, каким необычным образом через звезду Бог показал им дорогу к младенцу. После того, как мама прочитала о том, как волхвы подарили Иисусу золото, ладан и смирну, она надолго замолчала. Мальчики с удивлением смотрели на маму и ждали, когда же она начнет читать дальше. Но мама вдруг закрыла Библию, положила ее на стол и сказала: «Вы знаете, что на день рождения принято дарить подарки. Вот даже волхвы принесли Христу дары. Сегодня Рождество, то есть день рождения Иисуса. Скажите, а что мы можем ему подарить?» Маленький Артем, сверкнув глазками, побежал в свою комнату и принес яркий мяч. Положив его маме на руки, мальчик довольно произнес: «Это Иисусу!» Коля громко рассмеялся. «Тема, как же мы твой мяч Иисусу подарим? Он же на небе!» Мама погладила маленького Артема по голове и сказала: «То, что мы делаем своим ближним, мы делаем Богу. Давайте сделаем так. Если вы что-нибудь хотите подарить Иисусу, то мы отдадим ваши подарки хантыйским детям. Господь будет этому очень рад. Думаю, что мяч Артема понравится Иисусу». «Тогда я подарю ему свои краски», — воскликнул Коля. «Только у меня красная краска закончилась». «Нет», — покачала головой мама, — «Иисусу надо дарить только самое хорошее, самое дорогое и любимое. То, что тебе очень нравится». Коля на минутку задумался, а потом спросил: «А моя книжка про животных подойдет? Я ее хранил. Там картинки очень красивые». С надеждой посмотрел он на маму. «Подойдет», — заулыбалась она. Мальчики наперебой стали предлагать свои любимые игрушки, книжки, раскраски. Вскоре на столе выросла целая куча подарков, среди которых лежали книги Коли,
мяч Артема, фонарик Пети. Только один Митя сидел тихо, понурив голову. «А ты что молчишь?» — участливо заглянул в лицо брату Коля. «Не знаешь, что подарить?» Митя отрицательно покачал головой. «Подари набор пластилина, он же у тебя новый!» Желая помочь Мите, предложил Петя, но тот снова покачал головой. «Ну тогда подари свою мозаику, она у тебя тоже хорошая», — подсказал Коля. «Может, ты просто жадничаешь?» — предположил Максим. Увидев, что Митя отвернулся и заплакал, мама участливо погладила его по голове. «Сынок, Иисус не хочет, чтобы мы отдавали ему что-либо неохотно, против воли. Только доброхотно дающего любит Бог, так сказано в Библии. Если ты не хочешь дарить свои вещи, то не надо. Со временем Бог тебе поможет понять, что блаженнее давать, чем принимать». «Мама», — поднял Митя заплаканное лицо, — «ты сказала, что Иисусу нужно дарить самое дорогое и любимое, то, что самому сильно нравится». «Да, я так сказала», — согласилась мама. «Мне нравится моя мозаика и пластилин и другие игрушки. Но самое дорогое и любимое, что у меня есть, — это мой папа. Значит, я его должен подарить Иисусу?» Тревожно смотрел на маму Митя. В комнате стало тихо. Мальчики задумчиво рассматривали свои игрушки, которые они решили подарить. Мама расправила складки скатерти на краю стола и сказала: «Когда-то Бог отдал нам с вами Иисуса Христа. Я думаю, что Отцу Небесному было очень тяжело посылать своего Сына на землю. Ведь Он знал, что грешные люди не поймут и не примут Спасителя. Один из учеников предаст Его. Римские солдаты будут избивать Его бичами и отдадут на страшную казнь. Но Бог так сильно любит людей, что подарил нам самое дорогое, что у Него было – своего Сына». Мальчики слушали маму, затаив дыхание. Даже Митя перестал всхлипывать и задумался о том, как велика Божья любовь. А мама продолжила тихим, но уверенным голосом: «Мы, люди, тоже любим своих близких, родителей, детей, жен, мужей. И бывает так, что кого-то из своих любимых нам нужно отдать Богу. Порой сделать это очень тяжело. Когда нашему папе братья предложили переехать для миссионерского служения к хантам, передо мной тоже стоял этот выбор. Склонив колени в молитве, я сказала Богу, что отдаю ему своего мужа, вашего папу. Я попросила Бога, чтобы он благословил вашего папу в этом служении. И я ни разу не пожалела об этом. Мы счастливая семья, потому что с нами Бог, и мы можем что-то делать для него». Мама ласково посмотрела на Митю. «Возможно, сынок, сегодня перед тобой тоже стоит этот выбор. Если мы больше всего на свете любим Бога, то мы ничего не пожалеем для Него». Митя посмотрел в окно, на котором мороз нарисовал причудливые узоры. Затем подошел к маме, обнял ее за шею и прошептал: «Я очень люблю своего папу, поэтому я дарю его Иисусу».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать вторую главу книги пророка Иезекииля. В ней рассказывается о том, как Господь призывал Иезекииля на пророческое служение. Бог не скрывал от будущего пророка всех трудностей, связанных с этим служением, и заранее предупреждал, что далеко не всякий, а может быть, даже вообще никто не захочет внимать голосу пророка. Я думаю, в наше время не надо далеко ходить за примерами, чтобы проиллюстрировать трудности работы с людьми. Многие из тех, кто посещает церковь по воскресеньям, стараются быть вежливыми и опрятными. Им хочется жить так, чтобы казаться спокойными и умиротворенными. И им, конечно же, не хочется, чтобы кто-то называл их пропащими грешниками, нуждающимися в спасении, призывал покаяться и покориться Богу. Они считают себя праведниками на том простом основании, что они никого не убивают, не занимаются разбоем на улицах. Эти люди ходят в церковь, но на самом деле они выступают против Бога, потому что они только играют в церковь, они не принимают Бога и не полагаются на Бога в своем сердце. Для них христианство — это интересная игра. Они думают, что быть христианами значит вести себя хорошо, и на этом ставят жирную точку. Но если рассмотреть их жизни, их мысли подробнее, то окажется, что они отвергают Божье Слово. И примерно с такими же людьми Бог предлагал работать Иезекиилю. Послушайте, какой сложной была задача Иезекииля. Я читаю вам 5 стих 2 главы. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом? Но пусть знают, что был пророк среди них». Бог говорит Иезекиилю: «Я призываю тебя пойти к этим людям и, независимо от того, будут они слушать тебя или нет, просто сказать им все, что я повелеваю. Пусть они узнают, что среди них был Божий пророк». Другими словами, люди, послушавшие Иезекииля, получали возможность узнать, что он пророк Божий. Они убеждались в этом, даже если не были согласны с ним. Читаем далее, послушайте 6 стих. «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Очевидно, Иезекииля подстерегали опасности, но Бог велит ему: «Не бойся людей и не бойся их слов». Господь показывает, какая тяжелая работа ему предстоит. И в следующей, 3 главе, описывается подготовка пророка к выполнению трудного задания. Иеремия был не таким, как Иезекииль. Иеремия был пророком с разбитым сердцем. Он часто страдал и плакал. В сложный момент истории Бог хотел с помощью Иеремии показать своему народу, что ему больно отправлять иудеев в рабство. Но теперь люди уже в изгнании. Они ожесточены и непокорны. Но храм пока еще не сожжен, а Иерусалим еще не разрушен. Только через 7 лет после прибытия изгнанников в Вавилон произойдут эти ужасные события. Вот почему лжепророки по-прежнему твердят, что их народ — Божий народ, а значит, все изгнанники скоро вернутся домой. Лжепророки кричат Иезекиилю: «Да кто ты такой, чтобы говорить подобные вещи? Мы — Божий народ, и мы вернемся домой. Мы не пробудем в изгнании долго». Но Бог сказал Иезекиилю: «Говори им, что они не вернутся. Они пробудут в изгнании 70 лет, как предсказал Иеремия. 70 лет пробудут они в Вавилоне и будут трудиться в поте лица, строя каналы и дома, возделывая поля. Это будет нелегко».
Послушайте первый стих третьей главы. «И сказал мне, Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Здесь Господь снова называет Иезекииля сыном человеческим, и это свидетельствует о том, какая сложная задача ему предстоит и сколько горя ему придется перенести. «Съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Знаете, неплохая диета — питаться Словом Божьим. Слово Божье должно стать частью нас, друзья мои. Если сердце человека не исполнено Словом Божьим, если человек не верит Богу целиком, то такой человек не должен проповедовать. Такой человек должен отказаться от служения, потому что кафедра — это не место для цветистых речей и изысканных словесных упражнений. Кафедра — это место для провозглашения Божьего Слова. Итак, что же было дальше с Иезекиилем? Послушайте стихи 2 и 3. «Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Друзья мои, мы должны питаться Словом Божьим. Позвольте мне спросить вас, любите ли вы Христа? Нет, сначала я спрошу вас вот что. Любите ли вы Слово Божье? Вы не можете любить Христа, если не любите Божьего Слова. Однажды один профессор семинарии спросил меня, «Какой теории богодухновенности вы придерживаетесь?» И я ответил, «У меня вовсе нет теории. Я люблю Библию. Для того, чтобы Слово Божье имело для вас значение, вы должны любить Его. Слово Божье открывает нам Христа. И по этой причине мы начинаем любить Писание». Иезекииль пишет, «Было в устах моих сладко, как мед». Вот так он полюбил Слово Божье. Послушайте стихи 4 и 5. «И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». И Иезекиилю предстояло обращаться не к чужеземцам, а к собственному народу. Ему не нужно было учить иностранный язык. Бог посылал его к дому Израилеву. И вот с какой вестью Бог послал его. Читаю вам стихи с 6 по 9. «Не к народам многим, с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Иными словами, Господь говорит пророку, Иезекииль, «Я посылаю тебя к упрямым людям, которые выступают против меня. Они не слышат меня, и тебя тоже не станут слушать, но ты все равно пойдешь и будешь говорить с ними. И я сделаю так, что они услышат тебя». Бог не стал укреплять сердце Иеремии. Иеремия был очень нежным человеком. Он плакал, когда сталкивался с трудностями. Однажды он даже пошел к Господу и отказался от поручения. Что касается Иезекииля, то этот человек не отличался особой ранимостью. И Бог говорит ему, «Народ Израиля ожесточен, но я сделаю тебя еще более стойким, чем сейчас».
А дальше Бог дает Иезекиилю указание, что ему делать. Послушайте стихи с 15 по 19. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Бог велит Иезекиилю стать стражем и охранять свой народ. Может быть, людям этого не захочется, но пророк все равно должен предостерегать их от ошибок. Бог говорит ему: «Если ты не предупредишь их, и они в результате погибнут за свои грехи, то ты будешь в ответе передо мной. Но если ты предупредишь их, а они продолжат быть непокорными и умрут из-за грехов, тогда ты не будешь виноват». Друзья мои, не хотелось бы мне быть на месте служителя, который не учит Слову Божьему. Не хотелось бы мне предстать пред Господом Иисусом Христом на суде вместо такого человека. Если у вас есть Слово Божье, вы должны постоянно делиться им с окружающими. Это должен был делать Иезекииль. И Бог выбрал его не случайно. Этот человек был тверд и непреклонен. В древнем мире, когда города были защищены крепостными стенами, городской страж играл очень важную роль. Стены защищали город, а городские ворота с наступлением ночи закрывались. И городской страж стоял на стене и бодрствовал всю ночь. Опытным глазом всматривался он в кромешную темноту, окружавшую город, прислушивался к каждому шороху, ждал приближения опасности, наступления врага. И благодаря этому человеку горожане могли спокойно спать, не боясь проснуться в своем родном городе, захваченном неприятелями. В Слове Божьем тоже говорится о таких стражниках. У Исаии, в 62 главе, стих 6, мы читаем: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». А в первом стихе Псалма 126 написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». У евреев ночь была разделена на 3 стражи, то есть, говоря нашим языком, стражники работали в 3 смены. От наступления темноты до полуночи, от полуночи до первых петухов. Это, вероятно, было 3 часа утра. И, наконец, 3-я стража — от первых петухов до рассвета. Утренний стражник объявлял о наступлении рассвета и об окончании дежурства. Что же касается римлян, то они делили ночь на 4 стражи. Вы могли бы сказать, что такая практика относится к давним временам, что это далекое прошлое, и в наше цивилизованное время стражники нам больше не нужны. Но оказывается, нам все-таки нужны стражники. Наши стражники — это полицейские, которые патрулируют наши города по ночам. Лично я считаю, что полицейских должны поддерживать горожане, и что мы должны быть на их стороне. Я, конечно же, знаю, что некоторые из полицейских совсем не такие, какими должны быть. Но мы в любом случае должны уважать их работу и ценить их за то, что они защищают нас по ночам. Если мы будем нарушать законы так же, как сейчас,
то, боюсь, наступит время, когда они вообще никак не смогут нам помочь». В книге Исаии говорится, что стражник был не только ответственным лицом. Он должен был обладать сообразительностью и зорким зрением. Он был обязан увидеть врага даже в темноте. Подобно ему, сегодняшний служитель церкви — это страж своей паствы. И он должен быть в состоянии предупредить вверенных его попечению людей об опасности. Читаем далее, послушайте стих 20 из 3 главы книги пророка Иезекииля. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Обычно этот стих используют как доказательство того, будто верующий может отпасть от благодати. Но такого учения в Слове Божьем нет. Только в 5 главе послания к Галатам, стих 4, есть выражение «отпали от благодати». Но там говорится совсем не о потере спасения, а о тех, кто, будучи уже спасен благодатью, опустился до законничества и пытался жить по закону, а не по благодати. И апостол Павел, выступая против такого понимания Божьего спасения, вновь и вновь разъясняет галатам, что они спасаются благодатью и должны жить благодатью. Здесь же, в книге пророка Иезекииля, речь идет о человеке, который жил во времена действия закона. Его жизнь должна была строиться по закону праведности поступков, а не по закону Божьего спасения благодатью. И в обычных жизненных ситуациях праведные действия такого человека выглядели очень хорошо. Но в тяжелые, смутные времена он мог ошибиться и отойти от Бога, а в результате его могли судить и наказать. Но это не значит, что такой человек был когда-то раньше спасен, а потом потерял свое спасение. Ведь в отношении него только в конце жизни можно было решить, что он был верным сыном Бога или не был им. Мы с вами живем в

случае есть защитник и ходатай перед Богом, и мы можем обратиться к Нему с исповедью в грехе. Итак, у Иезекииля речь идет совсем не о людях, живущих под благодатью Христовой, какими являемся мы с вами, и даже не столько о человеке, живущем по закону, сколько об ответственности стража, на которого возложена обязанность предупреждать об опасности всех, кто отказался от добрых дел и живет по законам, враждебным Богу. Послушайте стихи 22 и 23. «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне, «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Бог объявил Иезекиилю, что теперь он страж народа Божьего, а потом Бог велел пророку оставить людей и выйти в поле. В течение 7 дней Иезекииль находился среди отступников, и его переполняли мысли об их отступничестве. Теперь же Бог призвал его покинуть иудеев, чтобы вступить с пророком в еще более непосредственное общение. Снова и снова в книге пророка Иезекииля упоминается слава Божья. И в заключение нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы немного поговорить о том, что же такое слава. Некоторые считают, что это нечто незримое, неуловимое. Я с этим не согласен. Слава — это то, что мы можем ощущать всеми 5 чувствами. У славы есть форма. Вы, вероятно, тут же спросите меня, насколько она велика. Может быть, она длинная, круглая или квадратная? Позвольте сказать вам, что слава бесконечна, как космос. В Слове Божьем во 2 стихе 18 псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Слава Божья заполняет громадную вселенную, в которой мы с вами живем. Мало того, слава Божья пронизывает небеса, которые благодаря ей должны быть поистине великолепным местом, гораздо более величественным, чем окружающая нас вселенная. Слава является украшением небес. 2 стих 8 псалма гласит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Такое величие Бога. Его слава ярка и светла, она драгоценна и чиста. Наконец, слава Божья включает в себя также честь и достоинство Бога. Пророк Даниил в 5 главе своей книги, стих 18, говорит такие слова: «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу». Из этого текста следует, что само имя Бога неразрывно связано с достоинством Бога, с Его величием, честью и славой. Так вот, пророк Иезекииль видел славу Божью. В 3 главе своей книги он сам свидетельствует, что он вышел в поле и увидел там славу Господню, которую видел при реке Хаваре, и пал на лицо своем. Итак, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу беседу по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение и узнаем, каким удивительным образом Бог укрепил силы пророка, а также познакомимся с теми необычными методами, посредством которых Бог повелел Иезекиилю возвещать Божью волю и предупреждать непослушный народ Божий о грозящей опасности. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год.
2: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. «Пылающие Альпы». В память о пасторе Вальтере Жаке. Впервые я встретился с пастором Жаком в доме Евангелия в Санкт-Петербурге. Поднимаясь по деревянной лестнице, я столкнулся с высоким крепкого телосложения мужчиной с черной бородой и приветливыми голубыми глазами. Мы познакомились. Прошло 9 лет. Советское правительство выслало меня из Москвы в Прагу. Пастор Жак пригласил меня в Германию, чтобы там, в городе Вернигероде, рассказать собравшимся в миссии «Свет на Востоке» немецким друзьям России, а также беженцам из России, о том, как расширяется Царство Божие в советском государстве. С тех пор наша дружба и братское сотрудничество углублялись и укреплялись. Он переводил мои книги на немецкий язык, в частности, книгу «Записки верующего из истории религиозного движения в Советской России». Вместе с Вальтером мы путешествовали по Германии и Швейцарии, читая евангелизационные лекции. Красота Европы, выдающиеся духовные лидеры западного христианства, многообразие церковных направлений, духовная борьба за сохранение и углубление идеи реформации – все это было представлено моему взору, давая богатый материал для написания имеющейся у меня в планах книги «Религиозный опыт в Западной Европе». Брат Жак был весьма заинтересован в этом проекте и уже тогда предвкушал радость от мысли, что когда-нибудь сможет перевести и эту книгу. А какой он был замечательный переводчик, в том числе и устный. Как искусно он умел передавать содержание лекций внимающей публике. Каким чудесным даром он обладал быстро охватывать смысл чужих рассуждений и передавать его слушателям. Во время путешествий по Европе и Азии мне часто приходилось работать с переводчиками. Я понял, что существует 2 рода переводчиков. Некоторые не только не помогают, но наоборот – мешают, постоянно ища подходящие слова и делая значительные паузы, таким образом только утомляя говорящего и слушателей. Получается, что ты только тянешь коня за узды вместо того, чтобы скакать на нем. С другими у тебя такое чувство, будто ты сидишь на быстром коне, крылатом пегасе. Роняешь мысль, часто даже незаконченную, особенно если слушатели не понимают языка, на котором ты говоришь, а пастор Жак подхватывает ее в полете, оформляет, отшлифовывает, и вот она уже летит, словно оперенная стрела, или гремит, как звук трубы, призывая к покаянию, повелевая, наставляя. А в нашем случае как раз и требовался его трубный голос, чтобы заполнить звуком огромные аудитории в Берлине, Ганновере, Берне, Базеле или, например, огромную церковь святого Фомы в Лейпциге, где собралось около 3000 слушателей, сидящих к тому же в разных направлениях. Пастор Жак был потомком французских гугенотов, некогда изгнанных из Франции по причине протестантской реформации. Дайте ему в руки широкий меч, облачите в железные доспехи и посадите на коня, и перед вами средневековый рыцарь. Он был рыцарем не только по внешнему облику, но и по духу, с открытым забралом благородного аристократического духа, охваченный стремлением к действиям, борьбе, защите угнетенных и оскорбленных. Средневековый рыцарь боролся за прекрасную и идеальную душу, даму своего сердца. С ее именем на устах он и умер на поле битвы. Дама сердца, которую защищал наш рыцарь, за которую молился и которую любил безоговорочно и пламенной любовью, была душа России, русская, украинская, славянская душа. Мечтой его сердца было увидеть эту душу, освобожденной от злых магических сил, сил тьмы, невежества и суеверия, увидеть ее преображенной и просвещенной светом Евангелия. Он работал, не жалея сил, собирал средства для помощи страждущим, труженикам Евангелия, объезжал самые разные страны, агитировал, призывая пойти в крестовый поход и за эту душу. Крестовый поход на восток не с копьями и алебардами, а с мечом Духа, со Словом Божьим. Если двери в Россию откроются, войдите в них с Евангелием, сказал он за день до своей смерти одному из наших братьев Вернигероде. Поистине, на щите этого рыцаря можно было написать слова «Свет Востоку», что созвучно первоначальному наименованию организации, в которой он так ревностно трудился вместе с представителями русского и украинского народов, вместе с другими верными друзьями евангельского движения. Ради этой души он жил, ради нее был готов принести любую жертву, ради нее горел, пока не иссякли его силы. Он обладал деятельной натурой Запада, чудесным и таким необходимым дополнением к нашей восточной славянской созерцательности. Пастор Жак был постоянно в дороге. В поезде, в вагоне третьего класса для некурящих он чувствовал себя как дома. Самая любимая после Библии книга, которую он всегда брал с собой в дорогу, был железнодорожный справочник. Психологи считают человека духовно здоровым, если он знает свою конечную цель и следующий шаг на пути к ее достижению. Библия указывала пастору Жаку на конечную цель – Божье Царство во Вселенной, а железнодорожный справочник – на следующую станцию на Земле на пути к этой цели. Вот он сидит напротив меня, расписание на коленях, и выбирает самое удобное сообщение с намеченным нами для посещения городом. Ах, как приятно с ним путешествовать! Я смотрю в окно, наслаждаясь красотой мелькающей за ним природы, прохожу в мыслях вечернюю лекцию. А когда и куда мы едем, об этом трогательно заботится мой дорогой брат. Как благородный рыцарь, он любил все прекрасное. Как рыцарь-христианин, он желал делиться этим с другими. Он жаждал наслаждаться красотой не сам, а вместе с другими. Я не единственный, кому благодаря стараниям Жака довелось увидеть красоту Германии и Швейцарии и полюбить эти страны. Из Лозанны он повез меня в Шильонский замок. Мы любовались голубизной озера, покрытыми снегом горами, историческими памятниками Средневековья. Из Санкт-Галена мы отправились в Шафхаузен, чтобы посмотреть там знаменитый Рейнский водопад. Мы стоим перед сверкающими, грохочущими массами, падающей с высоких скал воды. Он замечает мое волнение. Я глубоко потрясен этой невероятной красотой и мощью. Радуясь моей радости, он хлопает меня по плечу. Его голубые глаза сияют. Кто-то сказал, что разделенная радость выше сострадания. А вот перед нами Боденское озеро и памятный камень на месте сожжения великого мученика Яна Гуса. В Констанце мы посетили старый кафедральный собор. Мы стоим на том месте, где когда-то стоял Ян Гус перед своими судьями. Мы молимся, молча. Потомок гугенотов закрепляет свой рыцарский обет верности наследию реформации, освободить церковь от мирского, официального христианства и призвать невесту Христову выйти навстречу своему небесному жениху, напомнить ей о ее первой любви к Иисусу. Затем мы едем вниз по Рейну. Последняя ночь была короткой, и нас склонит ко сну. Но разве здесь заснешь? Под нами шумят зеленые воды старого батюшки Рейна. Мимо нас тянутся средневековые крепости, разбойничьи притоны, прилипшие к крутым утесам на головокружительной высоте. И все это отражается в волнах Рейна. Брат Жак все так подробно и интересно объясняет. А вот и Швейцария. Эти покрытые снегом горы, вершины которых доходят чуть ли не до небес. Божьи горы подобны престолам будущей славы. Юнгфрау, Эйгер, Мёнх, Финстер-Архарн. Они тянутся в бездонную лазурную высь, подобно белокрылому видению, увлекающему вдаль, прочь от земли. Мы едем на машине. Пастор Жак за рулем. Как уютно ехать в маленьком экипаже. Какая скорость движения. Иногда мы преодолеваем 300 километров в день, взбираемся на высоту 2000 метров в царство снега и льда. День клонится к вечеру. Солнце заходит. Белоснежные горы загораются в розовом свете, пылают, раскаленные как золото. «Смотри, смотри!» «Альпы пылают! Красотища какая!» — воскликнул брат Жак, останавливая машину. «Какая зачаровывающая картина! Глаз не оторвать! Вселенная славит Творца! Молитва света и пламени! Небеса проповедуют славу Божию!» Мы оба молчим. Постепенно горы бледнеют и гаснут. Снежные гиганты укутываются в облака. Сняв свои сверкающие одежды, они облачились в ночной синий туман. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Мы едем в самые отдаленные уголки Швейцарии. Желание Жака — посетить отрезанные от всего мира уголки, забытые приходы, пробудить спящие церкви больших городов, принеся им весть о великих событиях, происходящих там, в России, на фронте духовной войны, в плавильном котле страданий, призвать их вернуться к своей первой любви. Его цель — зажечь холодные неподвижные горы неугасающим светом любви Христовой, пробудить дух жертвенности для расширения Царства Божьего среди славянских народов. Два раза мы объехали с ним в Швейцарию, готовились к третьей поездке, хотели третий раз полюбоваться изумительным горным ландшафтом. Но тут Господь призвал моего брата к себе. Он ушел туда, где вечно пылает свет, где горит незатухающий огонь у престола славы, где солнце светит и никогда не заходит, где вечно пылают Альпы. Он перешел через смерть в жизнь. Он ушел туда не один. Незадолго до своей смерти, после тяжелого сердечного приступа, он написал нам в Польшу: «Господь вывел меня из долины смертной тени, на краю которой я, по всей видимости, стоял. Я познал на деле чудесную истину слова. Ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». С какой радостью он может теперь видеть, что сумел помочь словом, молитвой и делом, смог зажечь для будущих душ вечное и неугасающее пламя во тьме российских и украинских деревень. Летом 1937 года он заглянул и в мое родное село Дермань на Волыни. Он приехал вместе с братом Ахенбахом. Уставшие от долгой поездки, они все же решили посетить и наш забытый Богом уголок. Я отправился встречать их на станцию, что в 10 километрах от нас. Поезд как раз прибыл. Я вглядываюсь в окна вагонов и вижу его стоящим в черной широкополой пастырской шляпе, серой развивающейся бородой. Увидев меня, он поднимает руку и кричит таким привычным для него образом: «Ау, мы тут! Мы тут, ау!» Так он всегда встречал меня в Вернигероде, и через несколько минут мы едем на телеге по пыльной дороге в наше село. Брат Жак, как всегда живой и бодрый, обо всем спрашивает, беседует с возницей, крестьянином из нашего села, как со старым знакомым. Он пробыл у нас всего лишь один день. Этого времени хватило, чтобы завоевать любовь наших людей. Он был наделен большим даром дружелюбия и общительности, умение находить личный подход к каждому человеку. Представьте себе, 1,5 года спустя пастор Жак просит меня в письме передать привет тому вознице. На обратном пути на железнодорожную станцию он беседовал с ним на духовные темы, пытаясь зажечь неугасающее пламя пылающих Альп в душе этого маленького человека. Наступил час расставания. Брат Жак сфотографировал нас на прощание вместе с другими бывшими рядом людьми. Жак и его друг сели на телегу, лошади тронулись. Он еще долго оглядывался, махая нам рукой. Это была наша последняя встреча. Я стою у окна отцовского дома в Дермане, в польской Украине. Деревья утопают в снегу. Передо мной расстилается широкая, покрытая снегом долина. Здесь и там виднеются расположившиеся группками бедные, крытые соломой хижины. Недалеко от нас советская граница. Как часто мысли уносили пастора Жака туда, в эти бесконечные, покрытые снегом поля и степи, деревни и селения. Он писал туда письма, посылал помощь. Молился о том, чтобы и там, в этих темных уголках, зажглись и горели вечные лампы огня Христова. Свои обычно короткие письма ко мне он всегда подписывал словами «Твой верный друг». Это были не пустые слова, но чувство рыцарской верности. Это была дружба, которую не могли подорвать ни расстояние, ни расхождение во мнениях по некоторым вопросам. Через окно я вижу, как садится солнце. Мороз усиливается. Белоснежный покров на полях и холмах окунается в розовый свет, загорается, сверкает в последних лучах солнца. Украинские пылающие Альпы. Мои мысли уносятся к швейцарским Альпам, к ушедшему Господу другу. Огненные пучки лучей устремляются к самым отдаленным хижинам, вспыхивая там в окнах и постепенно потухая. На землю опускаются сумерки. Черные голые ветви деревьев тянутся в небо, как тонкие руки, словно просят никогда не гаснущего света, вечного дня, после которого не наступает вечер. Один за другим уходят из жизни друзья и труженики российско-украинского евангельского движения. Николай, Проханов, Корф, Каргель, Жак. Прощаюсь, они призывают нас, идите, пока день не склонился к вечеру. Зажигайте души, страдающие во тьме. Спешите. Вечерние тени становятся все длиннее. Принесите им свет Евангелия, небесный, непотухающий огонь. Дермань на Волыни, Польша, 7 февраля 1939 года.
3: Письма читателей.
4: Ангелы среди нас. Говорят, кем ты себя окружаешь, тем ты и сам являешься. Я бы сказала немного по-другому. Мир такой, каким ты его видишь. Когда ты подмечаешь зло и ненависть, видишь один мусор под ногами, мир становится серым и мрачным. Когда ты радуешься наступившему дню, замечаешь молодые листочки на деревьях, яркие цвета разукрашенных маршруток, любуешься смешно лепечущими детками в парке, мир улыбается тебе встречными прохожими, подмигивает солнечными зайчиками в лужах. Бог посылает своих ангелов. Я одна из 1,5-миллионной армии переселенцев, сбежавших от войны на Донбассе. Сколько пришлось пережить за эти годы, писать не буду. Слишком много этого материала в прессе, этим не удивишь. Но как все это время Бог утешал меня и поддерживал, этим хочу поделиться. Киев, куда мы с семьей приехали, встретил нас грохотом новостроек, вечно движущимся потоком людей, шумом многочисленных машин, холодным блеском окон чужих квартир. Все вызывало боль в сердце. Как в это все вжиться? Но время шло, и мы вживались с болью, со слезами, но всегда с верой и надеждой, что Бог рядом, и Он не оставит. Каждый раз, когда душу охватывает трепет и отчаяние, Бог посылает человека, своего ангела, могущего утешить. Это и незнакомая сестричка в церкви, ласково положившая руку на плечо, когда я в слезах слушала знакомую песню из той довоенной жизни. И посетители больницы, терпеливо объясняющие, куда и как пройти. Работники социальных сфер, оформляющие очередной документ или справку. Это просто соседи, с сочувствием расспрашивавшие, как там, дома. «Моей жене везде встречаются ангелы», сказал как-то по телефону мой муж человеку, жалующемуся на всех и вся. «И это действительно так. Я стала выходить из дома с вопросом, кого сегодня мне пошлет Господь?» Последний раз, после посещения больницы, я, сев в автобус, окунулась в раздумья. Опять мне попался замечательный, внимательный врач. Заботливые бабушки на остановке буквально на руках подсадили меня в подъехавшую маршрутку. «Ну почему люди не все так могут вот так просто, по-человечески поступать?» Справа надо мной нависла тень. И тихий, но уверенный голос выдернул меня из моих мыслей. «Все будет хорошо». Я удивленно подняла голову и увидела маленькую бабулечку, ласково смотрящую мне в глаза. «Это вы мне сказали?» — спросила я. «Да». «А почему вы мне это говорите? Ведь вон столько людей едет». «А я знаю, у кого сердце плачет», — ответила бабушка. «Вы же знаете, что вы не одна?» — продолжала она.
5: «Знаю».
4: «Как вас зовут?»
5: «Татьяна».
4: «Я буду за вас молиться, Татьяна, и запомните, все будет хорошо», — сказала и тихо вышла на остановке. Я, изумленная, поехала дальше. Меня вот уже в который раз посетил Божий ангел, а точнее, сам Бог в обличье этой пожилой женщины. Я это точно знаю. Татьяна Чаговец.
2: Бог своих детей не оставляет. В это трудное время журнал «Вера и жизнь» дает христианам надежду, которая так необходима. Опубликованные в нем житейские истории, проповеди, проза укрепляют веру, дают вдохновение и побуждают дух к молитве. Читая свидетельства людей, проникаешься до глубины души судьбой каждого человека и еще раз убеждаешься в том, что Бог своих детей не оставляет. Он дает им силы преодолевать все трудности, которые встречаются у них на пути. Когда Бог избрал Иисуса Навина преемником Моисея, Он сказал ему: «И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Иисуса Навина, глава 1, стих 5. Божье Слово укрепило и утвердило Иисуса Навина. Эти же слова укрепляют и веру христиан, которые следуют за Господом и прилагают максимум усилий, чтобы не споткнуться и не упасть. А если и упадут, Господь дает уверенность в том, что Его присутствие всегда с ними. Пророк Исаия говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Исаия, глава 59, стих 1. Бог дает каждому человеку надежду на спасение, утирает слезы плачущему и говорит: «Дитя мое, я с тобой». Когда у пророка Иеремии иссякли силы, и он излил свою скорбь перед Богом в молитве, Господь дал ему четкий ответ: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Иеремии, глава 32, стих 27. Господь задает Иеремии вопрос и сам же отвечает на него. Своим ответом Господь очень укрепил Иеремию. Бог все видит, все знает. Он говорит нам: «Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова эти из уст пророков». Захарии, глава 8, стих 9. Укрепление рук происходит, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда читаем Библию и размышляем над прочитанным. Господь укрепляет нас через христианские журналы, которые приходят в тот момент, когда руки опускаются, через общение и труд, который Господь верил каждому христианину. Спасибо, что отправляете журналы в места лишения свободы, где осужденные, читая его, могут укрепить опустившиеся руки. С уважением, братья во Христе Павел Щербанский и Петр Карабаза.
3: Духовная пища для нас. Это огромная радость получать журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Наш Господь заботится о своих детях, давая возможность получать такую нужную и разнообразную духовную пищу. Очень помог мне в этот раз рассказ «В полночь», опубликованный в журнале «Тропинка», номер 4 за 2019 год. Мы с детьми как раз проходили тему «Апостол Павел» и о том, с чем могут столкнуться те, кто говорит о Христе другим. Таисия Лежнева. Просьба. Нам все нравится в вашем журнале. Но почему вы больше не печатаете на последней странице молитву «Путь к новой жизни»? Журналы мы даем читать неверующим людям, а им, как воздух, нужно общение с Иисусом Христом, с Богом Отцом и Духом Святым. Пожалуйста, продолжайте и дальше печатать эту молитву. Люба Антонова и братья и сестры во Христе, село Потапьево, Россия.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Проповедник и проповедь. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Книга притчи Соломоновых, 3 глава, 7 стих. Один молодой поэт захотел прочитать свои стихи известному писателю Бернарду Шоу, чтобы получить их оценку. Едва он прочитал несколько стихов, как Шоу встал и сказал: «Извините, господин, я открою окно». «Зачем открывать? Вы хотите, чтобы и другие слышали мои вдохновенные слова?» — спросил удивленный автор. «Это не то», — ответил Шоу. «Я, знаете ли, привык спать при открытых окнах». Услышав такие слова, пристыженный автор вдохновенных слов извинился и ушел. Это была для него достойная оценка. Это хороший урок и для многих проповедников. Может быть, ваши слова и кажутся вам вдохновенными, но если вы заметите у слушателей расположение к дремоте и отсутствие внимания, то скорее заканчивайте вашу проповедь и садитесь на место. Человек, наполненный самим собой, не может быть сосудом Божьим. Проповедник может говорить красноречиво, но если сердце и уста его не запечатлены помазанием Духа Святого, слово его не достигнет сердец слушателя. Без содействия Духа Святого самый лучший проповедник подобен барабану, который издает звуки, а внутри пустой. Не заботьтесь об изящности выражений, а старайтесь, чтобы ваши проповеди были понятны слушателям и западали в душу. Этим вы будете пленять и привлекать людские сердца. Проповедник должен пленять сердца своих слушателей внутренним достоинством, а не внешностью. «Тот, кто хочет вести других, должен сам идти», — сказал в свое время Демосфен. Великий оратор древности постиг, что одних слов мало, нужно самому им следовать. «Тот, кто хочет своей проповедью зажечь других, должен сам гореть». Моисей был пророком сильным в слове и деле. Проповедник Слова Божия должен быть силен словом своего учения и примером своих дел, даже более силен в последнем, чем в первом. Пример личной жизни всегда действует сильнее, чем проповедь.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ищите жемчужину. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стихи.
2: «Ты что плачешь, Симочка?» – спросил папа, увидев маленькую дочку с мокрым от слез лицом в своем кабинете.
3: «И что ты тут делаешь, моя дорогая?»
1: Девочка, тронутая вниманием отца, заплакала еще громче. Но потом она успокоилась и сказала:
3: «Я ищу свою спичечную коробочку. Наверное, я здесь ее вчера потеряла».
2: «Не нужно так переживать из-за какой-то коробочки. Успокойся, солнышко мое, я дам тебе сейчас другую».
1: Успокаивал дочку папа и думал про себя:
2: «Вот если бы кто-то помог мне найти папку с моими записями, жемчужину моего творчества, я бы отдал ему все золото, которое есть в моем доме».
1: Мы все чего-то ищем. Один – драгоценную жемчужину, за которую не жалко отдать все, что имеет. Другой – пустой спичечный коробок. Но Иисус предлагает нам искать прежде всего Царство Небесного и правды Его. Царство Небесное подобно купцу, который, когда нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
4: «Зачем тебе ходить с мамой в церковь?» – убеждала Юлю неверующая соседка. «Ты только впустую тратишь драгоценное время, да и деньги, наверное. Лучше бы пошла в кино».
3: «Вы ошибаетесь, тетя Люба», – отвечала девочка. «Бог у меня ничего не отнимает. Более того, Он хочет, чтобы я в церкви могла общаться с добрыми друзьями и получить от Него самого очень важные для жизни уроки. И здоровье Он нам с мамой дает, и все, в чем мы нуждаемся. С Богом нам всегда хорошо. Если хотите, можете убедиться на собственном опыте».
1: Дорогие друзья, ищите жемчужину, стремитесь к Царству Небесному, а все остальное приложится вам.
5: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

повесть о двух женщинах. Теперь-то я узнала, что слово Господне истина. Третья книга Царств, 17 глава, 24 стих. Повесть о двух женщинах, рассказанная Богом в третьей книге Царств, главы 17 по 19, начинается с рассказа об Илии. Верный пророк встречается с двумя женщинами, которые были совершенно разные сердцем и делами. Смиренная вдова из Сарепты и царица Иезавель, жена нечестивого царя Ахава. Вот три ступени опыта, по которым поднялся Илия. Ступень первая. Пророчество. Бог сказал Илии осудить злые деяния Ахава и Иезавели, и он сообщил им, что дождя не будет 3,5 года. Третье царство, 17:1. Ступень вторая. Бедность. Вскоре исполнение Божьей вести поразило самого посланца, и Илия тоже познал нависший над ним голод и жажду. Ступень третья. Забота. Илия боролся за жизнь с голодом и жаждой, и Бог направил его в дом бедной голодавшей вдовы из Сарепты. Она не только впустила Илию в свой дом, но и протянула ему руку помощи, накормив последним, что у нее было. Она, наконец, открыла свое сердце, чтобы принять Бога, Илии. Библия говорит нам, что на всяком месте очи Господни они видят злых и добрых. Притча 15:3. В повести об этих двух женщинах мы увидим и зло, и добро. Вдова из Сарепты была бедна, но добра. И Иезавель же была богатой и злой. Вдова из Сарепты позаботилась об Илии, и Иезавель поклялась убить Илию. Вдова из Сарепты верила во всемогущего Бога, и Иезавель же верила в Ваала. Вдова из Сарепты, у нее не было ничего, но именно поэтому у нее было все. У Иезавель было все, но именно поэтому у нее не было ничего. Вдова из Сарепты жила по Божьему слову. Иезавель же умерла.

была жестокой смертью. Перед тем, как покинуть чудесную вдову из Сарепты, посмотрите, каким прекрасным примером она является для нас. Кому вы можете помочь сегодня? Как вы можете послужить народу Божьему? Что доброго вы можете сделать для нуждающихся? Помните, что малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Псалом 36:16. Потом откройте свое сердце, протяните свою руку, впустите в свой дом. Посвятите себя утешению отчаявшихся, помощи нуждающимся вне зависимости от того, как мало вы имеете. Радуйтесь тому, что даете. Радуйтесь благословением Божьим за служение на путях Его.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как решать конфликты в семье», говорит Андрей Чеплин.

0: Приветствую вас, братья и сестры. Мы сегодня будем говорить на одну интересную тему, как решать конфликты в семье. В основном наша беседа будет проходить, естественно, с точки зрения, то есть конфликты между мужем и женой, не между родителями и детьми, между мужем и женой. Поэтому давайте мы прочитаем два текста и начнем наше рассуждение. Колоссянам 3 глава с 12 по 15 стихи и Матфея 19 глава 6 стих. Колоссянам 3 глава 12 по 15 и Матфея 19, 6. «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И Матфея 19:6, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Братья и сестры, я думаю, когда мы с вами присутствуем на бракосочетании и смотрим на молодых людей, которые стоят здесь, красивые, счастливые, улыбающиеся, то, естественно, мы не представляем каких-то ссор, каких-то конфликтов, какого-то непонимания. Они тоже, наверное, многое не понимают. Вот. Но, может, и хорошо. Если бы, наверное, все знали о семейной жизни, то, не знаю, женились бы или нет. Когда-то ученики услышали от Христа слова, они ужаснулись и говорят, ну, говорит, если такая обязанность, лучше вообще не жениться. Вот. И где-то в чем-то, может, они и были правы в том смысле, что это огромная ответственность. Почему? Потому что брак на земле, он должен отражать небесное. И это большая ответственность для тех, кто вступает в брак. Вот. Мы с вами понимаем, что конфликты, конечно, их лучше избегать. По крайней мере, таких вот крупных затяжных конфликтов. Вот. Однако все равно мы понимаем, что где-то что-то по мелочи, они все равно будут в жизни семейных людей. Это, знаете, как выражение, не ошибается тот, кто ничего не делает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И знаете, когда таких, может, встречал на пальцах одной руки можно уместить, которые мне говорили, что у нас за многие годы жизни мы ни разу не поссорились, не поспорили. Я вам честно признаюсь, я обычно улыбаюсь, ничего не говорю, но не сильно верю. Вот. Ну, может, не прав. Вот. Но я ничего им не говорю, что я не верю, я просто так вот улыбаюсь, пожимаю плечами, говорю, ну хорошо. Вот. Почему они могут так говорить? Может быть, у них свое определение, что такое конфликт. Может, если для некоторых это рукоприкладство или какой-то мордобой, до этого не дошло, вроде живем без конфликтов. Ну, как бы мы понимаем, что это совсем, совсем не так. Или еще иногда в семье не бывает конфликтов, когда в семье управляет всем один человек, а другой боится даже неправильно посмотреть. Когда есть диктатура, то тоже нету конфликтов. Иногда бывает восстание, но оно обычно жестоко подавляется. Вот, поэтому вот в таких случаях действительно можно прожить без конфликтов, но это не та жизнь, которой призывает нас Господь. Это не та жизнь в браке, о которой говорит нам Писание. Когда мы говорим и употребляем слово «конфликт», мы понимаем о том, что такого слова в Библии нет. Вот если, особенно сейчас это легко проверяется, достаете телефон или лаптоп. Раньше мы симфонией пользовались. У меня до сих пор дома есть, на полочке стоит. Вот. А сейчас можно это очень быстро и легко набрать. Такого слова в Библии нет. Конфликт. Однако, есть похожие слова, есть слово, допустим, такое, как ссора. И в отношении этого слова очень много есть и текстов, и в книге притчи, и вообще в Писании. Вот. Так вот это слово «конфликт», оно происходит от латинского слова, которое означает «столкновение». Столкновение. И тогда мы с вами, естественно, понимаем, что означает конфликт. Это когда происходит вот это столкновение интересов, пониманий, что нужно делать, как поступать, что говорить. Может быть, иногда семейных традиций. Кто-то хочет делать одно, кто-то делать хочет другое. Вот. И тоже нужно отметить, что далеко не всегда какая-то вот, какое-то непонимание, может быть, раздражение, досада, неприятность приводит к конфликтам или ссорам. Вот здесь, я думаю, в основном здесь сидят семейные люди, мы понимаем, что здесь самое главное вовремя остановиться. Вовремя остановиться и перестать говорить. Вот. Мы иногда продолжаем говорить, доказывая свою правоту и заходим далеко, и туда приходим туда, куда не нужно. А здесь как раз главное вовремя остановиться, проявить вот это смирение, уступить и попробовать разрешить эту ситуацию мирно, до того, как она перерастет в нечто такое большое, неподъемное, которое потом будет требовать вмешательства третьего лица, то есть служителя церкви, когда уже пытаются вот между двумя людьми, мужем и женой, как-то разрешать этот конфликт. Мы не так давно собирались малой группой, и там народ подобрался такой в браке больше 20 лет. Вот. И я как бы этот вопрос тоже там задал, и поэтому некоторые вещи, которые я буду сегодня говорить, они там прозвучали. Вот. Так что некоторые вещи – это такой вот плод совместных рассуждений людьми, которые в браке больше 20 лет, так сказать, на основании некоторого личного опыта. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас посмотрели на причины возникновения конфликтов и потом порассуждаем о шагах или вот такой метод, практические как бы советы о том, как можно решать конфликт и как нужно восстанавливать отношения. Так, вопрос, от чего возникают конфликты? Ответ довольно прост, и он оставлен нам в Писании. Вот, это источник, наша греховная природа. Мы с вами так и читаем текст послания Иакова, 4 глава, с 1 стиха, первые 6 стихов. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «Да ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать, посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот это причина возникновения конфликтов, наша греховная природа, особенно когда мы не бодрствуем и даем ей возможность взять верх над нашими действиями, над нашими словами, иногда даже над нашей, то, что здесь называется body language, то есть таким вот проявлением, когда мы вроде ничего не сказали, но можем и глаза закатить, и другие признаки внешние, и гримасу сделать, ничего не сказал, но всем своим видом дал понять. Иногда это говорит гораздо больше и действует гораздо больнее, чем слова. Итак, вот как следствие вот этой греховной природы и возникают эти конфликты, когда сталкиваются интересы, понимание, принятие решений, выбор предстоит того или другого. И возникает несогласие, да, и от того, как мы вот поступим, что мы будем говорить, как мы будем делать, будет зависеть, насколько далеко этот конфликт может зайти. Ну, некоторые еще другие причины, допустим, от гордости, от желания отстоять свою правоту. Ну, я же прав. И мы иногда свою правоту доказываем, ну, как говорят, до посинения. Вот никому от этого не легче. Мы иногда можем быть как бы вроде и 100% правы, только всем вокруг тошно становится. Вот, и эта правота, она как бы никому не нужна, особенно когда она не божественная, не библейская правота, а какая-то вот наша личная ради своей выгоды. Желание переложить вину на другого. Тоже возникают сложности, возникают конфликты. И тут мы вспоминаем самую первую пару на земле, да? Вспоминаем Адама и Еву. Как вы думаете, когда они первый раз поругались? Ну, здесь мы можем рассуждать, как бы конкретно не написано, но я не сильно думаю, что Ева обрадовалась, как Адам повел себя после того, как Бог с ними проговорил. Вот, поэтому, ну, вот когда они жили в общении с Богом, когда следовали Божьим указаниям, вот, то жизнь была как в раю. Не как в раю, а в раю она и была. Вот, и все было хорошо, и было и понимание, и все остальное. Как только проявилось вот это непослушание Богу в одном, и сразу начинается вот таким снежным комом идти проблемы. Одна за другой. Потом, когда их Бог призывает, то они начинают вот так вот. Он, она, вот. И иногда так бывает, знаете, когда пресвитеры беседуют с какой-то парой, тоже иногда там у него она виновата, у нее он виноват. А иногда бывает, у них пресвитер оказывается виноват. Вот, и в итоге, как бы думаешь, так мы-то здесь вообще ни при чем. Вот, ну и такое тоже бывает. Так и там у них получилось, Адам и Ева. Ева виновата, Адам виноват, а потом, Господи, так это ж ты мне дал, значит, ты виноват. Вот, ну, если иногда, может, с пресвитером такое проходит, то с Богом такое не прошло. Он на них посмотрел, из рая их выгнал, вот, и живите дальше. Вот, а немножко там уже по-другому, жизнь-то не райская там уже была. Вот. Однако это вот и был первый конфликт, который получился, который мы находим в Писании. Что еще, даже не интересно, а печально, то, что вот вследствие этого конфликта между Адамом и Евой, этот конфликт был как бы прелюдией к тому, что получилось между Каином и Авелем. И мы в Писании такое находим, ни один, ни два, ни три примера, когда проблемы между мужем и женой, между родителями, они приводят к конфликту между детьми. Да, давайте также вспоминать вот книгу «Бытие», вот, между Авраамом и Сарой конфликт. И он приводит к тому, посмотрите, какие отношения у Исмаила и Исаака. Между Исааком и Ревекой. А дальше мы видим, как оно на детях отразилось, Исав и Яков. Потом Яков и Рахиль. А теперь смотрите, Иосиф и братья. И вот это все, оно имеет взаимосвязь. Почему мы как бы и говорим, что ну, нежелательно, не то что нежелательно, нельзя выяснять отношения мужа с женой перед детьми. Вот, на них влияет. Но иногда даже если мы это и не делаем, а где-то в другом месте они чувствуют настроение, они уже чувствуют, когда между мамой и папой вот уже нет того понимания, связи, и такая тяжелая атмосфера становится. Дети прекрасно чувствуют, и это также, братья и сестры, мы с вами чувствуем, да, иногда вот посещая людей в домах, вот где-то заходишь, как-то так вот легко, располагающая атмосфера, и все хорошо. А где заходишь, такое ощущение, как на тебя кто-то или что-то давит. И мы это сразу ощущаем, вот, это есть. От чего еще могут возникать конфликты? Ну, от несогласия в методах воспитания детей. Вот, это тоже нередко. Вот, кстати, это один из факторов, даже вот по статистике среди неверующих пар, вот, когда они говорят, что если у вас есть согласие в религии, в методах воспитания детей, в отношении денег и в отношениях с родителями, то шансы, что вы не разведетесь, увеличиваются на 50%. Это светская статистика. Вот. Поэтому очень важно иметь вот согласие, как мы воспитываем детей. Иначе всегда между мужем и женой будут возникать конфликты, непонимание. И здесь очень важно, что делать, чего не делать. Если отец наказывает, то как бы мать не должна вмешиваться. Ну, может быть, за совсем редким исключением, когда это уже начинает напоминать избиение. Вот. А так вот эти методы наказания, дисциплинарные, как бы такая прогрессивная шкала, эти методы, они, естественно, должны быть обговорены между мужем и женой. Какие еще факторы бывают? Ну, какие-то семейные правила, запреты, распределение обязанностей, неисполнение обязанностей, когда начинают смотреть на других, пытаться сравнивать с другими, пытаться обогнать других. И здесь важно не сравнивать себя, может быть, с людьми, которые вокруг вас, потому что это тоже привлечет конфликт. И не зря здесь есть такое выражение, что за забором трава всегда зеленее. Вот. И у других кажется всегда легче и лучше, однако нужно работать в прежнюю очередь себе. Еще иногда, что бывает нередко в молодых семьях, это когда идет такое вот, когда каждая из сторон пытается поставить во главу угла те традиции и правила, которые были в их семьях. Ну, здесь они как бы должны понимать, что это новая семья, что они должны как бы строить свои отношения, что-то может быть взять, но должно быть свое, что они вдвоем согласны в отношении правил, каких-то установлений и традиций. Еще конфликты бывают, когда есть несогласие по библейским доктринам. Почему братья никогда не приветствуют браки между разными деноминациями? Потому что все равно в какой-то момент возникнет непонимание, как детей воспитывать, куда, в какую церковь они должны быть, и это очень важно. Как бы жизнь и так достаточно сложна, зачем еще усложнять ее другой проблемой, когда есть непонимание в понимании определенных истин Писания. И знаете, вот эти все вещи, они могут иногда накапливаться, увеличиваться, пока в определенный момент оно вот так вот не взрывается, и получается уже довольно серьезный конфликт. Однако, несмотря на эти причины, я бы не хотел, чтобы вот здесь у сидящих, особенно молодых и неженатых, сложилось впечатление, что все, чем мы занимаемся дома, муж и жена, это конфликтуем, а потом пытаемся решить все эти конфликты. Конечно же, это совсем не так. Вот. Однако даже во время premarital counseling, то есть предбрачного консультирования, братья-пресвитеры, когда беседуют с молодыми, то одна из семи тем, которые поднимается и на которую происходит беседа, это как раз конфликты в семье и их разрешение. Вот. Более того, мы даже учим их, чтобы они пробовали разрешать их вдвоем без привлечения служителя, ну уж тем более без привлечения там, родителей, родственников. Этого делать не следует, я точно не рекомендую это делать. Если уж вдвоем не можете, тогда желательно позвать служителя, потому что родственники, они могут свои сложности добавить, и иногда конфликт, он более разгорается и увеличивается, нежели затухает. Вот. Но конфликт, он как бы сам по себе неизбежен. Почему? В брак вступают все-таки разные люди. Эти разные люди думающие, эти разные люди уже вступают в брак со своими сложившимися какими-то понятиями, установлениями, и в этом как бы нету большой беды, когда есть несогласие, непонимание. Почему? Потому что на основании этого как раз и можно прийти к чему-то лучшему. Если это, к этому подходить здраво, с пониманием, даже апостол Павел говорит, что в принципе это неплохо, когда есть разномыслие, чтобы между вами открылись искусные. Вот, поэтому, когда есть несогласие, когда есть такой вот нормальный, здоровый, здравый разговор, то здесь могут оттачиваться вот эти грани, и можно прийти к гораздо лучшему решению, потому что, как у нас говорят, две головы – это все равно лучше, чем одна. Вот даже если это одна голова мужская, две головы – все равно лучше. Особенно у сестер, у женщин, вот, у них есть особая такая интуиция, sixth sense, которая, как правило, у нас нету. Вот, поэтому это тоже может играть очень хорошую роль в принятии правильных решений. Как разрешать? Какое у нас должно быть понимание, какое состояние, что у нас всегда должно держаться в голове, когда мы пытаемся разрешить этот конфликт? Притча так говорит, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она». Итак, основное понимание, когда мы подходим к разрешению конфликта, это текст из Матфея, 19 глава, 6 стих, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот это фундамент. Без этого просто как бы никак нельзя. Мы понимаем, что Бог сочетал. Бог дал тебе жену, Бог дал тебе мужа. Мы всегда, даже до того, как людей объявить в церкви, уж тем более во время предбрачных бесед, мы задаем вопрос, что есть, веришь ли ты, что в этом есть воля Божия. Вот, и, насколько мне известно, еще никто из братьев не сочетал тех, кто сказал «нету». Но пока еще никто и не сказал, что «нету». Все говорят, что есть в этом воля Божия. Вот, иногда даже интересно бывает, когда люди разводятся, была воля Божия в браке? Была. Ну а почему разводишься? Ну вот так получилось. Интересно. Значит, волю Божию нарушаем. Вот. Ну, то есть вот это понимание, Бог сочетал того человека, который разлучает. То есть у нас нету запасного парашюта и запасного выхода. Как у мирских людей развод. It didn't work out. Ну, не получилось. But how hard did you work? Насколько сильно ты трудился, что ты говоришь, ну, не сработало, не получилось. А когда мы идем без запасного парашюта, без какого-то бокового выхода, то мы понимаем, что ну, выхода другого нет. Нужно как-то вот молиться, смиряться и дальше двигаться и двигаться, потому что нельзя разлучать то, что Бог сочетал. И это очень важный принцип. Несмотря на то, что я понимаю, что мне как бы можно тут возразить, сказать, ну, подожди, ну, есть причины, и Писание говорит, вот, Моисей, вот, Христос, тот же 19 главе сказал, что вот, кроме вины прелюбодеяния, апостол Павел потом добавляет вторую причину, когда начинают появляться церкви из язычников, где одна сторона может быть неверующей, другая верующей и так далее. Однако, несмотря на то, что чисто технически это есть, Писание допускает, вот, и действительно, никто вас на замечание не поставит и не отлучит, если был блуд, и одна сторона разводится. Однако понимание Писания, и Христос так сказал, вначале не было так. Говорит, по жестокосердию вашему, а вначале не было так. И братья-пресвитеры в нашей церкви всегда беседуют, и упрашивают, и умоляют, и молятся, и пытаются как-то вот соединить и наладить, даже когда были вот такие страшные грехи в браке, чтобы все равно брак сохранился. Вот такое направление и такое понимание, оно это и дух Писания, и также понимание братьев-служителей в Церкви Спасения в отношении разводов. Вот почему я уже упомянул этот текст, ученики, когда выслушали, они, написано, ужаснулись и сказали, ну так, если такая обязанность, лучше не жениться. Ну, действительно, если не готовы принимать такую ответственность, то, наверное, лучше не жениться. Второе понимание, которое должно присутствовать при разрешении конфликта, это не прекращать общаться, если так можно выразиться. То есть не замыкаться в себе и, так сказать, устраивать игру в молчанку. Вот. Как только люди перестают разговаривать друг с другом, это мы уже становимся не на те рельсы. Это мы уже начинаем медленными шагами двигаться к разводу. И знаете, известны случаи, когда вот муж с женой поссорились, вот, не нашли вот в себе сил или смирения не нашли, чтобы как-то тут же помириться, надулись, перестали разговаривать. День, второй, третий, неделя, а потом муж, так сказать, переходит спать на диван или в отдельную комнату, вот, проходит еще время, они подают на развод. И при беседе с такими людьми, когда, в принципе, спрашиваешь, так, а чего разводитесь, иногда вспомнить не могут. Иногда вспомнить не могут, была какая-то мелочь, проблема, которую не решили, и она вот этим снежным комом вот превратилась, что перестали разговаривать, обиделись, перешли, стали раздельно спать, вот, и как бы стали совершенно чужими людьми, несмотря на то, что живут в одном и том же доме. Вот, поэтому здесь как бы важно не переставать разговаривать, и не надо говорить, что вот догадайся, почему я на тебя обиделась. Ну, мы, в принципе, вообще не сильны, чтобы читать мысли других, вот, поэтому не сильно можем. Вот. Также не следует додумывать друг за друга, что мы имели в виду, когда что-то сказали. Вот ты имел в виду вот это, когда сказал это. Да, в принципе, совсем нет. То есть иногда вот, казалось бы, на таких простых мелочах, когда мы что-то до кого-то додумываем, что-то, when we assume something, да, предполагаем что-то. Из этих предположений можно, ну, такую уже цепочку построить, что страшно становится. Вот, поэтому и здесь не пытайтесь, чтобы он или она догадались, почему вы с ним или с ней не разговариваете. Вряд ли получится. Проще сказать, почему, вот, и иметь открытый разговор. Что еще бывает? Когда одна сторона делает шаг к примирению, другая отвергает. На следующий день эта сторона делает шаг к примирению, теперь уже это отвергает. Я же вчера пыталась, а ты не принял. Вот я теперь сегодня тебе скажу нет. Вот. И у них вечно не совпадает вот это время. И так проходит раз, два, три, четыре, пять попыток, а потом оба махают на все рукой. И уже совсем даже не пытаются примириться. Знаете, вот если не разрешить этот конфликт как можно быстрее, то действительно вы будете отдаляться все дальше и дальше. Поэтому не зря Писание призывает нас стараться примириться до того, как мы спать пойдем. Ефесянам 4 глава, 26-27 стих написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». А вот 27 стих интересный. А почему он здесь написан? Казалось бы, речь идет о гневе, солнце не зайдет. Причем здесь дьявол? Потому что, когда мы, разругавшись и не помолившись, ложимся спать, то мы как бы отчасти нормализуем это состояние. И тем самым мы как раз даем место дьяволу. Вот этот 27 стих здесь не зря стоит. И он начинает свою работу. И он начинает свою разрушительную работу. Само собой никогда не наладится. Это как раз тот случай, когда утро вечера не мудренее. Знакомо, да, с пословицей, когда у нас вот утро вечер мудренее? Это не тот случай. Здесь как раз оно не мудренее, и чтобы не дать место дьяволу, нужно проблемы решать до утра. Ну и еще один принцип – это уступать, да? То есть мы говорили, Бог сочетал, человек не разрушает, не прекращать общаться и уступать. Ну, здесь тоже как бы вопрос, который может спросить, ну, а где граница? И когда мы уступаем, мы решаем проблему или мы отодвигаем ее решение дальше? Как здесь говорят, kick the can down the road, да? Чтобы не получилось, что мы подошли к стене, куча проблем и, в принципе, нерешенных, а мы их все время откидывали, откладывали, но толку никакого нету. И такое нередко бывает, когда дети, то ли это дочка, то ли сын, да, когда они копируют то, что у них происходило в семьях, и приносят это в брак. Иногда они делают как быстро, они другого не видели и не знают, вот, и начинают такие же действия и такие же отношения строить в этом браке, и тоже получается очень, очень сложно и не совсем правильно. Знаете, и есть моменты, вот, когда все-таки муж должен брать на себя ответственность, последствия, ответственность за решение и ответственность за последствия. Вот, а жена должна как бы подчиниться по Слову Божьему. Когда, допустим, идет конфликт, какое-то решение, приходится к решению, может быть, жена не совсем согласна, но у нее была возможность как бы высказать и свою точку зрения, аргументировать. Но если нужно принимать решение, то Писание дает право мужу делать это решение и нести потом за него ответственность. И жена должна здесь подчиниться, поскольку Писание призывает к этому. Вот. Хотя, конечно, мы понимаем, что нельзя этим тоже злоупотреблять. В Писании есть и другие тексты. «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. А также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть это тоже на своем месте и должно быть важно. Ну, а теперь вот такие практические шаги, да, как бы пункт за пунктом, которые, вот, случается конфликт, что дальше делать? Первое – это понимать проблему, которую вы решите. Помните, как нам в школе раньше говорили? Если ты понимаешь условия задачи, и что тебя спрашивают, ты уже половину решения, считай, сделал. Вот здесь то же самое. Мы как бы должны понимать, а в чем суть проблемы? В чем несогласие? почему у нас вот это происходит. То есть понимать вообще, какую проблему мы сейчас хотим решать, какой конфликт. Найти время и подходящее место для разговора. Это тоже очень важно. Причем долго тянуть нельзя. Тоже, может, не лучший вариант, если нужно было куда-то вы идете, запланировано что-то, какой-то день рождения или семейное что-то, поругались. Лучше, наверное, не пойти, остаться и все-таки решить эту проблему, чем в гости в таком состоянии идти. Но это должно быть такое что-то private, то есть не выяснять отношения как бы публично где-то вокруг, когда люди, дети, найти подходящее время и место для этого разговора. Начать с молитвы. Начать с молитвы. Молитва тоже, она, во-первых, задает настрой, во-вторых, мы Бога призываем, как верующие люди, это действует на нас отрезвляюще, по крайней мере, должно. Когда мы призываем Бога, говорим: Господи, вот мы сейчас будем иметь разговор, вот пребывай здесь с нами. Может, это как бы будет нас как-то сдерживать некоторые вещи, говорить или не говорить. Потом каждый должен как бы высказаться, да, вот здесь идет вот этот момент, но опять же, высказываясь, мы должны отделять факты от наших предположений, от наших мнений, то есть это как бы тоже нужно различать, когда мы высказываемся вот друг перед другом. Следующее, что нужно, это каждый должен не просто понимать, но вслух сказать, какой вот свой вклад он и она внесли, или какие неправильные действия он и она совершили, которые привели к конфликту. Я не думаю, что существуют такие случаи, когда конфликт между мужем и женой и соотношение вины 100 к нулю. Пропорциональные отношения могут быть разные, но вряд ли одна сторона это будет ноль. Все равно это где-то есть у каждого, у двоих. Почему? Каждый должен тоже признать эту вину. И каждый также должен предложить решение проблемы и сказать, что именно не она должна сделать, а я сделать для решения проблемы. И так же самое жена потом делает это же самое. Вот. И вдвоем они приходят к этому решению и должны с ним согласиться. И здесь важно понимание, что это не соревнование. Здесь не нужны победители и проигравшие, вот, и быть готовыми к компромиссу. Еще один важный момент в этом разговоре – это простить от чистого сердца. Без готовности прощать весь вот этот разговор, он не будет иметь никакого смысла. Мы вспоминаем тексты Писания «Прости нам грехи наши». Мы с вами читали вначале «Как Христос простил вас, так и вы». Это тоже очень важный принцип. И полного примирения и восстановления не произойдет вот, без прощения. Этот шаг он определяет, а также означает наши дальнейшие усилия, чтобы подобное снова не повторялось. Потому что когда у нас повторяется тот же самый конфликт постоянно, это означает, что у нас нет вот этих усилий, чтобы это больше не происходило. И заканчивается тоже молитвой. То есть вот такой как бы короткий процесс, у каждого может быть немножко свой, но, по крайней мере, это один из тех, который я предлагаю, когда беседую с молодыми до брака, в смысле разрешения конфликтов. Вот, а теперь, может быть, немножко о том, каким образом мы должны вести вот этот все-таки непростой разговор. Да, и обычно здесь вот манера, что мы говорим, как мы говорим, как раз вот именно здесь может происходить, когда все уходит под откос, и когда все заканчивается, может быть, еще большей ссорой, разбежались, разошлись. Вот. И опять же, несколько текстов Писания: у терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость, потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. То есть мы здесь видим из этих текстов, какая должна быть наша манера разговора. И, может быть, несколько моментов. Говорить мягким, спокойным голосом, без таких вот командирских ноток, без такого снисхождения. Знаете, мы как бы иногда можем так сверху говорить, такое снисхождение проявлять чуть ли не как слабоумному. Это вызывает совершенно обратную реакцию. не перебивать друг друга, не обвинять друг друга, не вспоминать прошлое. Нам иногда трудно запомнить, что проповедник сказал, выходя с собрания, но мы можем помнить, что было 10-20 лет назад, да, когда против нас неправильно поступили. Не использовать обидные слова, какую-то, может быть, ненормативную лексику, то есть не унижать словами. Это тоже не способствует разрешению. Не критиковать. И здесь как бы исключение, если это является каким-то вот библейским, конструктивным таким вот конкретной, даже не критикой, может быть, а просто замечанием, что-то нужно поправить. Фокусироваться при разговоре нужно не на человека, а на проблему, которую решаем. Да? Гораздо проще сразу перейти на личность. Вот ты сделал вот это, а ты меня вот, вот так обидел, посмотрел не так, сказал не так. Именно не останавливаться, не заостряться на человеке. Еще один момент, который важный, не использовать вот таких, я их называю, наверное, слова абсолюты. Да, всегда, никогда и так далее. То есть, когда ты всегда так делаешь, или ты никогда мне это не говоришь и так далее. То есть, когда мы начинаем говорить в сферах как бы таких вот абсолютных, то это тоже вызывает ответную реакцию. Ну как никогда? Ну, я тебе вчера это сделал, или там позавчера, или еще что-то. И мы как бы, используя эти слова, человека пытаемся загнать в угол. Ну, естественно, получаем совершенно другую реакцию в ответ на это. Поэтому тоже не пользуйтесь вот такими словами при разговоре. Также не нужно в этот разговор впутывать родственников, родителей и всех прочих. И ты сама такая, и родители твои такие, и все родственники ваши такие, и вообще все вы такие. Это тоже ни к чему хорошему не приведет. Вот. Достаточно вспомнить разговор Давида с Мелхолой, когда он в разговор ее отца сюда подтащил, и что из этого получилось, мы тоже читаем в книге «Царств». Вот. Ну и еще последний такой вот момент. Никогда не шантажируйте или не угрожайте разводом или прекращением отношений. Вы себя в угол загоняете. Когда идет вот такой накал, когда идет на повышенных тонах беседа, и когда уже говорят, ну все, меня уже достало, я вот разведусь с тобой. Да, ну разводись. И дальше что? И вот иногда одно за одно, наговорили друг другу, накричали, развожусь, а потом никто не хочет назад сделать шаг. Никто смириться не хочет. И дальше уже как по накатанной пошли к разводу. Поэтому никогда во время разговора не говорите такого и не используйте это. Почему важно решать конфликты? Потому что разрешение конфликтов восстанавливает вот это единство в браке. Когда написано, что оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Вот это восстановление божественного замысла в семье. Потому это очень важно делать. 2 Тимофея 2, 23-24. Я не буду читать этот текст. Ефесянам 4, 26-27. То же самое текст. Мы с вами уже говорили, который говорит, почему мы должны это делать. И так же самое, чтобы вот этот горький корень он не причинил вреда. Помните также о том, что мы не можем менять мужа, мы не можем менять жену. Это Божья работа. Мы можем поменять самих себя. Мы можем поменять только самих себя. За других мы можем молиться и предоставить Богу делать эту работу. А пытаться как-то заставить, манипулировать, это тоже к хорошему не приходит. Потому что мы же понимаем, для нас важна не перемена поведения, а перемена сердца, которая повлечет потом за собой смену поведения. И мы понимаем, что это делает только Господь. Если другая сторона полностью отвергает попытки к миру, любые, просто отвергает напрочь, то здесь, конечно, уже нужна помощь служителя. Нужны беседы, душепопечения, нужны встречи, вот, чтобы как-то эти отношения наладить. Потому что, скорее всего, этому есть причины. Наверное, у нас уже времени нету. Некоторые библейские примеры конфликтов между мужем и женой пройти. Вот. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Поэтому мы с вами сегодня посмотрели в отношении конфликта в семье, как их решать. Посмотрели на причины, посмотрели вот на такие, казалось бы, простые. Я уверен, что каждому из вас они известны, И, скорее всего, вы где-то так же и поступали в своей жизни, как бы разрешая конфликты, разрешая непонимание о том, как это нужно делать, что нужно делать. Вот. И знаете, мы это делаем для того, чтобы все-таки восстановить образ небесного. Да? То, что Господь создал семью не для того, чтобы люди в браке мучились. Совершенно не для этого, да? Наоборот, мы читаем, что Адаму было нехорошо. И Писание, и понимание, которое Писание до нас доносит, что нехорошо быть человеку одному. И вот этот Божий замысел для брака, он был, чтобы люди были счастливы. Это одна сторона. Другая, чтобы было общение, чтобы была взаимная поддержка, чтобы мы помогали и как-то подтягивали друг друга на пути к небу, на пути следования за Господом. Филиппийцам 2:3-4 говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других». И в книге «Песни песней» в 5 главе есть такой интересный момент, да, когда он как бы подходит к двери и говорит: «Вот отопри, сестра моя возлюбленная». Она говорит: «Ну, я уже там и ноги помыла, и уже как бы спать пошла». И все прочее, он постоял, потом написано, развернулся и ушел. Вот. И дальше описывается, говорит: души во мне не стало, я искал, не находил его, звал и не отзывался. Это тоже очень важный момент, когда вот нужно, чтобы время совпадало. То получается, один делает шаг навстречу, у нее куча причин, потом она бегает, его ищет, а он прячется где-то, не отзывается и так далее. Такой печальный момент, который описан вот в книге «Песни песней», этот пример. Хотя до этого вроде любовь была, ну, такая уж, что лучше не бывает. Вот. И перед молитвой нашей текст, на который хотел бы, чтобы мы еще обратили внимание, Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В почтительности друг друга предупреждайте. В английской Библии написано «outdo one another in showing honor». То есть, как бы, если можно по-простому выразиться, старайтесь один перед одним показать друг другу и уважение, и честь, и все прочее. Вот когда такие как бы отношения в браке есть, когда мы друг к другу относимся вот так вот с нежностью, почтительно, пытаемся друг другу показать, что действительно они нам дороги и они любимы, тогда конфликты разрешать легче. Даже если что-то вдруг получилось не так, тогда легче вместе и в небо идти. Тогда как бы и делить нечего. Потому что нередко вот гордость, она замешивает вот этот весь конфликт. Вот, тогда не будет гордости, какого-то тщеславия, превозношения. А как раз и будет это желание уступить, угодить. И это делать не для того, чтобы что-то взамен получить, и не для того, чтобы как бы самому лучше быть, или чтобы потом можно было сказать, что ну вот, у нас конфликтов нету, а это делается для того, чтобы Богу доставить славу. Знаете, брак, если он действительно по Писанию, он становится образом небесного. А когда нарушается Писание, это адская жизнь получается. И в браке может быть или одна сторона, или другая. И это наш выбор, к чему мы хотим стремиться. Когда мы стремимся, чтобы Бог прославился в нашем браке, чтобы пример добрый показать, особенно в наше время, братья и сестры, я думаю, это иногда даже такое свидетельство на работе, когда вы говорите: вот мы празднуем wedding anniversary, там на следующей неделе, говорят, сколько лет? Ну, там 23, или у кого-то из вас уже 40, или может быть 50, и все так, вау! Столько лет вместе прожили и не развелись. Это редкость. Это становится, к сожалению, в Америке редкостью. И это то, может быть, свидетельство, когда мне скажут: о, а как вам получилось? А я вам скажу, как. Мы верующие, мы с Богом. И тогда это тоже свидетельство для внешних. Когда ты можешь сказать, что вот жизнь в браке долгая, счастливая, да, с какими-то непониманиями, но она служит к славе Божией, она показывает, что Бог с нами, то это действительно будет добрый пример показать, что наш брак является образом небесного. Да благословит каждого из нас в этом Господь. мы помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

0: Сегодня наша тема, о которой мы будем говорить, «Восстание Авессалома». Мы будем рассматривать вторую книгу Царств, 14 и начало 15 главы. Но прежде чем мы коснемся вот этой истории, нам важно понять, что тема восстания описывается очень во многих историях Священного Писания. С самого начала Библия говорит, что Бог сотворил этот мир, Он творец, Создатель, Он создал всю вселенную с той целью, чтобы все творение, включая человека и ангелов, поклонялись и служили Ему. И мы знаем, что с самого начала один из ангелов восстал против Бога, его желание было поставить свой престол выше престола Божия, и это было первое восстание. Это было первое восстание творения, и это восстание привело к тому, что этот ангел стал сатаной или противником, тот, кто стал против Бога. История говорит, что второе восстание было в саду Эдемском, когда первые люди воспользовались той свободой, которую дал Бог, свободой, которую Господь дал для любви, которую они должны были иметь к своему Создателю и Творцу. И первые люди воспользовались этой свободой и восстали против Бога. И в результате этого произошло грехопадение. И вот с того момента вся история человечества – это цикл восстаний против авторитета, против власти. Это восстание в семье. Жена восстает против мужа, дети восстают против родителей. Это восстание, может быть, среди людей, восстание в церкви, может быть, среди стран, может быть, восстание. И мы видим, что все эти восстания в конечном итоге – это восстание против Бога. Все эти восстания, которые идут одно за одним, они имеют свое начало вот в том восстании первом, когда первые люди восстали против Бога, и когда ангел восстал против Бога. И вот подобное восстание переживал и Давид в своей жизни. И мы будем сегодня касаться этого момента, когда в жизни Давида произошло это восстание его сына Авессалома против своего отца. И когда мы будем касаться этого момента, я думаю, что и сегодня есть родители, которые, возможно, проходят подобным путем, когда они чувствуют это восстание своих детей против них, когда они переживают вот эти моменты такого отторжения внутреннего, духовного. И это очень важно учиться из Священного Писания, чтобы видеть проблемы, чтобы видеть те пагубные последствия, к которым приводят подобные восстания. В прошлый раз, когда мы рассматривали с вами 13 главу, и мы рассматривали это событие, когда Авессалом убивает своего брата Амнона, и после этого он убегает, написано, что он убежал в Гесур, он убежал к своему деду, к отцу своей матери, и находится там вот все это время. И 13 глава заканчивается словами, 39 стих, «И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона». Когда мы встречаемся с вот этим человеком по имени Авессалом, как вы представляете его? Какое отношение вызывает у вас, когда вы читаете или слышите о Авессаломе? Наверное, в первую очередь, вот когда мы знаем всю эту историю, и мы дойдем до этого момента, когда после его смерти Давид, отец, плачет, словами «Сын мой Авессалом, сын мой, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» И вот в этих словах, когда мы видим эту скорбь отца, когда мы видим скорбь Давида, наверное, у нас как-то и складывается такое впечатление, разве мог этот сын быть плохим? Разве мог отец вот так скорбеть, если бы этот сын был каким-то не таким, каким он должен быть? Но нам важно посмотреть вот так беспристрастно на личность Авессалома. Если до 14 главы, вот даже включая 13 главу, где Авессалом убивает своего брата, у нас еще складывалось, может быть, какое-то положительное отношение к нему, и как-то, может быть, даже мы могли понять это убийство, когда он хотел отомстить за сестру свою, за то нечестие, которое было совершено над сестрой, то когда мы касаемся 14, 15 и последующих глав, мы видим, что Авессалом представляется перед нами совершенно в другом свете. И первый момент, который мы можем увидеть, вот рассматривая личность Авессалома, Авессалом был прекрасным внешне.
1: но он был ужасным внутренне. Мы смотрим с вами вот на Авесолома, как он описан, как он представлен в Священном Писании. Мы можем сказать, что Авесолом был, если так использовать такой молодежный сленг, крутым парнем. Он был сыном царя, он был очень популярным в царстве, он был остроумным, возможно, он мог много говорить, он был мажор в царском дворце, то есть царский сын. Тот, кто пользовался деньгами папы, у которого была власть, у него было богатство, юноша, который жил за счет родителей. И по этим обстоятельствам, который много чего себе позволял. Мы читаем, что это был красивый юноша. Это, наверное, то, чего сегодня как-то по-особому добиваются некоторые молодые юноши. И я думаю, что сегодня он был бы как-то особо современен, особо популярен среди молодежи сегодня. Вот мы читаем во второй книге Царств, 14 главе, с 26 стиха о нем написано: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесолом, столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Вот этот текст, он описывает не только красоту Авесолома, он описывает гордость его, он описывает вот его особое мнение, которое он имел о самом себе. Написано, что один раз в год он стриг волосы и потом взвешивал их. Можете представить, не просто шел в парикмахерскую и постригался, он остригал свои волосы, потом он ложил их на весы, чтобы показать свою уникальность, чтобы напитать свою гордость, чтобы показать, как он отличается от других, чтобы показать, какой он красивый. И написано, что волосы, которые он остригал и потом взвешивал, они весили 200 сиклей. И 200 сиклей на наши меру измерения – это 5 паундов. Это очень много. Как вы думаете, сколько весят волосы у женщины, если вот у нее длинные волосы до пояса? Сколько весят эти волосы? Обычно они весят примерно 0.5 паунда, не больше. У Авесолома вес волос был в 10 раз больше, чем у обычной женщины, у которой волосы до пояса. Вы можете представить это? Вы можете представить вот этого Авесолома, и я думаю, что вот этот указатель на его длинные волосы, это уже указатель на его какое-то внутреннее восстание. Это уже указатель на то, что в нем что-то внутри происходило. Наверное, как и сегодня, когда мы смотрим на какие-то странные прически, которые допускают молодые люди, или, может быть, длинные волосы, это уже указатель на то, что внутри какой-то беспорядок. Это уже показывает, что какое-то противление внутри, какое-то восстание. И молодой человек хочет показать себя, он хочет противопоставить себя всем остальным. Он показывает, что он имеет право, он имеет возможность делать то, что он делает. И поэтому и сегодня мы можем сказать, особенно я говорю, вот в последнее время есть много молодых людей, которые юноши, парней, я имею в виду в церкви даже, тех молодых братьев, которые стремятся к красоте внешней, чтобы напитать свою внутреннюю гордость. Подобно, как это делал Авесолом. И для этого они находят самые разные возможности. Спортзал, особый уход за кожей лица, бородой, прической, особая косметика, особые крема. Все направлено для того, чтобы как-то создать свой имидж, создать свой особый образ, достигнуть какой-то особой красоты. И мы понимаем, что Писание говорит, мужчина должен быть мужчиной. Мужчина должен быть мужчиной, он должен быть аккуратным, он должен быть ухоженным, он должен быть чистым, он должен быть красивым. Но я хочу сказать, если вы начинаете взвешивать свои волосы, что-то с вами не так. Если вы допускаете, что вы не можете пройти мимо зеркала, чтобы не остановиться и не полюбоваться на себя, вы уже на пути Авесолома. Вы уже на этом пути, на котором он находился, когда он был самым красивым во всем Израиле, и он знал это, и он показывал это, и он пользовался этим. И сказано, что у него не было недостатка. И мы задаем вопрос, какого недостатка не было у Авесолома? Мы понимаем, что у него не было внешнего недостатка. И так сказано в этом тексте, который мы прочитали, от подошвы ног до верха головы. У него не было никакого внешнего недостатка. У него был внешний вид, как я сказал, популярность, власть, деньги. Но у него был недостаток. И это был не внешний недостаток, это был внутренний недостаток. Это был недостаток не снаружи, это был недостаток внутри его. И этот недостаток была гордость и противление и восстание против отца. Поэтому второй момент, который мы замечаем, когда смотрим вот на эту историю, Авессалом желает стать царем. Это второй момент, который для нас важен. Авессалом был захвачен своей красотой, он был захвачен своей славой, он был захвачен своей властью, и поэтому у него в сердце начал вызревать этот план, как сесть на место отца, как захватить престол отца. У него все было, но у него не было престола, у него не было власти, у него не было царского значения. И у Авессалома была проблема с этим. У него появилось это желание стать царем, но мы знаем из предыдущей главы, что у него была проблема, он не имел права на престол, он не был первым сыном Давида. Мы знаем, что первый сын Давида умер, и потом у него был второй сын, это Амнон. И когда мы смотрим вот на то, что произошло в предыдущей главе, когда Авессалом убивает своего брата, мы можем допустить, что, возможно, где-то у него была эта мысль, воспользоваться тем, что сделал Амнон, чтобы убрать своего брата, чтобы ему открылся доступ на престол, потому что после Амнона следующий идет он. И он должен быть царем. И теперь, когда Амнон убит, теперь ему открывается вот эта возможность, доступ. Теперь он должен стать царем после своего отца. Теперь престол отца намного ближе для него. Он теперь реально может достигнуть своего плана, который был в сердце его. Но мы читаем с вами, что есть одна проблема. Во второй книге Царств Бог дает обетование Давиду. Господь говорит, что сын Давида построит храм. И Господь говорит, что Бог упрочит его царство. Но там, в этой седьмой главе, когда Господь дает это обетование, не сказано, какой это будет сын. Кто именно из сыновей Давида Богом будет избран, кто из сыновей Давида исполнит это обетование. И мы знаем, что первый сын, он умер, это было наказание. Амнон, он тоже умер. И теперь мы рассуждаем, кому должно отнестись это обетование. Когда мы читаем 12 главу, 2 книга Царств, 12 глава, с 24 стиха, там сказано: «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней опять, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедия по слову Господа». Вот это новое имя, которое дает Нафан Соломону, оно означает «любимый Господом». Не случайно здесь написано, что Господь возлюбил его. И поэтому Нафан пришел по слову Господа и дает ему именно это имя, которое показывает любовь Господа к Соломону. И я думаю, что вот этот момент, который произошел, он уже был показан и для всей семьи, в том числе и для Авессалома. Было ясно, кого избрал Господь. И Авессалом понимает, что Соломон должен стать наследником. Хотя по праву, по родству или по первородству теперь он должен занимать это место, но Господь избрал Соломона, он должен занять это место. И вот в этой ситуации, когда мы видим желание Авессалома занять престол отца, это желание против воли Господа. Он желает добиться этого, это его право, он должен быть там. Он должен сидеть, он должен быть вместо отца, но это желание против воли Господа. Это еще раз показывает его восстание. Это показывает его противление Господу. Он не желает, чтобы получилось так, как сказал Господь. Он желает занять место отца. И мы видим, что все началось с красоты, все началось с самолюбования, самообожания, и оно привело к вот этому желанию власти и желанию занять трон отца. Так действует гордость, так работает эгоизм, Когда вначале ты смотришь на себя, ты любуешься собою, ты гордишься собою, потом тебе нужна власть, ты должен занимать место выше всех остальных. Но нам важно понять, Бог определяет наше служение. Потому что то чувство, которое было у Авессалома, оно может проявиться у кого-то из нас. Бог определяет наше служение. Бог определяет, потому что Он дает каждому члену церкви свои дары. Бог наделяет нас дарами, потому что в этом открывается воля Божья. Что мы должны делать в этой жизни? Каково должно быть наше служение в этой жизни? И нам очень важно открыть этот дар, понять, какой дар Господь мне дал, чтобы именно этим даром служить. И у нас не должно быть какого-то противления воле Господа, потому что мне хотелось бы быть солистом, мне хотелось бы вот сюда выходить и петь. Я хочу, чтобы все смотрели на меня. Я хочу петь, я хочу, чтобы у меня был самый лучший голос. А Господь не дал мне этот голос. И в моем сердце горечь, и в моем сердце осуждение. Я все равно буду выходить, я все равно буду петь. Мы должны понимать, Господь определяет наше место. Подобно как в этой ситуации, Господь определял место Соломона, Господь определял место Авессалома. Третий момент, который мы замечаем в жизни Авессалома, это Иав помогает Авессалому вернуться. 14 глава описывает, как военачальник Иав, он помогает, чтобы Авессалом вернулся из этого изгнания, как он находит вот эту умную женщину и предпринимает этот план, чтобы Авессалом вернулся обратно. Давайте прочитаем 14 глава, я читаю первые три стиха. «И заметил Иав, сын Царуи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иав Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей, притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю, и скажи ему так и так, и вложил Иав в уста ее, что сказать». Я не думаю, что Иав сильно заботился вот о каких-то хороших отношениях между Давидом и Авессаломом. Я не думаю, что для него было важно, или он как-то печалился, что вот сын находится там, в изгнании, а Давид находится здесь. Скорее всего, и Иав тоже заботился о том, кто будет на престоле. Скорее всего, Иав тоже где-то предполагал, что Авессалом – это наследник, и вот он находится в изгнании. Вообще Иав был вот таким вот серым кардиналом в этом царстве. Его рука, как Давид это после увидел, его рука, она была видна в каких-то важных моментах. И в этой ситуации, когда Иав видит, что Авессалом находится вне царства, он начинает предпринимать действия, чтобы вернуть Авессалома обратно. И вот написано, он находит эту умную женщину. Как важно, чтобы женщины были умными. Как много может сделать умная женщина. Как много доброго и полезного, как многому она может достигнуть. И как много беды от глупой женщины, которая делает то, что неверно и неправильно. И мы видим, что Иав находит умную женщину. Он говорит ей, что нужно сделать. И вот когда мы смотрим с вами на эту 14 главу, мы видим, что эта женщина, которая приходит к царю, она выражает 5 просьб. Она подходит очень умно. Она подходит с целью, чтобы достигнуть результата. И вот она подходит, написано с 4 стиха, что она пришла к царю, она пала лицом своим, поклонилась и сказала «помоги, царь». И потом начинает рассказывать эту историю, выдуманную историю, скорее всего, конечно, что она вдова, и муж ее умер, и вот 2 сына ее были в поле, и один сын убил своего брата, и вот теперь все родство восстало. И все родство требует, чтобы выдали 2-го ее сына для того, чтобы его убить. И она просит царя, чтобы он помог, чтобы этот последний наследник, как она говорит, что они погасят остальную искру мою и не оставят мужу моему имени и потомству. И она просит царя помочь в этой истории, в этой ситуации. Это ее первая просьба. Как отвечает царь? В 8 стихе мы читаем, «И сказал царь женщине, иди спокойно, я дам приказание о тебе». По сути, царь ничего не ответил. Он говорит, хорошо, я подумаю. Я услышал, я понимаю ситуацию, я подумаю. Женщина вторую просьбу начинает. И вторая просьба в 9 стихе написано, что она говорит, «На мне, господин мой царь, да будет вина, а на доме отца моего царь же и престол его не повинен». То есть она желает не хочет дальше прятать своего сына, как бы она говорит. Она готова за это отвечать. Она говорит, я буду за это отвечать. Она не хочет царя ставить перед этим трудным решением. То есть она дальше как бы не успокаивается на том решении, которое сказал царь. В 10 стихе мы смотрим второй ответ Давида. Он сказал, того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя. То есть царь говорит, он говорит, хорошо, я сделаю то, что нужно. То, что ты настаиваешь, то, что ты просишь, я сделаю. И потом она третью просьбу, посмотрите, 11 стих. Она говорит, помяни царь Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего. Она больше просит. То, что царь сказал, если кто-то будет против, приведи ко мне, я скажу, я разберусь. Она говорит, нет, этого недостаточно. Она не хочет по одному человеку приводить к царю, чтобы он разбирался. Она хочет, чтобы царь издал указ. Более того, чтобы в этом указе, чтобы никто не сделал зло, и она даже говорит, ты упомяни имя Господа, то есть призови Господа, и это будет твой указ, это будет твое решение, чтобы никто не сделал никакого зла моему сыну. И посмотрите, мы читаем ответ Давида, он говорит, жив Господь, он делает то, что она сказала, призывает имя Господа, жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю. Она добивается, и он выполняет, он делает. И потом мы читаем с 12 стиха 4 просьба. И в 4 просьбе она как раз говорит о том, для чего она пришла. Она приходит к царю, и она говорит, царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. И вот в 4 просьбе она как раз и показывает, что если ты издал этот указ о моем сыне, который виновен, который действительно достоин смерти и наказания. Если ты вот сейчас произнес слово, призвал имя Господа и издал этот указ, почему ты не возвращаешь Авессалома? И в этой ситуации Давид начинает понимать, что речь идет не просто о ее сыне, речь о его сыне. Речь о Авессаломе, который в такой же самой ситуации. В 18 стихе мы видим ответ Давида. «И отвечал царь и сказал, женщине, не скроет меня, о чем спрошу тебя?» И он спрашивает, не рука ли Иава во всем этом с тобой? Он понимает, что Иав направил всю эту ситуацию для того, чтобы Давид своими же словами, он пришел к тому, чтобы Авессалом был оправдан, чтобы он не был наказан. И Давид понимает, что речь идет об Авессаломе. И поэтому Иав добивается своего. В конечном итоге Авессалом был возвращен. Хотя, когда он был возвращен, в 24 стихе написано, «И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит, и пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видел». Он был возвращен, хотя никак не виновный. Мы как бы видим, он под каким-то домашним арестом находится, он теперь не имеет права видеть лицо царя, и так прошло 2 года. 2 года Авессалом был в Иерусалиме, но он не встречался с отцом. И мы подходим к четвертому моменту. Четвертый момент – Авессалом добивается свободы. Он был возвращен, но он находится, вот, как я сказал, под этим домашним арестом. Теперь Авессалом добивается свободы. И мы читаем 28 стих. «И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел, и послал Авессалом за Иавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти». Там, когда он был вне страны Израиля, когда он был у своего деда, он был свободен. Он делал все, что хотел, он был свободен. Теперь 2 года он находится в Иерусалиме, но у него нету свободы. У него нету возможности делать то, что он хотел. Он хочет видеть лицо царя. Он хочет, чтобы все ограничения были сняты. Он хочет добиться этого. И мы видим, что он посылает за Иавом. И после этого с 30 стиха, когда он видит, что Иав не приходит, он дает указание своим слугам, чтобы они пошли на поле Иава, и чтобы они выжгли его огнем. И написано, и выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему, зачем слуги твои выжгли мой участок огнем. В этом тексте еще одно подтверждение восстания внутри Авессалома. Подобно как в семье мальчишка добивается того, что он хочет. Когда он говорит, если вы так не поступите, если вы не сделаете, что я хочу, я вот это сделаю, тогда я вот это сделаю. И мы видим Авессалом, когда он не добивается и не получает того, что он хотел, когда Иав не приходит, он дает распоряжение, он готов громить все, он готов выжигать все, только добиться своего, только достигнуть того, что нужно. Иав должен прийти, я хочу получить свободу, я хочу видеть лицо царя, даже вплоть до уничтожения имущества Иава. И мы видим его восстание. Он восстает против единственного, кто был на его стороне, Иава, который все и сделал, чтобы Авессалом был сейчас здесь, в этой стране. И мы читаем в 32 стихе, «И сказал Авессалом Иаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура? Лучше бы мне оставаться там, я хочу увидеть лицо царя. Если же я виновен, то убей меня». Вы слышите эти слова? «Если же я виновен». В этих словах звучит «дай мне свободу, или я готов умереть». И он даже нигде не чувствует своей вины, что он действительно был виновен, что он действительно совершил убийство, что он действительно совершил преступление, за которое он достоин смерти. Он хотел смертного наказания для Амнона за то, что тот совершил. Хотя закон не требовал смертного наказания за изнасилование. Но теперь он видит, он не понимает, что он сам достоин смерти, хотя закон говорил, что он достоин смерти за то, что он совершил убийство. И мы видим, что в конечном итоге по настоянию Авессалома Иав, при помощи Иава, Давид допускает, и вот в 33 стихе написано, «И позвал царь Авессалома, и он пришел к царю, и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома». Авессалом получил свободу, он вернулся в Иерусалим, он теперь может видеть царя, но теперь Авессалом совершенно другой человек. Это уже не тот Авессалом, который был когда-то. Он теперь совершенно другой. Он получил все, что он хочет. В его сердце внутри восстание и горечь, и вот теперь он начинает готовить восстание. Он начинает предпринимать то, что необходимо. И поэтому пятый момент, который мы можем здесь отметить, Авессалом обманывает людей. И мы переходим с вами уже к 15 главе, и мы смотрим, каким образом Авессалом идет к своей цели. Его цель – восстание против отца, его цель – достигнуть престол, занять это место. Каким образом он двигается к этой цели? Он начинает распространять слухи. Он начинает обрабатывать людей. Он начинает разговаривать с ними. Он начинает распускать какую-то молву о царе. Слухи – это очень большая беда. Когда в церкви начинаются слухи, когда кто-то что-то знает о ком-то, и начинает передавать к одному брату, сестре, а ты знаешь, а вот то. И причем передавать это очень правильно, передавать это со словами, ты помолись об этом. Слухи – это большая беда, которая начинает распространяться. Когда о ком-то люди начинают говорить, когда о чем-то люди начинают говорить. Слухи, клевета – это то, что имеет целью зло какое-то для человека, чтобы унизить человека, чтобы показать его в каком-то неверном, неправильном свете. И нам важно понять, что слухи – это духовная проблема, которая разрушает самого человека. Это информация, которой не стоит доверять и никогда не нужно принимать. Мы должны видеть эту проблему, потому что Библия много говорит о клеветниках, о клевете, о распространении слухов, о переносчиках. Это проблема, которую мы должны видеть и переживать, чтобы она не затронула наше сердце. И мы видим, что Авессалом для того, чтобы достигнуть своей цели, он начинает использовать это. Мы читаем с вами 15 глава 2 книги Царств, 1 стиха. «И вставал после сего Авессалом, завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде, И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян». Мы видим, что Авессалом с самого начала, как только он получил свободу, как царь поцеловал его, он начинает готовить свою армию. Он начинает готовить верных последователей, он назначает сам себя на особую должность утешать обиженных. И когда мы смотрим с вами слухи и клевета, они особо принимаются обиженными. Теми, кто считает себя обиженными, они особо расположены, чтобы принимать вот какую-то неправду. И посмотрите, Авессалом был очень старательным в этом вопросе. Написано, он вставал рано утром. Вставал рано утром, шел, становился возле ворот, и он проявлял внимание к тем людям, которые приходили. Он их выслушивал, он их обнимал, он их целовал. Он делал все, чтобы переманить людей на свою сторону, чтобы настроить их против царя. Он делал все возможное, чтобы завоевать доверие людей, простых евреев, которые приходили туда. Он оказывал им личное внимание. И этим он показывал, что я обычный человек, я такой же. Он обнимал, когда кто-то хотел поклониться, он простирал руку свою, он обнимал, он целовал. В политике этот метод называется метод обычного парня. Когда какой-то политик, он хочет достигнуть вот больше голосов, и когда он вот едет в деревню, снимает галстук, закатывает рукава, подходит к людям, общается с ними и всеми силами показывает, что я понимаю ваши проблемы, и вот я такой же, как вы, я на одном уровне. И люди принимают это, не думая, что целая команда имиджмейкеров, они стоят за этим. И они заранее сказали, как нужно что сделать, как нужно повести себя, как нужно сказать какое-то слово, только с одной целью, чтобы завоевать этих людей, чтобы люди доверились, чтобы люди поверили. И мы видим, что это работает. Это работает сегодня, это работает у Авессалома. Он таким путем завоевывает сердца людей. И в этой ситуации он говорит, что я понимаю ваши проблемы. Если бы у меня была власть, я бы решил ваши проблемы, я бы помог в этой проблеме. То есть он стал вот таким политиком, который такими методами завоевывает сердца этих простых людей. На самом деле в то время вот там у ворот должен был стоять особый специальный человек, назначенный царем. Человек, который должен был выслушивать нужды людей. Когда люди приходили со своими проблемами, то вот это официальный представитель царя, его задача была выслушать людей и донести царю ту проблему, с которой приходили люди. И мы не знаем, где был этот человек, мы не знаем, был ли в то время у Давида такой человек, но мы видим, что Авессалом занял это место. Он сам стал возле ворот для того, чтобы принимать решение. Он занял то место, которое ему не принадлежало, на которое его никто не ставил и не давал ему эту власть. И мы видим, что Авессалом объясняет народу, что у царя нет такого человека. Царь не заботится о вас. Некому выслушать ваши нужды, некому выслушать ваши проблемы. То есть мы видим вот это, как я сказал, избирательная кампания Авессалома, как хитро она работает в этой ситуации. И мы видим, что кроме этого он поносил царя, он говорил, что царь не выслушивает людей, он преподносит себя, что он будет судить людей по правде. Он показывает себя в хорошем свете, и он показывает Давида в отрицательном, в плохом свете, так, как и сегодня делают политики. Но с другой стороны, мы видим, что он не только обманывал людей, он проявлял лицемерие. Когда он говорит, что вот я бы справедливо судил, я бы выносил правильные решения, мы можем задать вопрос, о каком справедливом суде он говорил? Он совершил справедливый суд над Амноном? Это он справедливый судья, который правильно разобрался? Это он себя правильно осудил в той вине, в том грехе, который сделал? Он завлекает людей обманом? Он выдает себя за совершенно другого человека? И мы можем задать вопрос, а чем он нравился людям? Почему люди так с восторгом смотрели на него? Посмотрите, в 3 стихе он говорит, «Дело твое доброе и справедливое». То есть к любому человеку он подходил и говорит, «Ты прав, вот то, с чем ты пришел, у тебя правильно, ты на правильном пути, тебя нужно только поддержать». И такие слова не всегда нравятся людям, когда говорят, что ты прав, что, когда говорят, что вот у тебя действительно ты верно и правильно понимаешь. И мы видим, что это был обман. Мы задаем вопрос, выслушивал ли Давид людей? Было ли действительно так, что царю Давиду не было дела до простых людей? Предыдущая глава, которую мы с вами рассмотрели, когда женщина с фикой пришла к царю, она показывает, что Давид делал это. Это была простая, неизвестная женщина. И царь имел возможность и желание выслушать, помочь, дать свой ответ. Но Авесалом вкрадывается в сердца израильтян. Он показывает свою значимость, он показывает свое величие, он показывает свою способность, если он займет место на троне, как он будет делать все, что необходимо. И он показывает свою пышность. Посмотрите, о Авесаломе сказано, что он завел колесницы, коней, 50 скороходов. О Давиде написано, что он на мулах ездил. В скромности. Первый раз вообще упоминается здесь, что в Иерусалиме появились колесницы. До этого не было колесниц. Авесалом заводит колесниц, и когда он едет на колесницах, на конях, впереди него бегут 50 скороходов, которые провозглашают, что едет Авесалом. Это пышность. До этого такого не было ни у Давида, ни у Саула. Возможно, когда он был у своего деда, там, в Гесуре, может быть, там он этому научился, что вот так должен царь показать свою пышность, помпезность. И он пытается это делать, и людям это нравится. Когда они смотрят вот на это величие, когда они видят такого кандидата на царя, который их выслушивает, помогает, внимание оказывает, который такое величие показывает. Но на самом деле мы видим, что все это было хорошо спланировано шоу, декорация. На самом деле все это была вот такая наружная реклама, у которой не было под собой никакого основания. Авесалом показывает внешнее что-то, подобно как политики сегодня обещают, показывают, но внутри не было абсолютно никакой сути у самого Авесалома. Это опять же то, что у него было. Внешне красиво, внутри проблема. Внешне он показывает, как красиво все, но на самом деле не имеет ничего. И нам важно понимать принцип, о котором Христос говорит в Новом Завете. Он показывает, вы помните, 10 глава Марка сказано, «Но между вами да не будет так». Не должна быть эта реклама, не должна быть эта пышность, не должна быть какая-то декорация. Христос говорит, «Кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом». Почему? Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Поэтому внешность, она всегда может быть обманчива. Никогда нельзя доверять вот просто по декорации. Нужно видеть суть. И мы видим, что Авесалом стал обманщиком. Если бы у него вместо этой декорации внутри была честность, желание служить Богу, ходить перед Богом по его путям, то, возможно, он и мог бы быть неплохим царем. Но мы видим, что у него совершенно другое состояние внутреннее. У него нету смирения, он восстал. Он выбрал путь восстания, он выбрал путь бунта. И вот теперь он готов к действию. До этого он разрушал авторитет царя, теперь он готов завладеть престолом. И мы смотрим с вами шестой момент. Авесалом готовит восстание. Я читаю 7 стих 15 главы. «По прошествию 40 лет царствования Давида Авесалом сказал царю, «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гесурии, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь, «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон». Слова Давида, вот в нашей Библии написано «по прошествии 40 лет царствования Давида». Если вы замечаете, они написаны курсивом, потому что в оригинале нету этих слов. И в некоторых Библиях вместо 40 лет стоит «по прошествии 4 лет». И богословы до сих пор спорят, обсуждают, как должно быть правильно. Если речь идет о 40 годах, о чем идет речь? Некоторые предполагают, что если это 40 лет, то, возможно, это исчисление не самого времени царствования Давида, потому что он всего 40 лет царствовал, но время с того момента, когда Самуил помазал его еще мальчишкой, прошло 40 лет. Хотя, с другой стороны, те, кто говорят 4 года, они предполагают, что 4 года Авесалом обрабатывал людей. 4 года он занимался вот тем, о чем мы говорили до этого момента. И как бы там ни было, мы видим, что Авессалом умел ждать и терпеть. У него была цель, и он очень так последовательно достигал своей цели. Вы помните, 2 года он ждал момента, чтобы убить Амнона. Вы помните, что 2 года он ждал, прежде чем попросить отца, чтобы он увидел лицо царя. И здесь, в этой ситуации, если это было 4 года, мы видим, он терпеливо шел к своей цели. Что делал Давид это время? Неужели он не подозревал? Неужели он не видел вот все эти поступки Авессалома? Авессалом обращается к нему с желанием, он говорит, у меня обед, я дал обед Господу, я хочу пойти в Хеврон, принести жертву. И это было особое служение пред Господом. И мы, зная любовь Давида к Богу, как и любого отца, когда сын говорит, я хочу пойти на собрание, я хочу на молодежном быть, я хочу на подростковом быть. Любой отец, он с радостью воспринимает вот такие заявления. И, наверное, и Давид в этой ситуации, когда Авессалом сказал, у меня обед, я хочу пойти в Хеврон, я хочу принести жертву Господу. И Давид, наверное, вот с таким радостным сердцем воспринял это. Хотя этот момент учит нас, что важно не просто слышать слова детей, а важно понимать сердце, важно понимать состояние, потому что иногда и дети свои греховные планы, свои греховные желания, они порой прикрывают духовными вещами. Я хочу служить Господу, я хочу сделать то или другое. И вот очень важно видеть, что Давид в этой ситуации, он доверял Авессалому, хотя у Давида не было никаких оснований доверять Авессалому вот в этой ситуации. И мы видим, что когда-то раньше Авессалом ушел из поля зрения Давида. Помните, он сказал, у меня стрижка овец. И Давид отпустил его. И там он совершил вот это убийство. Там началась вот эта вся ситуация с убийством Амнона. И вот теперь у него опять планы. И теперь опять отец даже не подозревает, доверяя Авессалому, он разрешает ему пойти туда, в Хеврон, для того, чтобы принести эту жертву. Но на самом деле мы видим, что Авессалом обманывает своего отца. И вот эти слова, которые мы прочитали, это очень печальные слова. Потому что 7 и 8 стихи – это последние слова Авессалома своему отцу Давиду. Последнее, что он произнес. После этого начинается восстание, начинается война, Авессалом будет убит. И последний раз, когда он вообще говорит о Господе, когда он упоминает имя Господа, это последние его слова, и это был обман в его последних словах. И с другой стороны, мы видим, что 9 стих – это последние слова Давида к своему сыну Авессалому. Давид, который произносит слова «иди с миром». И на самом деле мы понимаем, что он ушел не с миром, он ушел с желанием начать войну против своего отца. Это было его желание. И он идет в Хеврон. Хеврон – то место, где царь Давид был воцарен. В Хевроне сам Авессалом родился. Он идет в это место, чтобы там начать это восстание, чтобы там начать войну против своего отца. И 10 стих мы читаем. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело». Мы видим, что вот с 10 стиха Авессалом уже действует. Он предпринимает все необходимое для этого восстания против своего царя. Он контролирует, он управляет, он собирает, он посылает вот этих шпионов, которые расходятся по стране, которые знают, что нужно сделать. У него цель – провозгласить себя царем в Хевроне. И для этой цели он делает все необходимое, чтобы достигнуть этой цели. Мы видим, что с Авессаломом пошли 200 человек. Написано, по простоте сердца, не зная, в чем дело. То есть они не знали о реальных планах Авессалома. Они не знали, как это будет. И даже эти шпионы, которые разошлись, мы не знаем, какую весть они несли. Может быть, они говорили с каким-то обманом, что Давид, он принял решение, он передает царство Авессалому. И вот теперь вот труба вострубила, Авессалом воцарился, и все должны были воскликнуть это. Это был обман. И другая часть плана Авессалома мы видим в 12 стихе. Здесь написано, во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гелонеянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Ахитофел – это был доверенный советник Давида. И когда мы с вами читаем 2 книга Царств, 23 глава, 34 стих, написано, что сыном Ахитофела был Елиам. А 2 Царств 11.3 написано, что Версавия была дочерью Елиама. И это, возможно, некоторые богословы говорят, что Ахитофел был дедом Версавии. И после того, что произошло с Версавией, после того, что произошло с Урией, мы видим, что, возможно, у Ахитофела и было вот это внутреннее противление Давиду. И теперь, когда Авесалом призывает этого советника Давида к себе, вот в это составление этого бунта, мы видим, что Ахитофел, он готов, он идет. Сказано, что советы Ахитофела ценились как откровение от Бога. То есть все, кто спрашивали его совета, это было как будто они спрашивали у Бога. И мы видим, что когда Авесалом призывает Ахитофела, это еще один важный момент, потому что после этого сказано, составился сильный заговор, и народ стекался и умножался. Это история. Давайте мы посмотрим, какие выводы мы можем с нее сделать. Чему мы можем научиться, когда мы смотрим вот на весь этот момент восстания, заговора, то, что происходит и то, что делает Авесалом. С одной стороны, мы видим, что в этой истории продолжают осуществляться слова пророка Нафана. Пророка, который сказал, не отойдет меч от дома твоего. И все, что было в предыдущих главах, в этой главе, в последующих главах, это исполняется то, что Господь сказал. Это вот это поражение, которое в доме Давидова. Несмотря на то, что Господь снял наказание, но последствия греха, они продолжаются, и Давиду приходится нести это. И поэтому мы смотрим с вами на Авесалома, и, как я сказал, до 14 главы он вроде бы вызывает у нас еще какое-то принятие и понимание. Но то, что мы видим в этой 14 главе, в 15 главе, в последующих главах, мы видим, кто он есть на самом деле. И восстание Авесалома показывает нам очень важную истину, которую мы должны понять. Это важная истина в том, что восстание Авесалома показывает восстание сатаны. Авесалом точно не является прообразом Иисуса Христа. Мы знаем, что Давид – это прообраз Иисуса Христа. Давид показывает нам на Христа, и когда мы смотрим на его царство, когда мы смотрим на то, что происходило с Давидом, он указывает на Иисуса Христа. Авесалом, он показывает, дает нам образ действия врага Давида. Он показывает нам врага, противника, сатаны, который действует против царства Иисуса Христа. И поэтому в этой ситуации мы можем увидеть, сатана стремится сегодня делать то, что делал в свое время Авесалом. Он становится на нашем пути сегодня, на нашем пути, который ведет нас к царю царей. Он становится у ворот, он отвращает нас от Христа, он лжет о том, что Христу нету дела до нас. Он не заботится о нас. Когда у нас какие-то проблемы, трудности, переживания, Христос не поможет в нашей ситуации. Он не видит нашу проблему. Он не заботится о нас. И в церкви вам не помогут, и служитель к вам не придет. И если вам не помогли, вот такая эта церковь, это действие врага, это действие клеветника, это действие Авесалома, который сегодня действует подобным образом. И мы смотрим с вами. И в Новом Завете сказано, 2 Коринфянам 2.11, сказано, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. И нам важно задать вопрос, как часто христиане поддаются, не зная умыслов сатаны, как часто христиане поддаются этому обольщению. Как часто христиане, подобно как евреи, останавливаются возле ворот Иерусалима и начинают слушать то, что говорит Авесалом. Поддаваться этому обольщению сатаны. И мы смотрим с вами, каков план сатаны, как он противодействует царству Иисуса Христа. Он посылает лазутчиков во все колена Израилевы. Он распространяет вот это действие и влияние, чтобы поднять бунт, чтобы поднять мятеж, чтобы поднять восстание против истинного царя Иисуса Христа. Это его план, это его действие. И мы знаем, что в будущем это будет антихрист, антихристос, тот, кто будет против Христа. Более того, мы знаем, что в будущем, во время великой скорби, даже появится Ахитофел, лжепророк, который будет действовать, который будет побуждать, чтобы вся вселенная поклонилась Антихристу. Это будет в будущем. И это обольщение, оно сегодня происходит. Мы видим это действие, когда сатана увлекает человека присоединиться к его восстанию против Иисуса Христа. То восстание, которое в древности произошло, когда он хотел свой престол поставить выше престола Божия, когда он образовал свое царство, царство тьмы, и он хочет быть царем в этом царстве. Но мы читаем в Колоссянам 1 главе, написано 12 стиха, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царство возлюбленного своего Сына». Второй момент, который мы можем научиться. Сатана ведет человека к восстанию и неповиновению. Это его действие сегодня. Он ведет человека к восстанию. Он побуждает человека к неповиновению. Блудный сын в свое время не просто ушел из дома отца. Блудный сын восстал против отца. Это было восстание. И отец говорит, он был мертвым. Он был мертв и ожил. То есть восстание приводит к тому, что человек принимает план сатаны, он духовно умирает. Он идет по этому пути, по которому ведет его сатана. И мы можем сказать, сколько таких молодых людей, которые восставали против своих родителей, которые в конечном итоге восстали против Бога.

0: правого. Поэтому Ефесянам Павел пишет во второй главе: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сыны противления – это те, кто восстают. И они делают это по воле князя. Они идут по его обольщению. Поэтому у них восстание, поэтому у них бунт. Это в конечном итоге это восстание против Иисуса Христа. Поэтому да поможет нам Господь понимать, что Бог освободил нас от этого. Он воскресил. В этой же главе Ефесянам написано, Он воскресил. Он посадил нас с Ним, со Христом на небесах. Мы в Его Царстве. Мы Ему служим. Мы не предатели. Мы не те, кто переходят, как мятежники против Бога. Мы Его рабы. Мы Его служители. Мы должны быть верными Господу. Да поможет нам Господь быть таковыми. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Премудрость Соломона. Еврейские и магометанские легенды говорят, что Соломон не только понимал язык животных, птиц и насекомых. Говорят, что ему покорялись не только люди, звери, птицы и рыбы, но даже демоны. В Библии ничего подобного о Соломоне не сказано, а лишь отмечено, что дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египетской. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, язрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он на 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что на Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона. Третье царство, 4 глава, с 29 по 34 стих. Переводя это на современный язык, можем сказать, что Соломон очень хорошо знал ботанику и зоологию. Как наблюдательный человек и царь, он хорошо знал людей и их свойства, и это можно видеть в его книге «Притчи Соломона», которая является только частью его 3000 притчей, какие он изрек в свое время, но какие были собраны и записаны в дни Езекии, притчи 25.1, то есть около 200 лет после смерти Соломона. Возможно, что слова Агура, притчи 31, и слова Лемуила, притчи 31.1, тоже были сказаны Соломоном, который пользовался псевдонимами. Книга «Экклезиаст», по мнению большинства богословов, написана Соломоном в старости, да и сам псевдоним «Экклезиаст» раскрывается в первой главе, стих 1 и 12 этой же книги. Из 1005 песен Соломона сохранилось только 8 под названием «Песни песней». Хотя еврейские богословы и толковали эту книгу как описание Божьей любви к своему народу, однако не давали ее для чтения людям моложе 30 лет. Христианские богословы толкуют книгу «Песни песней» как отношение Христа к церкви. Но для молодежи и новообращенных она кажется более эротичной, нежели мистической. Если в таком духе написаны были и пропавшие песни Соломона, то жалеть не приходится. Если Господь позволит, о книгах Соломона, притчи Соломона, Экклезиаст и песни песней будут приготовлены и прочитаны более пространные беседы. В Библии мудрость Соломона поставлена выше мудрости египтян и мудрости Ефана, язрахитянина, Емана, Халкола и Дарды. От Ефана и Емана, язрахитов, сохранились псалмы 87 и 88. От мудрости египтян имеем календарь, который Юлий Цезарь позаимствовал у египтян и ввел в Римскую империю в 46 году до Рождества Христова. Этот юлианский календарь был исправлен при папе Григории XIII, усваивался католическими странами с 1582 году и известен под названием Григорианский, а в сущности является египетским, где он был разработан около 3000 лет до Рождества Христова. Египетские пирамиды сохранились до нашего времени, а первая из них – ступенчатая пирамида Джосера, построенная около 2650 лет до Рождества Христова. Если мудрость Соломона превосходила мудрость египтян, то неудивительно, что некоторые авторы пользовались именем Соломона, чтобы продвинуть свои произведения. К таким произведениям принадлежат книги «Премудрости Соломона», «Псалмы Соломона», «Оды Соломона» и «Завет Соломона». Книга «Премудрости Соломона» написана набожным евреем, хорошо знавшим свое вероучение и прекрасно владеющим греческим языком около 150 лет до Рождества Христова в Александрии в Египте, с апологетической целью показать как евреям, так и грекам превосходство божественной мудрости над человеческими рассуждениями и пониманиями. Книга имеет 19 глав, которые по содержанию так делятся. Первое. Описание премудрости как источника счастья временного и вечного. Премудрость тесно связана с благочестием, а глупость с нечестием. Главы с 1 по 5. Второе. Превосходство премудрости. Где она приобретается и что она производит? Главы 6 по 9. Третье. Премудрость в истории Израиля. Главы с 10 главы по 19. Прославляемые греками добродетели, целомудрие, рассудительность, справедливость и мужество в книге «Премудрости Соломона» названы плодами премудрости 8.7, которая олицетворяется и представлена так. «Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его». 7.25-26. О благости Божьей, ведущей к покаянию, Римлянам 2.4, в книге «Премудрости Соломона» читаем. «Весь мир пред тобою, как колебание чаши весов, как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь и покрываешь грехи людей ради покаяния». 11.23-24. О Божьем могуществе и Его планах так написано. «Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывают сосуды, потребные для чистых дел и для нечистых. Все одинаково, но какое каждого из них употребление, судья тот же горшечник». 15.7. О трудностях земной жизни, 2 Коринфянам 5.4, так сказано. «Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет заботливый ум». 9.15. О том, что верующие будут судить мир, 1 Коринфянам 6 глава и 2 стих, читаем в этой книге. «Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки». 3.8. В вопросе учеников к Иисусу: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Проскальзывает верование в пресуществование души, о чем в книге притчи Соломона так написано. «Я был отрок даровитый и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое». 8.19.20. А об бессмертии души так сказано. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащее к уделу его. А души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением. Но они пребывают в мире, ибо хотя в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия». 2.23.3.4. «Праведники живут вовеки, награда и в Господе, и попечение о них у Вышнего». 5.15. Автор книги «Притчи Соломона» производит языческие верования от незнания истинного Бога. Из видимых совершенств люди не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были познать, сколько лучше их Господь, ибо Он виновник красоты их, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. 13.1.5. Нелепость обращения за помощью к идолу так представлена. Молясь же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить к бездушному и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее ступить, о прибытке, о ремесле и об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное. 13.17.19. Католическая церковь на соборе в Триденте в 1546 году признала эту книгу девтероканонической. Православная церковь признала эту книгу каноничной в 1672 году. Протестанты считают ее только поучительной, потому что она не вошла в еврейский канон, то есть закон, пророки и псалмы, какими пользовались Господь Иисус и его апостолы. От Луки 24 глава, 44 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год.
2: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. «Пылающие Альпы». В память о пасторе Вальтере Жаке. Впервые я встретился с пастором Жаком в доме Евангелия в Санкт-Петербурге. Поднимаясь по деревянной лестнице, я столкнулся с высоким крепкого телосложения мужчиной с черной бородой и приветливыми голубыми глазами. Мы познакомились. Прошло 9 лет. Советское правительство выслало меня из Москвы в Прагу. Пастор Жак пригласил меня в Германию, чтобы там, в городе Вернигероде, рассказать собравшимся в миссии «Свет на Востоке» немецким друзьям России, а также беженцам из России, о том, как расширяется Царство Божие в Советском государстве. С тех пор наша дружба и братское сотрудничество углублялись и укреплялись. Он переводил мои книги на немецкий язык, в частности, книгу «Записки верующего из истории религиозного движения в Советской России». Вместе с Вальтером мы путешествовали по Германии и Швейцарии, читая евангелизационные лекции. Красота Европы, выдающиеся духовные лидеры западного христианства, многообразие церковных направлений, духовная борьба за сохранение и углубление идеи реформации – все это было представлено моему взору, давая богатый материал для написания имеющейся у меня в планах книги «Религиозный опыт в Западной Европе». Брат Жак был весьма заинтересован в этом проекте и уже тогда предвкушал радость от мысли, что когда-нибудь сможет перевести и эту книгу. А какой он был замечательный переводчик, в том числе и устный. Как искусно он умел передавать содержание лекций внимающей публике. Каким чудесным даром он обладал быстро охватывать смысл чужих рассуждений и передавать его слушателям. Во время путешествий по Европе и Азии мне часто приходилось работать с переводчиками. Я понял, что существует 2 рода переводчиков. Некоторые не только не помогают, но наоборот – мешают, постоянно ища подходящие слова и делая значительные паузы, таким образом только утомляя говорящего и слушателей. Получается, что ты только тянешь коня за узды вместо того, чтобы скакать на нем. С другими у тебя такое чувство, будто ты сидишь на быстром коне, крылатом Пегасе, роняешь мысль, часто даже незаконченную, особенно если слушатели не понимают языка, на котором ты говоришь, а пастор Жак подхватывает ее в полете, оформляет, отшлифовывает, и вот она уже летит, словно оперенная стрела, или гремит, как звук трубы, призывая к покаянию, повелевая, наставляя. А в нашем случае как раз и требовался его трубный голос, чтобы заполнить звуком огромные аудитории в Берлине, Ганновере, Берне, Базеле или, например, огромную церковь святого Фомы в Лейпциге, где собралось около 3000 слушателей, сидящих к тому же в разных направлениях. Пастор Жак был потомком французских гугенотов, некогда изгнанных из Франции по причине протестантской реформации. Дайте ему в руки широкий меч, облачите в железные доспехи и посадите на коня, и перед вами средневековый рыцарь. Он был рыцарем не только по внешнему облику, но и по духу, с открытым забралом, благородного аристократического духа, охваченный стремлением к действиям, борьбе, защите угнетенных и оскорбленных. Средневековый рыцарь боролся за прекрасную и идеальную душу, даму своего сердца. С ее именем на устах он и умер на поле битвы. Дама сердца, которую защищал наш рыцарь, за которую молился и которую любил безоговорочно и пламенной любовью, была душа России, русская, украинская, славянская душа. Мечтой его сердца было увидеть эту душу, освобожденной от злых магических сил, сил тьмы, невежества и суеверия. Увидеть ее преображенной и просвещенной светом Евангелия. Он работал, не жалея сил. Собирал средства для помощи страждущим, труженикам Евангелия. Объезжал самые разные страны. Агитировал, призывая пойти в крестовый поход и за эту душу. Крестовый поход на восток не с копьями и алебардами, а с мечом Духа, со Словом Божьим. Если двери в Россию откроются, войдите в них с Евангелием, сказал он за день до своей смерти одному из наших братьев Вернигероде. Поистине, на щите этого рыцаря можно было написать слова «Свет Востоку», что созвучно первоначальному наименованию организации, в которой он так ревностно трудился вместе с представителями русского и украинского народов, вместе с другими верными друзьями евангельского движения. Ради этой души он жил, ради нее был готов принести любую жертву, ради нее горел, пока не иссякли его силы. Он обладал деятельной натурой Запада, чудесным и таким необходимым дополнением к нашей восточной славянской созерцательности. Пастор Жак был постоянно в дороге. В поезде, в вагоне третьего класса для некурящих он чувствовал себя как дома. Самая любимая после Библии книга, которую он всегда брал с собой в дорогу, был железнодорожный справочник. Психологи считают человека духовно здоровым, если он знает свою конечную цель и следующий шаг на пути к ее достижению. Библия указывала пастору Жаку на конечную цель – Божье Царство во Вселенной, а железнодорожный справочник – на следующую станцию на Земле на пути к этой цели. Вот он сидит напротив меня, расписание на коленях, и выбирает самое удобное сообщение с намеченным нами для посещения городом. Ах, как приятно с ним путешествовать! Я смотрю в окно, наслаждаясь красотой мелькающей за ним природы, прохожу в мыслях вечернюю лекцию. А когда и куда мы едем, об этом трогательно заботится мой дорогой брат. Как благородный рыцарь, он любил все прекрасное. Как рыцарь-христианин, он желал делиться этим с другими. Он жаждал наслаждаться красотой не сам, а вместе с другими. Я не единственный, кому благодаря стараниям Жака довелось увидеть красоту Германии и Швейцарии и полюбить эти страны. Из Лозанны он повез меня в Шильонский замок. Мы любовались голубизной озера, покрытыми снегом горами, историческими памятниками Средневековья. Из Санкт-Галена мы отправились в Шафхаузен, чтобы посмотреть там знаменитый Рейнский водопад. Мы стоим перед сверкающими, грохочущими массами, падающей с высоких скал воды. Он замечает мое волнение. Я глубоко потрясен этой невероятной красотой и мощью. Радуясь моей радости, он хлопает меня по плечу. Его голубые глаза сияют. Кто-то сказал, что разделенная радость выше сострадания. А вот перед нами Боденское озеро и памятный камень на месте сожжения великого мученика Яна Гуса. В Констанце мы посетили старый кафедральный собор. Мы стоим на том месте, где когда-то стоял Ян Гус перед своими судьями. Мы молимся, молча. Потомок гугенотов закрепляет свой рыцарский обет верности наследию реформации, освободить церковь от мирского, официального христианства и призвать невесту Христову выйти навстречу своему небесному жениху, напомнить ей о ее первой любви к Иисусу. Затем мы едем вниз по Рейну. Последняя ночь была короткой, и нас склонит ко сну. Но разве здесь заснешь? Под нами шумят зеленые воды старого батюшки Рейна. Мимо нас тянутся средневековые крепости, разбойничьи притоны, прилипшие к крутым утесам на головокружительной высоте. И все это отражается в волнах Рейна. Брат Жак все так подробно и интересно объясняет. А вот и Швейцария. Эти покрытые снегом горы, вершины которых доходят чуть ли не до небес. Божьи горы, подобные престолам будущей славы. Юнгфрау, Эйгер, Мёнх, Финстер-Архорн. Они тянутся в бездонную лазурную высь, подобно белокрылому видению, увлекающему вдаль, прочь от земли. Мы едем на машине. Пастор Жак за рулем. Как уютно ехать в маленьком экипаже. Какая скорость движения. Иногда мы преодолеваем 300 километров в день, взбираемся на высоту 2000 метров в царство снега и льда. День клонится к вечеру. Солнце заходит. Белоснежные горы загораются в розовом свете, пылают, раскаленные, как золото. «Смотри, смотри!» «Альпы пылают! Красотища какая!» — воскликнул брат Жак, останавливая машину. «Какая зачаровывающая картина! Глаз не оторвать! Вселенная славит Творца! Молитва света и пламени! Небеса проповедуют славу Божию!» Мы оба молчим. Постепенно горы бледнеют и гаснут. Снежные гиганты укутываются в облака. Сняв свои сверкающие одежды, они облачились в ночной синий туман. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Мы едем в самые отдаленные уголки Швейцарии. Желание Жака — посетить отрезанные от всего мира уголки, забытые приходы, пробудить спящие церкви больших городов, принеся им весть о великих событиях, происходящих там, в России, на фронте духовной войны, в плавильном котле страданий, призвать их вернуться к своей первой любви. Его цель — зажечь холодное неподвижные горы неугасающим светом любви Христовой, пробудить дух жертвенности для расширения Царства Божьего среди славянских народов. Два раза мы объехали с ним в Швейцарию, готовились к третьей поездке, хотели третий раз полюбоваться изумительным горным ландшафтом. Но тут Господь призвал моего брата к себе. Он ушел туда, где вечно пылает свет, где горит незатухающий огонь у престола славы, где солнце светит и никогда не заходит, где вечно пылают Альпы. Он перешел через смерть в жизнь. Он ушел туда не один. Незадолго до своей смерти, после тяжелого сердечного приступа, он написал нам в Польшу: «Господь вывел меня из долины смертной тени, на краю которой я, по всей видимости, стоял. Я познал на деле чудесную истину слова. Ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». С какой радостью он может теперь видеть, что сумел помочь словом, молитвой и делом. Смог зажечь для будущих душ вечное и неугасающее пламя во тьме российских и украинских деревень. Летом 1937 года он заглянул и в мое родное село Дермань на Волыни. Он приехал вместе с братом Ахенбахом. Уставшие от долгой поездки, они все же решили посетить и наш забытый Богом уголок. Я отправился встречать их на станцию, что в 10 километрах от нас. Поезд как раз прибыл. Я вглядываюсь в окна вагонов и вижу его стоящим в черной широкополой пастырской шляпе, с серой развивающейся бородой. Увидев меня, он поднимает руку и кричит таким привычным для него образом: «Ау, мы тут! Мы тут! Ау!» Так он всегда встречал меня в Вернигероде, и через несколько минут мы едем на телеге по пыльной дороге в наше село. Брат Жак, как всегда живой и бодрый, обо всем спрашивает, беседует с возницей, крестьянином из нашего села, как со старым знакомым. Он пробыл у нас всего лишь один день. Этого времени хватило, чтобы завоевать любовь наших людей. Он был наделен большим даром дружелюбия и общительности, умения находить личный подход к каждому человеку. Представьте себе, 1,5 года спустя пастор Жак просит меня в письме передать привет тому вознице. На обратном пути на железнодорожную станцию он беседовал с ним на духовные темы, пытаясь зажечь неугасающее пламя пылающих Альп в душе этого маленького человека. Наступил час расставания. Брат Жак сфотографировал нас на прощание вместе с другими бывшими рядом людьми. Жак и его друг сели на телегу, лошади тронулись. Он еще долго оглядывался, махая нам рукой. Это была наша последняя встреча. Я стою у окна отцовского дома в Дермане, в польской Украине. Деревья утопают в снегу. Передо мной расстилается широкая, покрытая снегом долина. Здесь и там виднеются расположившиеся группками бедные, крытые соломой хижины. Недалеко от нас советская граница. Как часто мысли уносили пастора Жака туда, в эти бесконечные, покрытые снегом поля и степи, деревни и селения. Он писал туда письма, посылал помощь, молился о том, чтобы и там, в этих темных уголках, зажглись и горели вечные лампы огня Христова. Свои обычно короткие письма ко мне он всегда подписывал словами «Твой верный друг». Это были не пустые слова, но чувство рыцарской верности. Это была дружба, которую не могли подорвать ни расстояние, ни расхождение во мнениях по некоторым вопросам. Через окно я вижу, как садится солнце. Мороз усиливается. Белоснежный покров на полях и холмах окунается в розовый свет, загорается, сверкает в последних лучах солнца. Украинские пылающие Альпы. Мои мысли уносятся к швейцарским Альпам, к ушедшему Господу другу. Огненные пучки лучей устремляются к самым отдаленным хижинам, вспыхивая там в окнах и постепенно потухая. На землю опускаются сумерки. Черные голые ветви деревьев тянутся в небо, как тонкие руки, словно просят никогда не гаснущего света, вечного дня, после которого не наступает вечер. Один за другим уходят из жизни друзья и труженики российско-украинского евангельского движения. Николай, Проханов, Корф, Каргель, Жак. Прощаюсь, они призывают нас, идите, пока день не склонился к вечеру. Зажигайте души, страдающие во тьме. Спешите. Вечерние тени становятся все длиннее. Принесите им свет Евангелия, небесный, непотухающий огонь. Дермань на Волыни, Польша, 7 февраля 1939 года.
3: Письма читателей.
4: Ангелы среди нас. Говорят, кем ты себя окружаешь, тем ты и сам являешься. Я бы сказала немного по-другому. Мир такой, каким ты его видишь. Когда ты подмечаешь зло и ненависть, видишь один мусор под ногами, мир становится серым и мрачным. Когда ты радуешься наступившему дню, замечаешь молодые листочки на деревьях, яркие цвета разукрашенных маршруток, любуешься смешно лепечущими детками в парке. Мир улыбается тебе встречными прохожими, подмигивает солнечными зайчиками в лужах. Бог посылает своих ангелов. Я одна из 1,5-миллионной армии переселенцев, сбежавших от войны на Донбассе. Сколько пришлось пережить за эти годы, писать не буду. Слишком много этого материала в прессе, этим не удивишь. Но как все это время Бог утешал меня и поддерживал, этим хочу поделиться. Киев, куда мы с семьей приехали, встретил нас грохотом новостроек, вечно движущимся потоком людей, шумом многочисленных машин, холодным блеском окон чужих квартир. Все вызывало боль в сердце. Как в это все вжиться? Но время шло, и мы вживались с болью, со слезами, но всегда с верой и надеждой, что Бог рядом, и Он не оставит. Каждый раз, когда душу охватывает трепет и отчаяние, Бог посылает человека, своего ангела, могущего утешить. Это и незнакомая сестричка в церкви, ласково положившая руку на плечо, когда я в слезах слушала знакомую песню из той довоенной жизни. И посетители больницы, терпеливо объясняющие, куда и как пройти. Работники социальных сфер, оформляющие очередной документ или справку. Это просто соседи, с сочувствием расспрашивавшие, как там, дома. «Моей жене везде встречаются ангелы», сказал как-то по телефону мой муж человеку, жалующемуся на всех и вся. И это действительно так. Я стала выходить из дома с вопросом, кого сегодня мне пошлет Господь? Последний раз, после посещения больницы, я, сев в автобус, окунулась в раздумья. Опять мне попался замечательный, внимательный врач. Заботливые бабушки на остановке буквально на руках подсадили меня в подъехавшую маршрутку. Но почему люди не все так могут вот так просто, по-человечески поступать? Справа надо мной нависла тень. И тихий, но уверенный голос выдернул меня из моих мыслей. «Все будет хорошо». Я удивленно подняла голову и увидела маленькую бабулечку, ласково смотрящую мне в глаза. «Это вы мне сказали?» — спросила я. «Да». «А почему вы мне это говорите? Ведь вон столько людей едет!» «А я знаю, у кого сердце плачет», — ответила бабушка. «Вы же знаете, что вы не одна?» — продолжала она. «Знаю». «Как вас зовут?» «Татьяна». «Я буду за вас молиться, Татьяна, и запомните, все будет хорошо», — сказала и тихо вышла на остановке. Я изумленная поехала дальше. Меня вот уже в который раз посетил Божий ангел, а точнее, сам Бог в обличье этой пожилой женщины. Я это точно знаю. Татьяна Чаговец.
2: Бог своих детей не оставляет. В это трудное время журнал «Вера и жизнь» дает христианам надежду, которая так необходима. Опубликованные в нем житейские истории, проповеди, проза укрепляют веру, дают вдохновение и побуждают дух к молитве. Читая свидетельства людей, проникаешься до глубины души судьбой каждого человека и еще раз убеждаешься в том, что Бог своих детей не оставляет. Он дает им силы преодолевать все трудности, которые встречаются у них на пути. Когда Бог избрал Иисуса Навина преемником Моисея, Он сказал ему: «И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Иисуса Навина, глава 1, стих 5. Божье слово укрепило и утвердило Иисуса Навина. Эти же слова укрепляют и веру христиан, которые следуют за Господом и прилагают максимум усилий, чтобы не споткнуться и не упасть. А если и упадут, Господь дает уверенность в том, что Его присутствие всегда с ними. Пророк Исаия говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Исаия, глава 59, стих 1. Бог дает каждому человеку надежду на спасение, утирает слезы плачущему и говорит: «Дитя мое, я с тобой». Когда у пророка Иеремии иссякли силы, и он излил свою скорбь перед Богом в молитве, Господь дал ему четкий ответ: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Иеремии, глава 32, стих 27. Господь задает Иеремии вопрос и сам же отвечает на него. Своим ответом Господь очень укрепил Иеремию. Бог все видит, все знает. Он говорит нам: «Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова эти из уст пророков». Захарии, глава 8, стих 9. Укрепление рук происходит, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда читаем Библию и размышляем над прочитанным. Господь укрепляет нас через христианские журналы, которые приходят в тот момент, когда руки опускаются, через общение и труд, который Господь верил каждому христианину. Спасибо, что отправляете журналы в места лишения свободы, где осужденные, читая его, могут укрепить опустившиеся руки. С уважением, братья во Христе Павел Щербанский и Петр Карабаза.
3: Духовная пища для нас. Это огромная радость получать журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Наш Господь заботится о своих детях, давая возможность получать такую нужную и разнообразную духовную пищу. Очень помог мне в этот раз рассказ «В полночь», опубликованный в журнале «Тропинка», номер 4 за 2019 год. Мы с детьми как раз проходили тему «Апостол Павел» и о том, с чем могут столкнуться те, кто говорит о Христе другим. Таисия Лежнева. Просьба. Нам все нравится в вашем журнале. Но почему вы больше не печатаете на последней странице молитву «Путь к новой жизни»? Журналы мы даем читать неверующим людям, а им, как воздух, нужно общение с Иисусом Христом, с Богом Отцом и Духом Святым. Пожалуйста, продолжайте и дальше печатать эту молитву. Люба Антонова и братья и сестры во Христе, село Потапьево, Россия.

14-6. Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и придя, находит его выметенным и убранным, Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в 3-й день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
1: Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Рыцарь добра», читает Татьяна Курмаева.
2: Глава 8. Великое приключение. В саду на ветвях поспевали яблоки, когда корабль «Велком» плавно вошел в залив.

0: в Делавэр в октябре 1682 года. Пассажиры, все, что от них осталось, изможденные, грязные и шатающиеся от усталости, столпились у поручней, чтобы наконец насладиться видом зеленых лужаек, куда приходили на водопой олени, аккуратных усадеб в окружении первобытного леса, густого и немного пугающего. Это был западный Нью-Джерси, все еще довольно дикий, а за ним еще более дикая земля, которую они собирались освоить. Некоторые из них были немного напуганы и обернулись, чтобы обрести мужество в подбадривающей, уверенной улыбке своего лидера. То было ужасное путешествие. Хотя погода была довольно благоприятной, на корабле свирепствовала оспа, и в переполненных, неустроенных каютах невозможно было остановить ее распространение. 31 пассажир умер, и среди страха и страданий родился ребенок. У Пена была причина благодарить Господа за то, что болезнь поразила его еще в детстве, хотя она и стоила ему волос. Это значило, что он не подхватил ее во второй раз. Возможно, он не слишком ценил свою жизнь, но для его провинции было бы несчастьем, если бы он умер в море. Ухаживая за больными, успокаивая умирающих и подбадривая упавших духом, он был не столько лидером, сколько старшим братом всех находящихся на борту. Первая остановка была сделана в Ньюкасл, штате Нью-Джерси. Это было первое поселение приличного размера, которое увидели путешественники, и к их утешению оно имело английский вид. Высокая ветряная мельница была замечательным ориентиром. Пастбища, где паслись тучные довольные стада, были защищены от паводков дамбами, какие можно видеть в Восточной Англии. Фактически они были сооружены датскими поселенцами, основавшими этот маленький городок. Но большой форт из крепких бревен говорил об опасностях внешней жизни. И здания добротной постройки, теснившиеся вокруг, были сделаны из дерева, простые и грубые на вид, чего не увидишь в старой Англии. Но об этом они уже не заботились. Новости о их прибытии опередили их, и в толпе на берегу царило такое разнообразие, какое даже трудно было вообразить. Здесь были и шведы, и датчане, и англичане, и среди них с обнаженными коричневыми плечами, украшенные перьями краснокожие индейцы, застенчивые и любопытные, просто интересующиеся, что означает для них приезд нового великого вождя. В переднем ряду виднелось знакомое лицо Вильяма Маркхэма, которого Пен выслал вперед с первым грузовым пароходом как представителя искателей приключений. С ним было несколько главных граждан города, каждый из них проявлял радушие и почтение. То был великий момент для Пена, когда в первый раз он ступил на землю Америки, и ему преподнесли ключ от форта, а также кусочек торфа с крошечным деревцем в нем, в знак того, что жители Ньюкасл мирно уступали ему город и прилегающие земли. Но это еще был не конец его путешествия. Вверх по реке Делавэр находилась деревушка Апленд, теперь она называется Честер. Поблизости от участка, выбранного для Филадельфии, столицы Пенсильвании. Здесь искатели приключений сошли наконец на берег и остановились в гостеприимных жилищах квакеров, которые поселились там ранее. После грязи и дискомфорта, вони и морской болезни, каким это было наслаждением тщательно мыться без риска, опрокинуть таз, надевать чистую одежду и есть свежую здоровую пищу из урожая, собранного с этой плодородной почвы. Но несравненно большим, чем все эти домашние благословения, было ощущение свободы, мира и надежды на земле, которая была их собственной. Но для Вильяма Пена не было покоя. Хотя Маркхэм и его члены комиссии сотворили чудеса, сдвинув дело с мертвой точки, оставалось еще много такого, что могло быть сделано только самим хозяином. И первое, что сделал Пен, это разослал сообщение, что первый суд или парламент Пенсильвании состоится через 3 дня в Ньюкасл, где будет представлена структура правительства, решены земельные вопросы и, кроме того, избраны официальные члены правительства. Пен сам выбрал название столицы, взяв 2 греческих слова – «филия» – «любовь» и «адельфос» – «брат». Таким образом, Филадельфия – город братской любви. Надеялись, что он станет таковым. Пен довольно повидал узких темных улиц Лондона со стоящими впритык домами, где люди жили под вечной угрозой чумы или пожара. «Филадельфия не должна быть такой», – решил он. «Убедись, чтобы место было высоким, сухим и здоровым и выбрано там, где река наиболее судоходна», – писал он Маркхэму из Англии. «Это будет зеленый, здоровый областной город, в котором никогда не будет пожаров». Кроме того, Вильям Пен был одним из первых проектировщиков Гарден-Сити. Теперь он нанял каноэ, и его провезли на веслах несколько миль вверх по Делавэр к выбранному месту. Его сердце радостно сжималось при виде скользящих мимо берегов. Какие места! Какие леса! Орех, сикамор, кипарис, каштан, гикори, бук и дуб. Белки, сердито цокающие с ветвей, кролики, плавными прыжками удирающие при звуке человеческого голоса. Треск, когда лось, украшенный большими ветвистыми рогами, поднимал свою голову от лилий, среди которых он кормился и опрометью бросался в подлесок. Прямо у бокового течения он заметил бобровую плотину, обещавшую торговлю мехом. В реке, как говорили его товарищи, в изобилии водилась рыба. Киты иногда заходили прямо в залив Делавэр. Это было здоровое место. Люди здесь часто доживали до столетнего возраста. Вы можете удивиться, откуда они знали об этом. Страна ведь только заселялась. Возможно, индейцы были этому свидетельством. Вскоре ландшафт одного из берегов перешел в низкие скалы, разделенные на западе широкой бухтой с песчаным пляжем, отлично подходившей для устройства гавани. Была уже построена пристань, и когда лодка Пена сделала поворот, чтобы войти в гавань, навстречу вылетели каноэ с сидящими в них индейцами и поселенцами, чтобы приветствовать и сопровождать губернатора домой. 10 домов уже были выстроены. «Ты удачно выбрал место», – сказал Пен Маркхэму, когда они шагали по широкой главной улице. Она была длинной в 2 мили и тянулась с востока на запад от реки Делавэр до другой реки поменьше. Мысленно Пен видел ее в обрамлении добротных домов, утопающих в больших садах, тенистых деревьев и других улиц, пересекающих ее в перпендикулярном направлении, а посередине – открытый парк. «Давай обратимся ненадолго к моим личным делам», – сказал наконец Пен. «Я бы взглянул на место, которое ты выбрал для моего дома». «Ты увидишь его завтра», – пообещал Маркхэм. «Он находится в 24 милях вверх по реке, а сегодня уже слишком поздно. Вечером мы отдохнем на постоялом дворе «Голубой якорь». Капитан Деар сочтет за честь принять тебя там». «Голубой якорь» в действительности был очень старый, лет 10, по крайней мере, выстроенный как торговый пост еще до того, как в мыслях возникла Пенсильвания. И капитан Деар был держателем постоялого двора, почмейстером, посредником и хозяином речных перевозок, очень важный житель. Пен и Маркхэм обговорили решение, принятое совместно с индейцами относительно земель. «Я надеюсь, что они довольны», – слегка встревоженно сказал Пен. «Они заключили выгодную сделку, и я думаю, что мы выполнили обязательства», – ответил Маркхэм. «Вот что мы им заплатили». Он вытащил из сумки бумагу и громко зачитал. 350 саженей ожерелий, которые, как вы знаете, являются нитями раковин каури и которые они используют в качестве денег. 300 датских гульденов, они привыкли к датским монетам. 20 белых одеял, 50 саженей шерстяной материи и 20 ружей. «Надеюсь, из ружей они будут стрелять в дичь, а не друг в друга», – улыбаясь, перебил Пен. 20 плащей, продолжал Маркхэм. 40 рубашек, 40 пар чулок. Они уже хотят одеваться как европейцы? Поинтересовался Пен. Мотыги, ножи, зеркала, трубки, ножницы, гребни, табак, ром. Стоп! Мне не нравится ром. Индейцы не привыкли к крепким напиткам, и это сведет их с ума. Включать ром в оплату стало правилом. «Никогда больше здесь он не будет входить в оплату», – твердо сказал Пен. И пока он правил, этого никогда не было. Жаль, что другие штаты Америки не приняли такое же решение. На следующий день, когда Пен отправился на участок, частично расчищенный, где будет построена усадьба Пенсбери, его деятельный ум видел ее такой, какой она станет. Дом для гулей и детей, теплый и гостеприимный, в котором дальние и ближние друзья найдут радушный прием. Он нарисовал пролет широких каменных ступеней, поднимающихся от реки, где будут пришвартовываться лодки, прибывающие из Филадельфии. Широкую аллею деревьев и в конце ее солидный дом из красного кирпича в 3 этажа с большим залом и столовой для гостей, гостиные поменьше для частных бесед, конюшни, пекарня, прачечная, кладовая, цветник для гули, грядка с зеленью, яблоневые, персиковые, сливовые и вишневые сады. Обстановка будет простой, но из лучших сортов материала и тонкой работы. Прочные дубовые полы, изящная панельная обшивка, изысканное серебро и фарфор, книги, картины. «Мои дети не должны расти дикарями, хотя живут и в глуши», – размышлял он. Рыцарь, лучший тип рыцаря щедрого и гостеприимного, преобладал в нем, когда он проектировал свой величественный и дружеский дом. Но Гули так и не увидела этого милого дома. Глава 9. Структура правительства. «Мне кажется, что правительство есть часть самой религии», писал Пен, еще пребывая в Англии. «Любое правительство является свободным по отношению к людям, находящимся под его властью, где правит закон, и люди являются частью этих законов». Обдумывая это, он добавил. «Но когда все сказано, едва ли в мире найдется хоть одна структура правительства, так дурно спроектированная его первыми основателями, что в умелых руках не может функционировать достаточно хорошо. И история говорит, что лучшее из плохого не может сделать ничего великого или полезного». Правила, заложенные им до первой ассамблеи, на которой их принимали, звучат для нас очень обыденно. Свободные выборы, никаких налогов за исключением предусмотренных законом, суд присяжных, все судебные процессы должны быть открытыми так, чтобы никого нельзя было осудить тайно и не выслушав. Но в те дни они были совершенно новыми, почти революционными. Свободные выборы. В Англии члены парламента так часто покупали места с помощью взяток, что мало кому приходило в голову считать это неправильным. Никаких налогов без разрешения закона? В Англии пошлины часто устанавливались небольшой группой людей. и мы уже были свидетелями того, как может суд присяжных быть извращен запугивающим судьей. Устанавливалась свобода вероисповедания. Любой занимающий пост должен быть христианином, но не обязательно квакером, и никто не должен преследоваться за приверженность какой-либо религии или неприверженность никакой при условии, что человек миролюбив. Не должно быть наказания смертью, за исключением измены или убийства. Пен хотел бы отметить и это, но он не мог по условиям своего устава. В Англии в это время могли повесить человека за кражу, превышающую стоимость в 1 шиллинг, не говоря уже о целом списке оскорблений, за которые сейчас наказывают штрафом или заключением в тюрьму. Не должно быть жестоких видов спорта, вроде боя быков и медвежьих или петушиных боев, и никаких дуэлей. Пен помнил глупого молодого самодовольного Фата в Париже, пожелавшего с ним драться из-за того, что он не снял шляпы. Не следует давать клятву в суде или на церемонии вступления на высокий пост. «Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», — говорил Иисус, и друзья следовали этому буквально, как и многие другие христиане в наши дни. Но что в действительности поразило ассамблею, так это то, что губернатор, которому король дал почти безграничную власть, стремился передать ее народу, чтобы быть уверенным, насколько это возможно, что Пенсильвания никогда не будет во власти какого-то одного тирана, или благополучие целой страны не может зависеть от воли одного человека. Совет должен был придать рамки законам, выбрать должностных лиц и, если того хочет большинство, сделать поправки к самой Конституции. И Пен добавил: «Мои наследники и правопреемники торжественно объявили, согласились и подтвердили, что ни я, ни мои наследники или правопреемники не будут способствовать или делать что-либо, посредством чего свободы, записанные и изложенные в этой хартии, будут попраны или нарушены». Это, вместе с рядом правил относительно владения землей, самых необходимых в новой развивающейся стране, было предложено Первой ассамблее Пенсильвании. Сам Пен тактично оставил их одних на 4 дня, дабы все это обсудить так, чтобы они не чувствовали себя смущенными его присутствием. Его доверию было воздано старицей. С небольшим количеством практических добавлений и поправок вся структура правительства была единодушно принята. Первый великий шаг был сделан. Пен был ответственным не только за поселенцев, но и за тех, кто уже жил на этой земле, племена краснокожих индейцев. Они привыкли охотиться и скитаться по всей территории. У них были свои обычаи, и как-то их нужно было ввести в дружеские отношения с европейцами. Права и тех, и других должны быть гарантированы. В противном случае страна не смогла бы процветать, начались бы кровавые войны, между расами возникла бы ненависть. Страна, основанная на несправедливости, не могла бы преуспевать. Итак, были разосланы приглашения всем вождям племен Пенсильвании. В учтивой форме каждая написана присущим Пену стилем. Встретиться с губернатором на большом собрании, которое будет проводиться на открытом воздухе под деревьями на север от города Филадельфия. Какое это было зрелище! Индейцы разместились в виде большой подковы, сидя на корточках. Величественные вожди в головных украшениях из крашеных перьев заняли внутреннюю часть полукруга. Яркие покрытия или голые коричневые плечи, мокасины, расшитые бисером, и рубахи из оленьей кожи, украшенные бахромой гамаши, ожерелья и пояса из раковин, смуглые торжественные лица и проницательные глаза. – Позади них возвышались огромные лесные деревья, образовывая удобную стену палаты для собрания на открытом воздухе. «Наконец он идет, губернатор, белый вождь со своими воинами!» Группа темных фигур в коричневом, сером или черном, в широкополых шляпах медленно всходила по склону к открытому концу полукруга. Мужчина крепкого телосложения, который был их предводителем, одет так же просто, как и остальные. На нем только голубой кушак, чтобы можно было его отличить. Он занял свое место под высоким вязом, который впоследствии назвали вязом соглашения, и начал говорить с ними на их родном языке, медленно, иногда останавливаясь, подыскивая слова. Пен, должно быть, немало потрудился, находя время среди всех своих дел, к тому же, вероятно, обладал природным даром, если так быстро овладел языком индейцев. Едва ли он мог сделать лучшее начало. Что если бы он запутался или неправильно произнес слово? Индейцам понравилось, что он взял на себя труд выучить их язык, а он со своей стороны понял образ их мышления. «Великий дух, — говорил Пен, — является отцом всех людей, независимо от цвета кожи». Украшенные перьями головы склонились в знак согласия. Они тоже в это верили. Великий дух хотел, чтобы все люди вели себя как братья. Братья должны доверять друг другу и обращаться друг с другом по справедливости. Белые братья хотели разделить эту прекрасную землю с краснокожими братьями. Место есть для всех, но необходимо все мирно обсудить на совете и прийти к объективному решению. Ни один клочок земли не должен быть взят белыми у индейцев, если за него не заплатили по согласованной цене. Индейцы, в свою очередь, должны обещать, что они не будут чинить зло белым или травить их посевы. Снова склонились головы, украшенные перьями. Они знали, что индейцы пока что определенно не оставались в накладе при заключении сделок с пришельцами. «И в случае разногласий, — продолжал Пен, — он попросил бы индийских братьев передать их жалобы на рассмотрение в суд, где их беспристрастно выслушают и рассудят по справедливости наравне с белыми. Он допускал, что белые часто обращались с индейцами несправедливо. «Но я не такой человек, — сказал он. В заключение он попросил, чтобы его индейские братья вступили с ним и поселенцами в мирное соглашение, которое обе стороны пообещают соблюдать свято. Сделают ли они это?» Наступила пауза. Затем из рядов вождей и воинов вырвалась громогласная «Хок» в знак согласия. Это все, что было нужно. Никакого подписания бумаг или дачи залога, но только честное слово честных людей. Детали могли подождать своего решения. Пену пришлось потратить много месяцев, чтобы добиться официального оформления покупки земли, но с тех пор они стали друзьями. Торжественное собрание закончилось. Теперь предстояли игры и состязания в силе. Губернатор, стянув плащ, предложил соревнования по борьбе с любым из индейских воинов, осмелившихся принять его вызов. И говорят, он победил их всех. Он принимал участие в их играх, посещал их вигвамы и, сидя на корточках на земле, ел индейскую пищу руками. Но не только то, что он делал, вызывало уважение и восхищение индейцев. Их пленяло его доброе и честное сердце. Куда бы он ни приходил, люди удивлялись легкости и быстроте, с которой он входил в сердца индейцев. А может быть, причиной было то, что он искренне верил в истину, которую проповедовал, что Бог есть любящий Отец всех людей и рас. Глава 10. Облака. Возлюбленные друзья и арендаторы. написал Пен и прервался, прося в молитвах вразумить. «Приветствую вас и желаю вам добра. Я послал подателя сего письма Джеймса Аткинсона, чтобы собрать арендную плату для меня, и вы не должны считать жестоким то, что я оказываю давление на вас в этом деле, потому что вы знаете, что я не получаю ни таможенных пошлин, ни налогов для того, чтобы поддержать мое существование и содержать правительство за мой собственный счет, что не делал ни один губернатор, кроме меня». Те, кто получал земельные наделы в Новом Свете, ожидали, что они разбогатеют от процентов со всех налогов и пошлин. Это было допустимо. Но Пен вступил во владение Пенсильвании не для того, чтобы разбогатеть. Все, что он запрашивал, было небольшой рентой, которая подтверждала его статус хозяина. Он вложил огромные суммы в провинцию, давая взаем и раздаривая, а теперь начинал чувствовать себя стесненным в средствах. Он вздохнул. Деньги. Как он ненавидел это мерзкое слово, но он должен подумать о своей семье. «Я рассчитываю, что вы все постараетесь ответить мне на это письмо, и таким образом обретете благорасположение вашего друга и землевладельца Вильяма Пена». Действительно ли он на это рассчитывал или сомневался? Пен знал, что его люди любят его и доверяют ему, но они не понимают его позиции. Они заплатили за землю, которой владели, и не понимают, почему должны платить дополнительную сумму, пусть и пустяковую. Кроме того, хотя 2 года спустя Пенсильвания уже процветала, богатая всем, что родила плодородная земля, денег в наличии было мало. Ну что ж, Пен уступит им, насколько сможет. «Пусть плантаторы поверят мне», – написал он позже, – «что я готов взять табачную ренту в размере 2 пенса за фунт». Он начинал уставать от вымаливания подаяний. Он, который дал так много, лишенный возможности жить вместе с женой и детьми, лучшим из всего, что есть в жизни. Жена и дети. Новости о них так долго шли, но ничего утешительного они не приносили. Гули была очень больна. Одно время даже думали, что она умрет. Ребенок, которого она ждала, прожил всего 3 недели. Спрингет, дорогой умный мальчик, не был очень сильным. Пен страстно хотел помчаться к ним или взять их к себе, но становилось ясно, что какое-то время это все еще будет невозможным. Было еще одно беспокойство, связанное с угрозой существованию самой Пенсильвании. Когда были очерчены границы, в Англии никто точно не знал географии этой далекой страны. С самого начала возникли споры с лордом Балтимором, владельцем и губернатором Мэриленда. Его земли соседствовали на юге с землями Пена. Лорд Балтимор заявлял, что пожалованные ему владения тянулись на север до 40-й широты, а 40-я широта простиралась до севера самой Филадельфии. Более того, он предъявлял права на весь залив и устье реки Делавер, и если бы это было так, Пенсильвания была бы полностью отрезана от моря. Торговля, рыболовство и передвижение зависели бы от милости лорда Балтимора. С другой стороны, Пен записал в своей хартии, что пожалованная ему земля простирается на 12 миль южнее города Ньюкасл. И если бы это было так, он имел бы право заявить на северную полосу Мэриленда. Это была самая настоящая неразбериха, вызванная невежеством, но она уже становилась причиной вражды. Верный своим принципам, Пен старался изо всех сил встретиться с лордом Балтимором и сделать замер земли на месте так, чтобы дело было решено справедливо раз и навсегда. Но Балтимор, казалось, вечно был где-то занят. Поселенцы на спорной территории расстраивались и негодовали, не зная, кому платить пошлину. «Я должен поехать в Англию и представить дело королю», – сказал Пен своему совету. «Я надеюсь, что скоро вернусь». Они были опечалены. однако согласились, что это единственно возможная вещь. «Но ты будь осторожен», – настоятельно советовали они ему. «Остерегайся всех интриг вигов. Помни об Элджерноне Сиднее». В Англии действительно существовала опасность для Пена. Недавно был раскрыт заговор с целью убийства короля и герцога Йоркского. В это же время Сидней и другие виги замышляли свергнуть продажное правительство. Хотя они, конечно, не дошли бы до предательского убийства. Их арестовали как изменников и лидеров. Сиднея и лорда Рассела казнили на Тауэр-Хилл. Пена знали как друга Сиднея. Неудивительно, что его друзья в совете были обеспокоены. «Я отправлюсь в Англию, как только приведу здесь все в порядок», – решительно сказал Пен. Он был уверен, что через год, может, чуть больше, он вернется, и Гули и дети вместе с ним. Затем он мог бы поселиться в милом особняке Пенсбери и посвятить остаток жизни Пенсильвании. Это было за 15 лет до его возвращения. Умирающий король, капризный и нисколько не заинтересованный делами в Пенсильвании, жестокое преследование квакеров, а в действительности всех оппозиционно настроенных в связи с известным заговором, собственные дела нуждались в пристальном внимании. Слабое здоровье Гули – это то, что обнаружил Пен по прибытии в Англию в ноябре 1684 года. Казалось, он также необходим был здесь, в стороне от споров с Балтимором, как и в Америке. В феврале 1685 года Карл II умер, и Джеймс II, урожденный герцог Йоркский, римский католик, вступил на трон. В то лето произошел мятеж и последовало поражение герцога Монмаута. Ужасная история, которую мы не будем описывать на этих страницах, за исключением того, что это отдалило слушание дела Пена и повлекло за собой еще большее притеснение диссидентов. Но Пен все еще оставался другом Джеймса II. В августе рассмотрели его дело и половину его решили удовлетворительно. Он опять обрел надежду. Оставшаяся часть дела откладывалась. Преследование усиливалось. Пен всячески старался, чтобы Джеймс увидел, что своим упрямством только навлекает несчастье на себя самого и всю страну. Но все, чего он достиг, недоверие друзей-квакеров и слухи, что он сам, Пен, тайно стал римским католиком. Из Пенсильвании тоже не было ничего утешительного. Между членами совета, оставленного для управления, начались ссоры. Пен писал письмо за письмом, умоляя их жить в мире, как подобает квакерам. Но без его присутствия это было невозможно, а приехать он пока не мог. Деньги от арендаторов не поступали, а в Англии кругом были одни долги. В Голландии Вильям Оранский, племянник и зять Джеймса, прислушивался к призыву партии вигов прийти и спасти Англию от засилия римской церкви. Но Вильям Пен, хотя и был вигом и не одобрял почти все, что делал Джеймс, остался верным старой дружбе. В ноябре 1688 года на берег Англии высадился Вильям Оранский. Джеймс II бежал. Пен честно держался в стороне от заговоров вигов, а в результате его жизнь и на этот раз оказалась в опасности. Глава 11. Рыцарь печали.
1: «Вилл Пен! Дорогой Вилл!»
0: Джордж Фокс сжал руку Пена и пристально посмотрел ему в лицо.
1: «Я вижу, ты сильно пострадал, но они тебя освободили!»
0: Пен с трудом сел. Он, конечно, очень устал.
1: «Одно дело, — сказал он, — находиться в Тауэре, когда ты молод, полон надежд и по истинной причине. Но обвинить в измене, в заговоре, о котором я даже ничего не знал, с угрозой для жизни, в том, чего я не делал и о чем даже не думал. Это очень тяжело, Вилл, очень тяжело вынести». Фокс говорил сочувственно. «Но ты знаешь, что Вильям Оранский все еще чувствует себя неуютно на троне, и ему известно, что ты был другом бывшего короля». «По правде сказать, — продолжал Пен, — смерть меня не страшит, даже от топора палача. Но моя жена, ах, Джордж, моя Гули умирает. Переживания и слезы обо мне истощили ее. Если я умру, что случится с моими детьми? Более того, если бы меня осудили за измену, то Пенсильванию конфискуют. Кто знает, какого губернатора поставили бы на мое место? Вероятнее всего такого, который не заботился бы о людях так, как я, и не любил бы индейцев». «Дорогой друг», – мягко сказал Джордж, – «ты не должен брать все на себя. Разве Бог не любит твою Гули и твоих детей? Разве Бог не заботится о пенсильванцах? Разве Он не заботится о тебе? Посмотри, ты чудесным образом оправдан и освобожден». Лицо Пена просветлело. «Это правда, и я верю в это», – ответил он. «На самом деле я строю планы по возвращению в Америку. У меня уже есть проект для другого города между двумя реками, который будет таким же прекрасным, как Филадельфия. И я думаю, я надеюсь, что если я заберу Гули из Англии в Пенсильванию с ее прекрасным воздухом, если бы я только мог привезти ее в Пенсбери, она, вероятно, поправилась бы». «Я верю, что это, возможно, так и будет». Но Фокс смотрел на друга с печалью во взоре. Он видел Гули и знал, как быстро тают ее силы. Лицо Пена очень помрачнело, углубились скорбные линии. «Но, Джордж, – прошептал он, – что я там найду, когда доберусь туда? Они разбивают мое сердце своими ссорами, они рвут меня на части. Ах, я пришел к ним с любовью и уехал, любя, намереваясь вернуться с любовью. Я рыцарь печали, Джордж, и они добавляют горечи к моим несчастьям не потому, что не любят меня, а потому, что они не любят друг друга». «Божьи дети часто сбиваются с пути», — сказал Джордж. «Ты не должен забывать, Вил, о надежде на божественный дух, находящийся в глубине каждого сердца». Пен взглянул на постаревшее лицо, изборожденное морщинами, такое бледное, обрамленное снежно-белыми волосами. Внутренний свет светился сквозь слабеющее тело, и он осознал с внезапной болью, что его старый друг и учитель недолго будет с ним. Он так быстро уставал теперь, он, который покрывал милю за милей в промозглую погоду и преодолевал трудности с хвалебной песней. «Я не должен утомлять тебя своими заботами», – произнес Пен, поднимаясь. «Благослови тебя, Господь! Ты помог мне!» 6 недель спустя Фокс умер. Его дорогой Вилл Пен был рядом с ним. «Божье начало властвует над всем и над самой смертью», – пробормотал старик и заснул, чтобы проснуться на другом берегу реки. «Он ушел», – писал Пен вдове Фокса, – «и оставил нас шторму, что бушует над нашими головами». «Где человек по имени Вильям Пен?» Судебный пристав пробирался сквозь толпу, которая расходилась после похорон Джорджа Фокса. «Зачем вам Вильям Пен?» «У меня ордер на его арест. Попробуйте только помешать мне». «По какому обвинению?» Друзья Пена говорили мягко, но стояли твердо, и пристав, не зная, где Пен, был вынужден также стоять спокойно. Кто-то отделился от края толпы и бесшумно исчез. «По обвинению в заговоре с целью свержения его величества короля Вильяма и королевы Марии силами французских завоевателей. Я спрашиваю, где он?» «Его нет здесь? Он ушел?» Это, конечно, была правда. Ни один квакер не солжет даже ради спасения другого. Пен быстро ушел, чтобы успокоиться и справиться с горем. Человек, который тихо исчез, поспешил вслед за ним, чтобы предупредить. «На этот раз они меня не возьмут!» В Пенни проснулся лев. «Друг, выясни точно, в чем меня обвиняют, и скажи Джорджу Уайтхеду, он передаст это мне!» Когда обвинение стало известно, Пен, находившийся в укрытии в доме друга, ужаснулся. Человек по имени Фоллер в Ирландии, вне сомнения в надежде получить куш, обвинил Пена в этом заговоре, и он был признан виновным большим дублинским судом присяжных, который даже не пригласил его для собственной защиты. Ясно, что это было противозаконно, но Пен знал, что как только его схватят и посадят в тюрьму, его, возможно, казнят еще до того, как он докажет свою невиновность. Это был вдвойне жестокий удар, потому что он был почти готов отплыть в Америку. Собралась компания квакеров, и теперь все срывалось. Пен исчез. В течение 3 лет никто, кроме теперь уже 17-летнего Спрингета, который был правой рукой отца, конечно, Гули и нескольких доверенных друзей, не знал о его месте пребывания, так как он переезжал с места на место. Но следствием этих 3 лет одиночества и скитаний явились 2 бесценных сокровища, написаны 2 небольшие по объему книги «Мир Европы», содержащие идеи, которые мы только сейчас начинаем осуществлять, такие как Организация Объединенных Наций, и «Некоторые плоды одиночества», собрание мудрых и полезных мыслей, которые утешали многих страдальцев. Наконец все закончилось. Лжесвидетель Фуллер был разоблачен. Король Вильям под давлением 3 лордов, знавших Вильяма в течение 30 лет и сумевших засвидетельствовать о его невиновности, издал указ, гласивший, что отныне Пена не будут беспокоить. Все обвинения против него были сняты. Слишком поздно для Гули. Пен поспешил к постели умирающей. Он не хотел оставлять ее, но она не позволила бы ему пропустить собрание. «Иди, дорогой, сделай доброе дело для меня. Я хочу, чтобы ты пошел. Бог позаботится обо мне. Я увижу тебя снова». Однажды она попросила детей прийти, и они в волнении собрались вокруг нее. С любовью она посмотрела на них. Спрингет, почти 20-летний, такой умный, такой преданный, но хрупкий, не такой сильный, как его отец. 17-летняя Тиш, маленькая женщина, милая и способная. Билл, 14-летний школьник. Ах, Билл, такой легкомысленный и такой любитель повеселиться. Что будет с тобой? Не пугайтесь, дети. Я позвала вас не прощаться, а посмотреть на вас, прошептала мать. «Я бы хотела, чтобы вы жили в страхе Божьем, с его народом, в его святой истине». В конце февраля 1694 года наедине с мужем на его руках Гули умерла. Глава 12. Вторая весна. Ханне Калоухилл было 30, и она все еще была не замужем. Это было странно, поскольку у нее было очаровательное лицо и мягкий характер, и она была дочерью состоятельного квакера, торговца льняными товарами в Бристоле. Она составила бы очень хорошую партию для любого молодого человека, которых встречала среди группы друзей в этом процветающем городе. 13 лет назад, когда ей было только 17, Вильям Пен приехал в Бристоль. Он был в расцвете сил, друг королей, новый владелец провинции, полный планов создать идеальное поселение свободы и справедливости, излучающий энтузиазм, открытый и искренний в поведении, поскольку был квакером, к тому же с определенным изысканным изяществом, доставшимся ему от воспитания. Возможно, на фоне этого великолепного мужчины все молодые люди Бристоля казались просто серостью. В любом случае, Ханна была все еще в доме отца,
0: когда Вильям Пен, вдовец, разъезжающий с проповедями по западным странам, приехал в Бристоль. Он изменился, ему было за 50, по представлениям того времени почти старик. Отяжелел, потускнел, но прежний огонь озарял его лицо, когда Вильям говорил. Страдания и разочарования не озлобили его, но привлекли к Богу еще ближе. Приятное лицо Ханны выделялось среди всех остальных, дружески теплое и сочувствующее. Ее рука слегка задрожала, когда он пожимал ее. Было ли это ответом на сильные чувства в его сердце? Он никогда не забудет свою Гули, но было так, словно ее нежная душа вела его к новому утешению и спутнику на оставшуюся жизнь. Ухаживание за Ханной Калоухилл не было легким. Нет, он покорил ее сердце на том Бристольском собрании. Или, может, 13 лет тому назад. Но она колебалась. Он был на столько лет старше, такой большой человек, так намного превосходящий ее. И потом, у него были дети, двое из них почти взрослые. Как она сможет быть им матерью? Как они отнесутся к его второму браку? Ей не стоило бояться. Спрингет и Тиш полюбили ее сразу и радовались, что отец снова обрел счастье. Они написали восхитительные письма. Тиш послала в подарок варенье собственного изготовления. Что касается Билла, он ее принимал. Он был слишком поглощен собой, чтобы беспокоиться по тому или иному поводу. Таким образом, состоялось еще одно венчание квакеров. Единственное, что омрачало веселье, было то, что Спрингет был слишком худ и сильно кашлял. Едва молодожены добрались до дома, как мальчик слег в постель. Он еще не выздоровел после сильной простуды, которую подхватил несколько недель тому назад и которой пренебрег, не желая омрачать свадьбу отца. Ханна стала его сиделкой, оставив умелую Тиш вести в доме хозяйство, как прежде. «Не делай этого!» – умолял Спрингет, когда она прислуживала ему. «Не утруждай себя ради такого бедного существа, как я!» Но, конечно, Ханна не слушала его и преданно ухаживала за ним. Но все тщетно. Спрингет напрасно старался выздороветь. Он настаивал на том, чтобы ему позволили встать, и просил отца прокатить его в карете, надеясь, что это принесет ему пользу. Но когда они вернулись, он не мог войти в дом без чьей-то помощи. «Действительно, отец, я чрезвычайно слаб», — сказал он. «Ты не можешь представить себе, как я слаб». Он умер на руках отца 10 апреля 1696 года. «В нем я утратил все, что может утратить отец с потерей ребенка», — писал Пен. Сентябрь 1699 года. Наконец Пен возвращался в Америку с Ханной и Тиш. Билл остался в Англии, недавно женившись. Почему такая долгая отсрочка? Ему нужно было разрешить запутанные дела настолько, насколько их можно было прояснить, потому что он пренебрегал ими и был сильно обманут интриганом управляющим. Радушие, с которым была встречена семья при высадке на берег, совершенно вернуло молодость Пену и довольно сильно удивило Ханну и Тиш. Они опасались того, что могли найти после горестных писем, которые получали от колонистов все эти годы. Но было ясно, что как бы руководители ни ссорились, колония процветала. Кричащая толпа на пристани была одета просто, но добротно. И в этой толпе было много розовощеких здоровых детей, приплясывающих от восторга. В тучных полях поспевала кукуруза, ветви в садах сгибались под тяжестью фруктов, были построены новые прочные дома. Филадельфия стала городом-садом, осуществленной мечтой Пена. И усадьба Пенсбери, которую Пен со страхом ожидал найти в запустении, требовала только небольшого ремонта. Всему нужна была только рука хозяина, чтобы вновь быть направленным в нужное русло. Пен оказался на высоте. Его давняя энергия вернулась к нему. Он смог побеседовать с противоборствующими сторонами и со свойственным ему искренним дружелюбием привести их к установлению мира. Он видел, где требовались новые законы, где должны быть изменены старые в свете новых требований. Он мог путешествовать на огромные расстояния по реке, верхом на лошади или в карете, по вновь проложенным дорогам, посещая отдаленных поселенцев, совещаясь с губернаторами соседних провинций и чувствуя при этом небольшую усталость, чем в молодом возрасте. Спор с лордом Балтимором просто отпал, и они оба находились теперь в довольно непринужденных отношениях друг с другом. Один из счастливейших дней Пен провел среди своих старых друзей-индейцев. Они не забыли великого белого вождя и приняли его очень искренне. Он нашел возможным установить мир между воюющими племенами и убедить их изложить свои разногласия перед советом, вместо того, чтобы решать их с помощью томагавков. Он надеялся спокойно окончить свои дни в особняке Пенсбери, но этому не суждено было осуществиться. Король Вильям III находился в состоянии войны с Францией, и поскольку французы имели владения в Америке, которые граничили с английскими колониями, Америка также была вовлечена в войну. Пенсильванию призвали собрать армию для борьбы с французскими колонистами. Это шло вразрез с убеждениями квакеров. Они отказались сражаться. Снова Пену пригрозили обвинением в измене. Его провинцию могли забрать и поставить губернатора, который бы ни во что ставил интересы Пенсильвании. Ничего другого не оставалось, как возвратиться опять в Англию и защищать дело Пенсильвании в суде лично. Он уезжал с легким сердцем, поскольку нашел честного, способного и преданного молодого человека Джеймса Логана, в руках которого поселенцы могли чувствовать себя в безопасности. Ханна не жалела, что уезжает. Пенсильвания была прекрасной, а Филадельфия – красивым городом, но кругом стояли дремучие леса. Молодая женщина не могла до конца преодолеть свой страх. Теперь у нее был маленький сын, и она хотела воспитать его в Англии. Атиш. Ее сердце принадлежало Англии. 3 ноября 1701 года вместе с Ханной, Тиш и маленьким Джоном Пен покинул Пенсильванию в последний раз. Он больше никогда ее не увидел. Глава 13. Сквозь тьму к свету. С этого времени Пен словно удалялся в темный лес, где солнечные просветы появлялись все реже и реже, а тени от сплетенных деревьев становились все гуще. Одним таким солнечным пятном было замужество Тиш. Ее избранником стал молодой квакер Вильям Обри. Они, должно быть, испытывали влечение друг к другу еще до того, как она уехала, поскольку венчание последовало очень скоро. Двое маленьких внуков, сын и дочь Билла, который женился очень молодым, были еще одной радостью для старика Пена. И, конечно, утешал теплый радушный прием со стороны друзей-квакеров в Англии, которые чрезвычайно радовались тому, что он опять с ними. Омрачали жизнь угроза, нависшая над любимой Пенсильванией из-за войны с французами. Его запутанные долги, усугубленные интригами управляющего обманщика и расходами на семью, и его собственное пошатнувшееся здоровье. Он хотел бы мирно поселиться в Уормингхесте, но дела держали его в Лондоне, который никогда не был мил его сердцу. Веселый, легкомысленный и безответственный Билл не желал вести образ жизни, подобающий детям Божьим.
1: Это также сильно огорчало Пена. Он послал сына в Пенсильванию в надежде, что ответственность остепенит его. Но Билл вел себя там так ужасно, что его с позором отослали домой. Наконец он окончательно отошел от квакеров.

0: борьбу за свободу и справедливость в Англии. В Пенсильвании он взрастил великий идеал. Мужчины и женщины, живущие сейчас в Англии и Америке, наследовали свободу, справедливость и идеалы, за которые он боролся. У нас огромный долг перед Вильямом Пеном. Вот и закончилась замечательная история о великом религиозном деятеле Англии XVII века Вильяме Пене. А сегодня будет новый золотой стих. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Книга притчи, 8 глава, 17 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.
1: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере,
1: в Германии 14 часов.
2: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегают?

вознесут воздаяние за неправду свою. Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых».

Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя.

Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.

Моисей является главой пророков, величайшим среди них. В 15 стихе 18 главы Второзакония, 5 книги Моисея, мы находим одно очень интересное заявление. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Снова в стихе 18 той же главы Моисей повторяет слова Господа. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Это пророчество о Мессии, который придет как Божий помазанник, и он будет тем пророком, который будет говорить все, что повелел ему Бог, и будет говорить это как власть имеющий. Народ призывается слушать его и повиноваться его слову. Иисус из Назарета был представлен народу Иоанном Крестителем, который явился предвестником Мессии. У Иоанна было много учеников и последователей. Эти люди спрашивали его: «Кто ты?» На что он им ответил: «Я не Мессия». Они продолжали спрашивать: «Так кто же ты тогда? Может быть, ты пророк Илья, восставший из мертвых?» Другие спрашивали: «Ты пророк? Какой пророк? В Израиле вот уже 400 лет не раздавался голос пророка». Но народ ожидал пророка, о котором говорил Моисей. Некоторые говорили: «Это Мессия». Другие говорили: «Мессия не может прийти из Галилеи». Но другие напоминали им, что в Писании сказано, что Мессия придет из дома Давидова, из Вифлеема, города Давида. Так что вы видите, что по этому вопросу в народе было немало споров. В записанных в Писании словах Моисея говорится, что явится пророк, подобный Моисею. Многие в Израиле с нетерпением ожидали прихода такого пророка. Почему они сравнивали Моисея и Иисуса? Потому что Моисей во многом был прообразом Мессии. Как Моисей, таким пророком был Иисус. Моисей был спасен от смерти от руки злодея фараона. Была подготовлена корзина, в нее положен младенец. Корзину прятали в камыше до тех пор, пока ее не нашла дочь фараона. Это было избавлением от смерти. Когда Иисус Христос был еще ребенком, злодей Ирод отдал приказание об убийстве всех еврейских младенцев мужского пола. Он боялся, что родится царь еврейского народа, который отнимет в будущем его престол. Господь предупредил об этом Марию и Иосифа, и они забрали ребенка из страны до тех пор, пока не умер Ирод. Много лет спустя после этого, когда младенец Моисей был найден дочерью фараона, Бог призвал его вывести еврейский народ из египетского рабства. Моисей стал предводителем народа, вождем. Мессия также рисуется как вождь нашего спасения. Его спасение – это избавление от рабства греха. Моисей Божьей силой доставлял народу ежедневную порцию хлеба или манны, которой было достаточно для питания более миллиона израильтян. Моисей удовлетворял их физический голод. Но Мессия дает хлеб духовный, который питает голодную душу. Мессия Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». От Иоанна 6:35. Иисус говорит своему народу, что хлеб, который дает Он, выше манны, которую давал Моисей. Он Иисус Сам, истинный хлеб с небес. Моисей слышал жалобы своего народа, они требовали воды. Вообразите себе, если можете, крик миллиона человека в пустыне, жалующийся на отсутствие воды. По указанию Бога Моисей ударил своим посохом по скале, из скалы потекла вода, которой было достаточно для утоления жажды всех этих людей. Еврей Павел, который служил Мессии и написал много посланий в Новом Завете, говорит нам, что этой скалой был Мессия. Иисус встретил однажды женщину у колодца в Самарии. Она черпала воду для своего дома. Она черпала воду из старого колодца, вырытого Иаковом. Иисус попросил воды у той женщины, и затем он сделал странное заявление.
«Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Удивленная женщина ответила: «Я прихожу к этому колодцу уже много лет. Каждый день мне приходится наполнять все эти ведра. Какую же воду имеешь ты? Как ты собираешься достать ее? Ведь у тебя нечем даже почерпнуть». А затем она сказала: «Господин, дай мне этой воды». Вы помните, как Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей» от Иоанна 7:37. Воды, которые давал Моисей, было достаточно для целого поколения. Ее хватало на все их ежедневные нужды на протяжении 40 лет, но вода, которую дает Мессия, лучше воды, полученной от Моисея. Мессия дает вам вечный источник, который полностью удовлетворяет жаждущую душу. Сегодня, когда нам хочется пить, мы обращаемся к чашке чая или стакану минеральной воды. Но наша жажда утоляется ненадолго. Иногда наша жажда становится еще сильнее. Нет ничего лучше глотка родниковой воды. Мессия предлагает нам родник живой воды. В Новом Завете повествуется о жизни тех представителей еврейского народа, которые поверили в Иисуса как в своего личного Мессию и Спасителя. Они слышали Его слова, они видели Его чудесные дела, они были свидетелями Его смерти и воскресения. Многие из них видели Его своими собственными глазами после того, как Он воскрес из мертвых. И они отправились по всему миру, проповедуя эту благую весть и рассказывая всем, что Иисус – это и есть долгожданный Мессия. Еврей Петр, который оставил свою рыбацкую лодку и последовал за Иисусом. В книге «Деяния апостолов», в главе 3, записана проповедь, которую произнес Петр перед евреями в Иерусалиме. Петр составил свою проповедь на основании слов пророков Израиля. Он напомнил о пророчествах, сделанных Моисеем. Петр сказал, что Моисей предсказал приход пророка Мессии. Все пророки Израиля говорили о Мессии семени Авраамовом, пророке и слуге Иеговы. Петр сказал: «Бог воскресил его, и теперь он призывает вас отвратиться от ваших злых дел и начать поклоняться и служить ему». Позвольте мне сказать вам правду. Пророк, о котором говорил Моисей, пророк, подобный Моисею, пришел, и он выше, чем Моисей. Его хлеб больше, чем хлеб, данный Моисеем. Его живая вода лучше, чем вода, которую добыл для народа Моисей. Его голос — это голос самой правды. Бог обращается ко всем нам сегодня со словами: «Слушайте, что говорит вам этот пророк, потому что он говорит мои слова». Если вы примете эту правду, вы получите вечное благословение. Прислушайтесь к Его голосу сегодня. Послушайте Его слов. Склонитесь перед Ним.

Еврейский народ часто называют народом Великой Книги. Книга, о которой идет речь, это Священное Писание. Еврейский народ – народ этой книги. Образование всегда играло важную роль в среде еврейского народа. Каждый еврейский мальчик посещает школу. Начиная с возраста 5 лет, он приступает к изучению закона Моисея, первые 5 книг Торы. В возрасте 13 лет он становится бар-мицва, сын закона или завета. Материал для занятий по подготовке к бар-мицва берется главным образом из книг Талмуда и комментариев, связанных с еврейскими законами. В наших занятиях мы рассматриваем 13 догматов иудаизма, составленных в XII веке высоко уважаемым раввином, доктором Моше бен Маймонидом, учителем и философом. 8-й догмат заявляет следующее: «Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках наших, это Тора, данная учителю нашему Моше, да будет он вечно в мире». Истинность или ошибочность этого заявления зависит от толкования слов «вся Тора» или «весь закон». В еврейских учениях иногда употребляются противоречивые термины, когда дело касается источников религиозной информации и оснований для веры. Письменным законом принято считать первые 5 книг, написанных Моисеем. Все эти книги Моисей написал по Божьему вдохновению. Доктор Селел Рот дает следующее определение понятию «вдохновение» в новой стандартной еврейской энциклопедии, английское издание. Вдохновение – это действие или влияние божественной силы, которое гарантирует, что записанные или сказанные слова происходят от Бога и поэтому свободны от человеческих ошибок и подделок. Он говорит, что богодухновенное писание абсолютно истинно и не содержит в себе ошибок или подделок. Во 2-й книге Моисея, Исход, говорится, что Бог приказал Моисею записать для памяти в книгу все, что он сказал. Исход 17:14. В главе 24, стихе 4 говорится, что Моисей записал все слова Господа. В той же главе, в стихе 12, записано, что Господь сказал Моисею следующие слова: «Взойди ко мне на гору Синай и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Моисей получил 10 заповедей на каменных скрижалях, которые были написаны рукой самого Бога. Мы не знаем, как именно это было сделано, каким методом, но я охотно принимаю это заявление в том его виде, в каком оно записано в Библии. Бог сказал: «Дам тебе скрижали каменные». Моисей получил также инструкции относительно постройки скинии. Скиния должна была стать местом обитания Бога посреди его народа. Она должна была стать местом поклонения Богу. Подробные детали проведения службы были также даны Моисею непосредственно самим Богом. Были установлены обязанности человека по отношению к Богу, а также обязанности по отношению к другим людям. В книге Исход 34:27 мы читаем следующее: «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». После смерти Моисея Бог поставил во главе народа Иисуса Навина. Это был человек великой веры. Ему было суждено привести израильтян в Ханаан, в землю обетованную. Целое поколение израильтян погибло в пустыне из-за неверия и греха. И вот теперь новое поколение собиралось войти в землю, обещанную Господом Аврааму. Господь дал Иисусу Навину указание соблюдать все Божьи законы. При этом Бог сказал: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Иисуса Навина 1:8. Слово «Тора» означает учение или инструкции, или руководство. Во времена второго храма слово «Тора» стали переводить как «закон». Раввины начали использовать слово «Тора» для обозначения Божьего руководства и учения, полученного Израилем через откровение. Тора стала означать письменный закон и устный закон в еврейских традициях. По-настоящему слово «Тора» должно было бы означать письменный закон, данный Богом Моисею. Этот письменный закон отличается от устного, который включает в себя учения человеческие. Встает один очень важный вопрос. Кто наделил властью и авторитетом устный закон или человеческие обычаи? Это тот пункт, начиная с которого религия пошла в неверном направлении. Религия откровения – это такая религия, которая направляется богодухновенным словом. Это единственный для нас авторитет в вопросах веры и богослужения. Со времен пророков еврейский народ признал 39 книг еврейского священного писания как богодухновенное слово Божье. Еврейское священное писание делится на три раздела. Тора, 5 книг Моисея, пророки Исаия, Иеремия и другие, и священные писания. В последний раздел входит книга псалмов, притчи, Иов, песни песней, Руф, плач Еремии, Экклезиаст, Эсфир, Даниил, Ездра, Неемия и Паралипоменон. Таким образом, мы имеем пятикнижие пророков и писания, которые вместе составляют то, что принято называть Ветхим Заветом. Библия – это Слово Божье, и именно так нужно ее принимать. Более того, она единственное слово, полученное от Бога, и никакое другое слово, никакие людские обычаи не должны иметь решающего авторитета в вопросах веры и жизни. Бог также дал предостережение: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Второзаконие 4:2. На практике получилось совсем по-другому. Еврейские религиозные лидеры взяли закон Моисея и развили и увеличивали его до неузнаваемости. По еврейскому закону были написаны тысячи книг. Талмуд – это книга, дающая указания по всем вопросам еврейской жизни. В ней содержатся длинные дискуссии по различным пунктам еврейского закона и обычаев. Заповеди, данные Моисею, были расширены традицией настолько, что сегодня еврейский мальчик, который становится сыном закона, обязан подчиняться 613 заповедям и обрядам. Каждый честный человек знает, что выполнение таких обязательств просто невозможно физически. Эти традиции и обычаи вытеснили Божий закон. В чем состоит цель закона? В послании апостола Павла к Галатам говорится, что закон Моисея был учителем, наставником, ведущим нас к Мессии. Закон обвиняет всех нас. Перед лицом закона мы все виновны. Только посмотрите на нарушенный закон. Это недобрые вести. Мы все грешники, и мы все отпали от Божьей славы. Мы все согрешили против Бога и против своего собрата-человека. Однако есть и добрая весть. Мессия пришел. Пророк Исаия – великий евангелист Ветхого Завета. Он говорит Израилю, что они все больны. Он говорит нам, что эта болезнь распространилась от головы до пят. Как врач он дает диагноз того, что с нами еще не все в порядке. Наша болезнь – это грех. Мы все полны ран и синяков. Мы больны смертельной болезнью. Пророк говорит от имени Бога следующие слова. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, —
Исаии 1:18. Бог обеспечил все возможности, чтобы очистить человека от грехов. Бог устал от жертвоприношений, которые превратились в простой ритуал и обязанность. Он желает от человека сокрушенного сердца и смиренного раскаяния. Если вы придете к Богу сокрушенным сердцем, с искренним раскаянием, Он очистит вас от всех ваших грехов. Он может это сделать только на основании работы, совершенной на земле Мессией. Мы не в состоянии уплатить свой долг за нарушение закона. Этот долг заплатил за нас Мессия. Он стал тем, который был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он тот, который понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Мы преступили Божий закон. Мессия занял наше место и взял на себя нашу вину и наше наказание. Как же тогда мы сможем стать соучастниками благословения Мессии? Мы можем получить это благословение через веру. Мессия пришел. Он пришел, чтобы искупить всех тех, которые находились под законом. Он пришел, чтобы сделать нас всех свободными. Его имя – Мессия Иисус, помазанник Божий. Блаженны все, уповающего на Него. Шалом. Шалом. Псалмопевец Израиля, царь Давид, написал следующие слова. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Псалом 118:89. Великий глубоко чтивый учитель Мойше Маймонид написал в своих 13 догматах иудаизма следующее. «Верую полной верой, что Тора это не будет заменена и что не будет другой Торы от Творца, благословенное имя Его». Это 9 догмат из нашей серии 13 догматов иудаизма по Маймониду. Закон Моисея не изменился, и он никогда не изменится. В наш век мы вынуждены приспосабливаться к переменам. Мы начинаем к ним привыкать. Очень мало вещей остается неизменными. Стоимость жизни выросла неизмеримо. Цена наших с трудом заработанных денег постоянно меняется. Слова нашего языка меняют значение. Огромным изменениям подверглись моральные стандарты, они сильно упали в наши дни. Бог говорит, что Его Слово утверждено на небесах. Оно не может измениться. Как это может быть? Оно неизменно потому, что Его автор сам неизменен и вечен. Великий законодатель Моисей сказал следующее. «Прибежище Твое, Бог, древний, и Ты под мышцами вечными» — Второзаконие 33:27. Наш Бог

0: слово «твердо» и «истинно». Только вечный Господь может давать обещания и заключать заветы, которые сбудутся. Люди дают обещания Богу, люди дают обещания друг другу, и как часто эти обещания нарушаются. Когда люди попадают в беду, они взывают к Богу и дают Ему обеты в обмен на Его помощь. Но очень часто они не соблюдают этих обетов. Даже искренние люди могут давать обещания другим и затем не выполняют их. Господь Бог явился Аврааму и Саре, его жене, и дал им обещание, что Сара родит сына. Саре было тогда 90 лет, а Аврааму 100. Тем не менее, Бог пообещал им сына. Более того, Бог сказал: «Я дам обещание этому еще не родившемуся сыну. Я заключу с ним вечный завет. Я произведу от него великий народ». Это было обещание о 12 сыновьях Иакова и о великом народе Израиля. Обрезание крайней плоти у каждого еврея мужского пола – это внешний знак этого самого завета между вечным отцом и его народом. Этот знак указывает на вечный характер их отношений. Кроме этого, частью этого завета было обещание вечного отца, что земля Ханаан будет вечным владением народа Израиля. Какой чудный, удивительный завет! Вечный Отец, Создатель неба и земли, дал свое вечное, неизменное слово и обещание своему народу. Он дал им землю, вечное владение и семя, которое породит вечный народ, а также благословение, которое распространится на все народы земли. Царь Давид пел песню хвалы, которая записана в книге царств. Среди других вещей, за которые псалмопевец воздает хвалу Богу, есть следующее: «Непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Вторая книга царств, 22:31. Не так ли, друзья мои? Мы все нуждаемся в верном неизменном.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Но долго радоваться не пришлось. Подъехав в гостинице, они смогли оценить то, что наделала буря. Ее центр прошел именно по этому месту. Увиденное вызвало у них ужас. Столбы были повалены, провода электрических линий и связи оборваны, оконные стекла выбиты, площадки и проходы между строениями почти по колено занесло красной пылью. Кое-где догорали пожары, спровоцированные такими же шарами-террористами, как повстречался им. К счастью, они не пострадали. Но не всем так повезло. В гостинице, где они зарезервировали номер, нельзя было остановиться. На машине без фар они тоже не могли возвращаться. Их разместили в другой гостинице, которая не

так пострадала от бури, и помогли отыскать механика и другую машину на прокат. Вскоре они зашли в номер и в изнемождении упали на кровать. Нэнси хотелось разрыдаться, чтобы освободиться от пережитого стресса и напряжения, но легкое прикосновение руки милого мужа и сладкий поцелуй быстро сняли напряжение и даже усталость. Потом они отыскали небольшой ресторан, который не очень пострадал от песчаной бури, и, насладившись легким ужином, пошли прогуляться. Несмотря на разрушительные последствия бури, место было прекрасным. С угла гостиницы открывался вид на далекие горы Грэн-Каньона, куда они все-таки планировали попасть. Прекраснейший закат, который своими раскрасневшимися от стыда щеками приносил всем извинения за бурю, натворившую беду. Вскоре красноту сменили все цвета радуги, которая будто напоминала, что грядущий день будет лучше того, который скрывался за темнеющим горизонтом. Поздней ночью они вернулись в номер, и Билл, включив телевизор, решил послушать новости и погоду, укорив себя, что не сделал этого раньше. Тем не менее, все осталось позади, хотя в новостях сообщали о больших разрушениях вследствие бури, самых больших за последние годы. Буря охватила район шириной в несколько десятков миль и длиной в сотню миль, засыпая дороги и поселения. Высота насыпи кое-где достигала свыше метра. Как выяснилось позже, именно вынужденная остановка при встрече с перекати-полем уберегла их от худшего. Убегая от неистовой нагло движущейся бури, шар, возможно, вобрал в себя большой заряд электричества и потом разрядился на металлический предмет, которым оказалась их машина. Но с милым все казалось прекрасным. Буря миновала, спряталась среди красных причудливых гор. Они были счастливы, и никакие бури не могли это

0: Нэнси грустно улыбнулась. Именно так они тогда думали. Ничто и никогда не сможет изменить их нежной любви друг к другу, их бережного отношения к чувствам и сердцам, чтобы сохранить их на всю жизнь. Но это все осталось в прошлом, в далеком прошлом. Но никто и никогда не искоренит это из ее памяти. Это прошлое всегда будет с ней, будет воскресать и тревожить ее, причинять боль и залечивать раны. Те прекрасные воспоминания, которыми была богата ее память, часто причиняют ей боль, но в то же время являются для нее драгоценным наследством, которое осталось ей от прекрасной жизни вместе, хотя и очень короткой. И сегодня, подъезжая к Грэн-Каньону, она в какой-то мере была счастлива, что еще раз сможет пережить те мгновения и приятные впечатления, которые она получила, находясь здесь вместе со своим любимым. Дорога была извилистой, и ей приходилось ехать очень медленно. Тем не менее, открывавшийся вид восхищал своей красотой. Поднявшись наверх, Нэнси отыскала парковку и остановилась. Наверху Грэн-Каньона было не жарко, все время дул ветерок, но стоило чуть-чуть спуститься по дороге, ведущей вниз, как все менялось. Склоны каньона закрывали от ветра, солнце начинало припекать, и от гор отдавало жаром, как от раскаленной сковородки. Восточная часть дороги вдоль каньона была открыта для машин, и Нэнси решила посмотреть на Грэн-Каньон с тех же точек, где они были раньше. Грэн-Каньоном можно любоваться очень долго и множество раз. Это никогда не надоедает. Так же, как можно долго смотреть на огонь или морской прибой. Все время видишь что-то новое или просто погружаешься в себя, ни о чем особо не думая. А если есть возможность подумать о чем-то прекрасном и возвышенном, то и величие каньона становится еще прекрасней. У Нэнси была такая привилегия, и она решила насладиться ею сполна. Она вернулась к машине и направилась к цели. Там она провела несколько часов, любуясь красотой и грандиозностью гор и листая странички памяти. Сгущались сумерки, и она решила сделать то, что когда-то они не успели сделать вместе. С крайней восточной точки каньона можно наблюдать закат. Места там занимают заблаговременно. Весь край был уже занят трепотами фотографов, раскладными креслами и сидящими людьми. Втиснув свой трепот возле самого подножия сторожевой башни, Нэнси включилась в круговорот туристов, позирующих, пьющих кофе, трещащих на разных языках, старающихся чем-то себя занять в ожидании заката. Вскоре солнце опустилось почти до самой кромки каньона, забирая с собой и весь свет и тепло этого мира. И со дна стала подниматься темнота, пока не заполнила собой и не скрыла весь Грэн-Каньон. Закат был великолепным. Он заставил ее сердце больно сжаться. Ее глаза застилали слезы, которые скрывала легкая тень сумерек, медленно выползающих из глубины каньона и заполняющих все вокруг дрожащей темнотой. Заканчивался день, который для Нэнси был наполнен сладкими и щемящими воспоминаниями. Они, как каменные стены каньона, долго будут жить в ее сознании. Они вечные, но, вопреки жизненным бурям и трудностям, из глубины древнего каньона и из пепла отчаяния и тоски В который раз воскресали слова «Я прощаю вас». Именно они должны изменить ее жизнь. Несмотря на позднюю осень, вечера еще были теплые. Нэнси сидела на веранде и наслаждалась прекрасным вечером. Над головой навис темный свод небес с блестящими крупными точками. И от того, что стояла густая тьма, было невиданно много звезд. Небо было плотно усыпано ими. Время от времени взлетали светлячки. Но это были первые одиночки. Массовый вылет должен быть позднее. Завтра у нее встреча с Марией Ивановной и Моникой Вильямсон. Ее мысли почему-то вернулись к последнему путешествию в Аризону с ее величественными горами и каньонами, с прекрасными закатами и перехватывающими дух восходами, с великанами-кактусами и красно-рыжими землями. Такое можно увидеть только в этом штате. Но ей почему-то припомнились руины замка Монтесумы на месте древних поселений ацтеков. Замок был окружен многовековыми деревьями и духом древней истории и тоже наводил на мысль о бренности цивилизации и разрушительной силе времени. Ее же мысли сконцентрировались не на бренности цивилизации или грандиозности замка, а именно на руинах. Ведь ее собственная жизнь проходила на руинах прошлого. И это в последнее время причиняло ей невыносимые страдания. Далекое прошлое, с которым нераздельно было связано ее настоящее, назойливо гудело в ее сознании, как светлячки, количество которых все увеличивалось и увеличивалось с каждой минутой. Нэнси поднялась и, закрыв за собой дверь дома, отгородила себя от назойливых светлячков, но не могла освободиться от тяжелых мыслей о прошлом. Она попыталась сосредоточиться на предстоящей встрече. Зачем ей нужна эта встреча с этими женщинами? Чем они могут помочь ей и облегчить ее страдания? Нэнси заварила крепкий чай и включила телевизор. Показывали передачу о надвигающемся урагане, который вскоре должен обрушиться на штат, где она проживала. Синоптики предсказывали, что он потеряет свою силу к тому времени, когда достигнет суши. Но не всегда так было, как они говорили. Бури и непогоды, как ее в личной жизни. Передача затянулась далеко за полночь, и Нэнси, утомленная тяжкими размышлениями и телепередачей, вскоре забылась в тревожном сне. Проснулась она под утро, когда солнце уже позолотило горизонт. Нэнси почувствовала физическое облегчение после крепкого сна и даже успокоение. Спустя несколько часов она уже сидела в небольшом ресторанчике в ожидании женщин. Вскоре дверь открылась, и как только она увидела их улыбки, ее сердце возмутилось. Как могут они так открыто улыбаться? Тогда, когда сын одной покоится в сырой земле, а сын другой в мрачных тюремных стенах. Как могут они так спокойно и открыто смотреть на жизнь, где столько тревог, столько горя и слез? Как вообще они могут быть рядом, если их объединяет ужасное прошлое? А женщины, подав ей руки для приветствия, присели рядом и весело затараторили. «Сегодня прекрасный день, не правда ли?» — сказала одна. «Люблю позднюю осень», — добавила вторая. Нэнси смотрела на них и в душе ругала себя за эту встречу. Что она хотела от них? Узнать о том, как может мать, которая потеряла своего единственного сына, простить убийцу и даже заплатить его долг адвокату, защищавшему его в суде? Она образованная перспективная женщина, защитившая диплом адвоката, который давал ей право представлять закон и бороться с неправдой, злом и несправедливостью, согласилась на встречу с женщинами, действия которых не поддаются никакому здравому смыслу? Как она могла? Что ей руководило? «О чем вы задумались?» — прервала ее мысли Мария Ивановна. Нэнси отчужденно взглянула на нее, чуть улыбнулась, чтобы не показаться грубой, и тихо сказала: «Мысли о прошлом тревожат меня». «Я это подозревала», — стараясь быть ненавязчивой, смущенно проговорила Мария Ивановна. «Вас, видимо, тревожит какое-то неприятное прошлое». А Нэнси в душе возмутилась. Как могла она так прямо говорить ей об этом? И тут вмешалась Моника. Она тихо сказала с легкой улыбкой: «Знаете, иногда очень тяжело говорить с незнакомыми людьми о том, что вас тревожит. Но почему-то вы выбрали нас. И я хочу сказать, что молилась о нашей встрече. Мне хотелось бы хоть чем-то помочь вам, хоть как-то облегчить ваши страдания». «Страдания?» — стараясь скрыть возмущение, спросила Нэнси. «Откуда вы знаете, что меня что-то тревожит, что я страдаю?» «Вы же сами об этом сказали всего несколько минут назад». «Слушайте», — поняв, что загнана в тупик, и чтобы смягчить обстановку, Нэнси предложила: «Давайте закажем завтрак. За едой легче разговаривать». Какое-то время все молчали, разглядывая меню. Вскоре пришла официантка и, приняв от них заказ, ушла. Молчание продолжалось. Официантка вернулась с чашками кофе, и Моника предложила: «Давайте сначала помолимся и благословим наш завтрак». А в душе добавила: «И наш разговор». Они склонили головы, и Моника совершила короткую молитву. Обстановка была немного натянутой, и она осторожно предложила: «Расскажите нам о себе». Нэнси вздохнула. Она считала себя общительной и всегда думала, что людям легко и просто с ней общаться. Но сегодня было по-другому. Была ли она виновата в этом? Или ее прошлое и тревожные думы о нем повлияли на сегодняшнюю встречу? «Извините меня», — тихо сказала она. «Я совсем не хотела, чтобы наша встреча прошла натянуто. Прошлое в самом деле растревожило меня. Совсем недавно я приехала из отпуска. Я опять побывала в тех местах, где лишь несколько лет тому назад мы были вместе с мужем. На этот раз я была там одна, и тяжелые мысли о прошлом немного расстроили меня. Мое настроение сегодня – плод моих грустных воспоминаний. Почему же на этот раз вам пришлось поехать одной?» Не сдавалась Моника. «Потому что сейчас я одна». Нэнси умолкла. Ей не хотелось сейчас открывать перед этими чужими ей людьми страничку прошлого, которая до сих пор щемящей болью отзывается в ее сердце. «Знаете, меняя тему разговора, спросила она Монику, «Объясните мне, пожалуйста, как вы могли простить человека, который стал причиной смерти вашего сына, да еще и заплатить за его долг?» «Наше будущее всегда имеет корни в прошлом», — улыбнувшись, ответила та. «Мое же решение основывается на очень солидном прошлом. Когда-то давным-давно Отец Небесный простил земным людям смерть своего сына. Он это делает и до сих пор. Как могу я не простить подобного мне? По примеру из прошлого, я действую в настоящее время. А уплатить долг?» Все еще недоумевая, спросила Нэнси. «Мой долг ведь тоже был когда-то уплачен. Тоже пример из прошлого». «По-человечески это невозможно», — с легким возмущением ответила Нэнси. «Вы абсолютно правы, моя дорогая», — согласилась та. «По-человечески такое невозможно и трудно поддается объяснению. Но ведь так было сделано раньше». Моника еще долго рассказывала ей о том, как Христос оставил людям пример любви и прощения, как Он жил на земле и на примерах учил, что люди должны поступать так же. Любовь доказывается жертвой. Покой обретается через страдания, и мир снисходит с небес. Нэнси слушала, но ее душа не реагировала на слова. Она оставалась каменной и черствой. Все, что слышала, она воспринимала как детский нелепый разговор, который не поддавался здравому смыслу, не подтверждался теорией и фактами. Она не могла с этим согласиться, даже не имела права с этим согласиться. За преступление человек должен нести наказание, и только закон может определить его меру и тяжесть. Она в это верила. Этому она была научена. Пример из прошлого, пример божественного прошлого, был неприемлем для настоящего времени. Теперь было время науки и закона, высшей цивилизации и высокой морали. И даже когда не все хотели этому следовать или повиноваться, она была одной из тех, кто считал себя блюстителем закона и справедливости и должна была придерживаться такого понимания. «Что же случилось с вашим мужем?» Снова задала ей вопрос Моника. «Он погиб из-за опрометчивого поступка такого же безответственного и жестокого человека, от какого пострадал и ваш сын!» Не скрывая злобы, выпалила она и заметила, как Мария Ивановна опустила голову. «Извините меня», — обратилась она к той. «Мне жаль вас, как мать, как женщину, но такие, как ваш сын, причиняют огромные страдания другим. Из-за таких бессердечных и жестоких людей страдают добрые и великодушные люди. Ведь именно таким был мой муж. Но судьба распорядилась так жестоко, забрав его у меня слишком быстро. Мы даже года не прожили вместе. И с чем я осталась? С тоской, леденящей мою страдавшую душу, и с постоянной, испепеляющей все мои внутренности, ненавистью к тому человеку. В отличие от вас, и я никогда не смогу ему это простить. И даже не имею права во имя светлой памяти о моем любимом и дорогом муже. Она ненадолго умолкла, заметив, что в нее впились две пары широко открытых глаз. Ее рассказ был впечатляющим. Она это знала. Такую реакцию слушателей она видела постоянно. Но на этот раз реакция на ее рассказ была иной. «Месть вас уничтожит», — дрожащим голосом произнесла Моника. А Мария Ивановна только одобрительно кивнула головой. Теперь настала очередь Нэнси выпучить на них глаза. Таких слов поддержки она еще не слышала ни от кого. «Послушайте меня», — продолжила Моника. «Вы должны его простить для вашего же собственного мира и покоя. И, как вы сказали, ради светлой памяти вашего дорогого мужа. Это будет очень тяжело сделать. Но просите помощи у Бога». Последние слова она уже слышала подсознательно. Она не могла больше здесь сидеть и слушать уму непостижимые басни этих странных женщин. Она должна срочно уйти. Оставив на столе несколько купюр, Нэнси, даже не попрощавшись, быстро покинула ресторан. Ведь то, что она слышала, было немыслимым, невозможным, не поддавалось никакому здравому смыслу. Она не могла простить человека, который причинил ей страдания, по чьей вине ушел из жизни такой прекрасный человек, каким был ее муж. Ее профессия позволяла следить за его пребыванием в тюрьме. Но простить его? Нет, она никогда не сможет сделать этого. Нэнси села в машину и, положив голову на руль, горько зарыдала.
1: «Нет, они не могут ее понять. Они намного старше ее, просто отсталые люди, ум которых затмила религия и вера в Бога. Они совсем не понимают, как нежно и искренне можно любить. И так неожиданно расстаться с тем, что дорого, что важно и необходимо для нее, из-за чего-то безответственного поступка. Нет, такому человеку нет прощения».
0: И в этом Нэнси была абсолютно убеждена. Ее возмущению не было предела. Приехав домой, она долго возмущалась и злилась на себя за то, что согласилась на встречу с этими, по ее мнению, несовременными женщинами. Как могла она подумать, что эта встреча облегчит страдания ее души? Ведь случилось противоположное. Рана, которая, как ей казалось, уже начала заживать, после сегодняшнего разговора теперь болезненно кровоточит. Ее страдания усилились. Частично обретенный покой исчез, ушел в небытие, погребенный под жгучими страданиями раненой души. Потом Нэнси вышла во двор в надежде увидеть своего старенького соседа, который много раз поддерживал ее в отчаянии, спасал от ностальгии и тоски. Она успокаивалась, беседуя с ним после тяжелых судебных заседаний, после проигранных дел. Хотя бы он оказался во дворе, тогда она посидела бы с ним на скамейке и отвлеклась от своего горя. Он никогда не расспрашивал ее ни о чем, а только говорил и говорил. В прошлом он был научным работником и знал много изумительных историй о природе и животном мире. В основном его рассказы были интересными и поучительными, хотя подчас он был бессмысленным и нудным. Но это не требовало ее участия. Она только слушала. «Мистер Квашневский!» – позвала она, подойдя с надеждой к калитке. Сначала она услышала старческий кашель. Потом он спросил.
1: «Что, детка, поговорить хочешь? Отдохнуть? Ну, поди-ка сюда. Я тут приберег тебе историйку».
0: Нэнси в душе поблагодарила судьбу. Теперь она сможет хоть немного отвлечься от тяжких мыслей. Она прошла в его двор и, сев рядом с ним на скамейку, спросила. «Как ваше здоровье?»
1: «Если ты думаешь, что я тебе пожалуюсь, не дождешься. Жизнь прекрасна. Ты только посмотри вокруг. Природа, цветы, небо, птицы, красота и устройство».
0: Он снова прокашлялся и продолжил.
1: «Говоря о птицах, у меня тут с одной история приключилась. Желая лучше рассмотреть птичек колибри, я прилепил кормушку к окну, но получилось не совсем удачно. Одна из них сильно ударилась о стекло, вероятно, не заметив его. Я нашел ее в траве под окном. Она лежала на брюшке, раскинув крылья. Правое крыло было неестественно вывернуто в суставе. Она была жива. Ее открытые глаза взывали о помощи. Я осторожно положил ее в коробочку на кусок ваты, зная, что колибри умирают не только от голода, но и от холода. Не вполне надеясь на свои знания, я заглянул в справочник и узнал, что колибри умирают без сладкой пищи через 4 часа, а без белковой через 24. Сварить сахарный сироп было делом нескольких минут. Но как накормить раненую? Мои старческие мозги начали лихорадочно думать, а глаза следили за птичкой. Пока остывал сироп, я нашел стеклянную пипетку с тупым концом и начал эксперимент. Набрал сироп и, держа пипетку в левой руке, правой осторожно поднял птичку. Слава Богу, руки у меня не трясутся, и я довольно ловко сумел засунуть ее клюв в отверстие пипетки. Удача! Длинный тоненький носик весь вошел внутрь. Птичка вздрогнула, и я увидел, как высунулась красная ниточка язычка, и она начала пить сироп. Я радостно набрал вторую порцию, и колибри снова выпила сироп. После кормления я уложил ее опять в теплую коробочку. К больной подошел часа через 4. Она была жива, глаза также открыты, но на этот раз выражали благодарность, а крыло было прижато к телу. Значит, увечья не было, чем я был безмерно рад. Потом я снова накормил ее из пипетки, осторожно держа невесомое тельце правой рукой. А как только я раскрыл ладонь, птичка неожиданно загудела, как веретено. Взлетела с ладони вертикально вверх и, развернувшись в воздухе, на 90 градусов устремилась к кустам, где были ее друзья.
0: Старик замолчал. Глаза его радостно светились, а он представлял себе птичку и ее полет и в душе наслаждался этим. Он продолжил.
1: Удивительные качества заложены в этой крошке. Скорость, маневренность и красота. Скорость полета этой малявки достигает около 80 километров в час, а за секунду она может делать до 150 взмахов крыльями. Не чудо ли это? И мне посчастливилось одну из них спасти от смерти искусственным сахарным нектаром, в котором она так нуждается и съедает за день в два раза больше своего веса. Чудо природы!
0: Вы потом ее видели? Заинтересованно спросила Нэнси.
1: Ее? Приподнял брови мистер Квашневский. Не знаю, ведь их отличить непросто. Знаю только, что это был мальчик, потому что у них на шейке есть блестящий зеленый ободок. И они разноцветные. Девочки серые, неукрашенные. Птицы – это особый мир, как и человеческий. Только им не даны такие качества, как нам – любить и сострадать. И поэтому мы должны быть особенно сострадательны к тем, кто в нужде, кого мы обидели или кто обидел нас. Ведь мы – в отличие от животного мира, наделены особыми качествами и характером. Нэнси разочарованно взглянула на него. Он говорил о сострадании. Может, еще и о прощении заговорит? Не дожидаясь этого, она извинилась и ушла. Неужели сегодняшний день сулил ей только тяжесть? Разговор с женщинами о прощении, с соседом о сострадании. Для нее сегодня достаточно разговоров об этом, ведь они наводили ее на мысли, о которых она не хотела думать. Но они болью отзывались в ее сердце.

0: Воздух был насыщен праздничными запахами. Совсем недавно отпраздновали День Благодарения с традиционным тыквенным пирогом, с корицей и пьянящим яблочным квасом. А на порог уже торопилось Рождество. Люди суетились с подарками и поздравлениями, собираясь больше времени провести с любимыми и родственниками. Для Марии Ивановны это второе Рождество, которое проходит без мужа и отца, только на этот раз и без сына. Семейный круг поредел, да и покоя, и радости не прибавилось. Сергей опять был грустным и злым. Когда он долго страдал от побоев, то начал молиться и читать Библию. Но как только его тело стало сильным и здоровым, прежняя озлобленность вернулась к нему. Его обновленные чувства и жажда общения с Богом оказались недолговечными. Их сменили прежние чувства подавленности и злобы. Тот просветленный взгляд, который мать увидела в его глазах, оказался только временным. Придя к нему в очередной раз, мать увидела те же грустные и злые глаза. На вопрос о Библии он только махнул отчужденно рукой и сказал: «Чем она может помочь? Перестань, мама! Это не для меня!» В материнских глазах заблестели слезы, а в его сверкнула злость. Ее радость была короткой. Мать надеялась, что он понял, что его борьба безрезультатна и не приведет к победе. Но на самом деле так не произошло. Однако молитвы продолжались. И ее, и матери Брюса, Моники Вильямсон. В тот день, в преддверии Рождества, сидя в церкви, которую посещала Моника, Мария слушала пастора, а думала о Сергее. Пастор говорил о подарке, посланном Небесным Отцом на землю, о бесценном подарке. Но многие люди в нем не нуждались. Этот подарок не желал принимать и ее сын, который его имел, испытал чувство радости от обладания им, но так легко и просто с ним расстался. Ох, каким бедным и несчастным он стал, подумала мать, и слезинка медленно покатилась по щеке. А пастор продолжал: Отец Небесный по своей безмерной любви к людям послал им своего сына. И этот подарок был бесценным, подарок любви. Тем самым он оставил для нас, людей, пример. И, возможно, потому праздник Рождества – это праздник подарков. Но, к сожалению, очень часто подарок как-то оценивается. В какой-то мере мы с вами становимся материалистами и потребителями. А как насчет того подарка, который ничем нельзя измерить или оценить? Задумайтесь над этим. Я даю вам время подумать. Зал наполнила негромкая мелодия песни «Тихая ночь». И вопрос пастора повис в воздухе. Подарок, который нельзя оценить или измерить. Вскоре пастор продолжил. Как насчет улыбки, подаренной случайному прохожему, охваченному тяжкими думами и переживаниями? Или совместные молитвы о родном и близком, или проявленного сострадания, или прощения. Можно ли измерить это? Поддается ли оно оценке или измерению? Тем не менее, как важны и необходимы эти подарки для многих. Этот список можно продолжать и продолжать. И я верю, что в жизни каждого из нас были моменты, когда мы очень нуждались в таких подарках, когда получали или дарили их. Насколько раз, к сожалению, мы упустили шанс сделать такой подарок. Давайте будем щедры на такие подарки. Иисус Христос своим приходом в мир подарил многим надежду. Он сделал мир лучше и светлее. Давайте же такого рода подарками будем украшать жизнь на земле. Мария Ивановна была польщена словами пастора. Она благодарно взглянула на свою подругу, которая по странному и жестокому стечению обстоятельств стала для нее такой родной и близкой, и в душе поблагодарила Бога за подарок сострадания, который получила от Моники. Хотя за этим и стояла денежная сумма. Но какой ценой можно измерить желание, руководившее этой бедной, потерявшей сына женщиной, когда она уплатила долг матери человека, убившего ее сына? Невозможно было измерить цену желания помочь. Выйдя во двор церкви после служения, Мария Ивановна поделилась с ней своими рассуждениями. Их разговор прервало приветствие. «С Рождеством вас, подруги!» Они оглянулись и увидели рядом с собой Нэнси Ричардсон. Она немного смутилась, увидев их, и, торопливо пожав их руки и поздравив, удалилась. Моника, глядя ей вслед, сказала: «Надеюсь, что она слушала сегодня проповедь о подарках, хотя сильно удивлена тем, что она здесь. Я никогда раньше не видела ее здесь, но надеюсь, что это не в последний раз». «Да, ей бы сделать такой подарок тому человеку, которого она не может простить». Но Нэнси эта проповедь не впечатлила так, как тех женщин, хотя и коснулась ее души. Возвращаясь из церкви, она решила зайти в христианский книжный магазин и купить себе Библию. Так как видела, что во время проповеди многие листали эту книгу и с удовольствием читали. Кроме нее. Ее интеллектуальный уровень должен постоянно повышаться, как она считала. И, возможно, на этот раз Библия станет такой книгой. Ведь Нэнси еще ни разу не держала ее в руках. Зайдя в магазин, она увидела отдел для любителей природы и животного мира и решила купить подарок своему соседу. Она остановилась возле книги, на обложке которой красовалось несколько пестрых птиц, и подумала, что это будет прекрасным подарком для человека, который очень увлекался птицами. Нэнси взяла ее и направилась к отделу с Библиями. Взяла одну из них и, открыв, удивленно посмотрела на оглавление. Книга за книгой, с названиями и количеством глав. Обычная книга, как и многие другие. Но интерес к ней не угасал из поколения в поколение, из столетия в столетие. «Значит, она особенная», — подумала Нэнси. «Насколько? Надо разобраться». Вскоре она уже ехала домой. Припарковавшись возле дома, она увидела соседа, копошившегося возле кустов перед домом, стараясь повесить на них рождественские украшения. «С праздником Рождества вас, мистер Квашневский!» — крикнула она ему. «Как дела у вас и вашей жены?»
1: «Вот будет время. Заходи. Проведаешь мою жену, а заодно посидим за чашкой чая».
0: «Хорошо. Можно я зайду к вам часа через два? Надо кое-какие дела уладить».
1: «В любое время, детка, в любое время. Я никуда не спешу, и дел-то особых нет.
0: Ласково улыбнувшись, ответил старик. Нэнси открыла дверь и остановилась. Ее жизнь была настолько размеренной, налаженной и в то же время до боли простой и одинокой, что все ее дела можно было решить на работе. Да и дела-то ее все были связаны с работой. Сегодня ей надо было только упаковать подарок для мистера Квашневского и полистать приобретенную книгу. Она закрыла за собой дверь, разделась и, включив чайник, вышла во двор. Несмотря на середину декабря, во дворе еще цвели розы и азалии. И она заметила несколько маленьких птичек, круживших над кустами. «Наверное, колибри», — подумала она, посмотрев на двигающихся с молниеносной скоростью миниатюрных птиц. «Возможно, что одна из них та, которую спас мой сосед». Она полюбовалась их полетом и, услышав свист чайника, зашла в дом. Нэнси не любила праздников, потому что это было время семейного общения. Она же была одинокой, без семьи и родственников. Сладкие мечты о семье и общении после ее замужества быстро закончились. И привычное, но такое томящее одиночество вернулось к ней. Одиночество будто не могло существовать без нее. И это было печальное открытие, с которым Нэнси приходилось жить. С такими грустными мыслями она направилась к дому Квашневских. «Я принесла небольшой подарок». Она чуть улыбнулась и протянула сверток старику, грациозно и вежливо открывшему ей дверь. Он распаковал его и радостно проговорил. «Не верю! Не верю своим глазам! Я совсем недавно увидела эту книгу в интернете, в новом издании, и думал ее купить. Вот совпадение! Ты будто прочитала мои мысли, детка!» Нэнси радостно улыбнулась. Ей было приятно, что она так удачно выбрала подарок для него. Но самое дорогое было в его словах. Каждый раз, когда он называл ее «детка», сердце Нэнси трепетно щемило, ведь именно так любил называть ее отец, который был с ней такое короткое время. Но его любовь и хорошие воспоминания остались с ней навсегда. Она благодарила судьбу, что ее сосед всегда называл ее именно так, и, сам того не зная, воскрешал ее прекрасные воспоминания о прошлом. Потом они пили чай, и на этот раз мистер Квашневский рассказывал ей историю о беспокойных и прожорливых птицах-рабинах. «Однажды...» прокашлившись, начал старик. «Мне довелось кормить птенца-рабина, которого я подобрал, когда он кричал возле колеса моей машины. Он бегал, прыгал, но не умел летать. За полчаса этот обжора проглотил 7 жирных червяков. Я принес его во двор, и на одном из стульев из старого полотенца вымостил для него удобное место. Он требовательно пищал, а я раз за разом мчался к цветочной клумбе, с трудом выкапывал червяка и бежал обратно. Птенец распахивал, казалось, бездонную желтую глотку с треугольным клювом. Червяк извивался, не желая попадать в страшную пропасть. Птенец мгновенно всасывал его, щипал мои пальцы, считая корм недостаточным, и начинал снова орать». Нэнси улыбнулась. Она представила себе картину. Солидный мужчина лихорадочно ищет червяка, бежит к орущему птенцу. Тот раскрывает огромный клюв-мешок из двух желтых треугольников с воронкой горлом посередине, заглатывает червяка, щиплет пальцы своего кормильца и продолжает пищать, не сбавляя тона. Было забавно. А мистер Квашневский продолжал.
1: «После дюжины червяков я сказал себе и птенцу: «Хватит!» и оставил его одного. Через какое-то время крик прекратился, и птенец обжора исчез.
0: Мужчина глубоко вздохнул, как бы сожалея о большой потере. А Нэнси, к своему удивлению, вдруг спросила: «А вы видели в наших краях канареек?»
1: «Только в клетках», – бодро ответил мистер Квашневский. «На воле же они живут небольшими стайками. Поют весь день, веселятся и шалят. Но серенады поют только самцы».
2: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 0.

Дорогие ребята, есть ли у вас настоящий друг? Я думаю, что каждый человек, будь он взрослый или ребенок, хочет иметь настоящего друга. О таком друге мы сегодня и последующие наши передачи хотим вам рассказать.

Милые мои дети, я очень хочу, чтобы вы узнали о жизни Иисуса Христа, потому что о нем должны знать все. Не было на земле никого, кто был бы таким хорошим, добрым и кротким, и так жалел бы всех, кто несчастен, потому ли что дурно поступали, или потому что болели, или еще почему-либо. А сейчас он на небе, куда и мы надеемся попасть после смерти и встретить там друг друга и вечно быть счастливыми все вместе. Вы не сможете себе представить, как там хорошо, если не узнаете, кем был Иисус Христос и что Он сделал. Он родился давно, почти 2000 лет назад в Вифлееме. Его отец и мать жили в городе под названием Назарет. Но вот пришлось им по делам идти в Вифлеем. Отца его звали Иосиф, а мать – Мария. В Вифлееме было в ту пору много народу, который тоже пришел туда по делам, и вот Иосифу с Марией не нашлось места ни в гостинице, ни в каком другом доме, и они устроились в загоне для скота. Там и родился Христос. Там не было ни колыбели, ни кровати, и Мария положила своего малыша в ясли, так называется кормушка для лошадей. Там он и заснул. А пока он спал, пастухи, сторожившие овец в полях, увидели ангела Божьего, который в дивном сиянии шел к ним по траве. Они испугались, пали ниц и закрыли лица руками. Но ангел сказал: «В Вифлееме, неподалеку отсюда, родился младенец, который вырастет таким добрым, что Господь полюбит его, как собственного сына. Он научит людей любить друг друга, не ссориться и никого не обижать. Имя ему будет Иисус Христос. И люди будут поминать его имя в своих молитвах, ибо им будет известно, что Бог его любит, и что им тоже следует его любить». И повелел ангел пастухам отправиться в тот хлев и поглядеть на младенца в яслях. Они так и сделали. Младенец спал, а они опустились на колени и сказали: «Благослови, Боже, это дитя». Надо вам сказать, что самым большим городом в той стране был Иерусалим. А в Иерусалиме жил царь, которого звали Ирод. И вот пришли в Иерусалим из далекой восточной страны мудрецы и сказали царю: «Мы видели в небе звезду, и она возвестила нам, что в Вифлееме родился младенец, и что, когда он вырастет, его будут любить все люди». Услышал об этом царь Ирод и позавидовал, ибо он был злой человек, но скрыл свою зависть и спросил мудрецов: «Где же этот младенец?» А мудрецы ответили: «Не знаем, но верно звезда нам покажет, ибо она нас сюда привела, а здесь в небе остановилась». Тогда Ирод сказал, что, может, звезда им покажет, где сейчас младенец, и велел им, если его найдут, прийти и сказать ему об этом. Мудрецы вышли, и звезда двинулась дальше. Она плыла у них над головами, пока не остановилась над домом, где был младенец. Это было чудо, но так велел Господь. Когда же звезда стала, мудрецы вошли и увидали младенца и мать его Марию. Мудрецы возлюбили его всем сердцем и одарили подарками, а потом ушли. Но к царю Ироду не вернулись. Они видели, что царь задумал недоброе, хотя и скрывает это. Пастухи вышли в ночь и возвратились в свою страну. К Иосифу и Марии явился ангел и велел им бежать с младенцем в страну Египет, а не то Ирод убьет его. В ту же ночь отец, мать и дитя бежали и благополучно достигли Египта.
Но когда жестокий царь Ирод понял, что мудрецы к нему не вернутся, и он не знает, где искать младенца Христа, он созвал своих военачальников и солдат и велел им перебить в своих владениях всех детей, которым было меньше 2 лет. И злые воины так и сделали. Матери с детьми на руках метались по улицам, пытаясь спасти их, спрятать в пещерах или в подземельях, но все было напрасно. Солдаты с мечами перебили всех детей, каких им удалось найти. Эту ужасную расправу назвали избиением младенцев. И избиение здесь значит убийство. Царь Ирод надеялся, что среди убитых был и младенец Христос. Но он ошибался, потому что, как вы знаете, Христос спасся, бежав с родителями в Египет. Там они и жили все вместе до самой смерти злого царя Ирода.

Подарок Иисусу. Пятилетний Митя Лещинский тихо стоял возле стены, с грустью наблюдая за тем, как его братья помогают отцу собираться на благовестие. Куча вещей в прихожей, которые отец собирался взять с собой, становилась все больше и больше. Продукты, термос, аптечка, спальные мешки, запасные части для снегохода. Внезапно к вещам подбежал маленький Артем, которому недавно исполнилось 3 года, и положил на самый верх кучи яркий мяч, который подарили ему родители на день рождения. Оглянувшись на недоумевающего Митю, Артем улыбнулся. «Я тоже помогаю». «Тема, давай на этот раз оставим мячик дома», — заулыбался папа, присев и обнимая малыша за плечи. «Лучше принеси мне валенки, хорошо?» Артем согласно кивнул и побежал в кладовку за валенками. Митя вздохнул и снова стал наблюдать за тем, как аккуратно мама складывает Евангелие в пакет и оклеивает его скотчем. «Это чтобы не промокли, если буран в озеро провалится», — догадался Митя. Папа Мити — миссионер. Семья Лещинских уже давно живет в сибирском поселке, который со всех сторон на сотни километров окружен тайгой. Папа Мити часто уезжает на снегоходе в лес, ищет стойбища хантов и рассказывает им о Боге. Многие ханты покаялись, оставили своих идолов и верят в Иисуса Христа. А Митиному папе приходится ездить все дальше и дальше в лес, чтобы найти стойбище, где люди еще не слышали о Христе. Иногда к нему приезжают христиане из других поселков, чтобы помочь в трудных поездках. Вот и сегодня к ним приехали 3 брата, которые сейчас готовили снегоход к дальней дороге. Митя не любил время, когда папа уезжал к хантам. Хотя у Мити была мама и еще 5 братьев, но когда дома не было папы, мальчик чувствовал себя очень одиноко. С папой было хорошо. Он часто рассказывал детям интересные истории про свои поездки. Вечерами они всей семьей читали Библию, пели песни под гитару. А недавно они с папой построили большую горку из снега, которую было хорошо видно из окна Митиной спальни. «Ты чего стоишь?» — хлопнул Митю по плечу 10-летний Коля. «Давай вещи на улицу выносить». Митя молча помотал головой, побрел в свою комнату, уткнулся лицом в подушку и заплакал. Через некоторое время Митя почувствовал на своем плече теплую руку отца. От этого плакать захотелось еще сильнее. «Сынок, что случилось?» — ласково спросил отец. «Завтра Рождество, а ты уезжаешь», — тихо прошептал мальчик. «Митя, ты же знаешь, что мне нужно ехать очень далеко, и братья хотят мне помочь. Но дело в том, что именно в праздничные дни они свободны, а потом им нужно будет идти на работу. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы расскажем хантам о Рождестве Иисуса Христа, потому что они об этом никогда не слышали. Ты согласен?» Митя задумчиво закивал головой. Потом поднял грустные глаза на отца и спросил: «А почему другие папы никогда не уезжают? Вот папа у Никитиных не уезжает. Он всегда вместе со своими детьми». «Думаю, что сейчас ты не прав, сынок. Ты же видишь, что братья приехали мне помочь. Они тоже оставили свои семьи. А у Никитиных дома проходят богослужения. Нас здесь только 3 верующих семьи в поселке. И если дядя Олег Никитин уедет, кто тогда будет собрание проводить?» Митя с папой посидели еще некоторое время, обнявшись, а потом вместе пошли переносить вещи из дома и грузить их на нарты. Когда все приготовления к поездке закончились, отец Мити пригласил братьев в дом, и они вместе попросили у Бога благословения на дорогу. Перед тем, как выйти, отец обнял всех детей по очереди и наказал им слушаться маму. Митя поймал взгляд уходящего отца и тихо шепнул: «Я люблю тебя, папа». «Я тоже люблю тебя, сынок», — также шепотом ответил ему отец. На следующее утро едва только Митя открыл глаза, как услышал голос маленького Артема: «Вставай, узоплазник!» «Рождество!» — вспомнил Митя и радостно подскочил на кровати. Но тут же вспомнил, что праздник они будут встречать без папы. Мальчик подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Все деревья за окном были в белом инее, а небо — высоким и пронзительно синим. «Значит, мороз сильный,
«Хоть бы папа не замерз», — заволновался Митя. «Дети, идите все сюда», — послышался из комнаты слабый мамин голос. Митя вошел в зал и увидел маму, сидящую в кресле. Лицо ее было бледным, а улыбка усталой. «С Рождеством, родные мои!» Мама провела рукой по влажному лбу. «Сегодня ночью поменялась погода, и у меня болит голова. Совсем сил нет. Я знаю, что вы очень ждали Рождество, но у нас не получится пойти на собрание. Будем праздновать дома. Старшие мальчики накроют на стол, а малыши им помогут. Я буду вам подсказывать, что надо делать. Мы с вами почитаем Библию, споем, помолимся, а потом попьем чай с тортом, который я вчера испекла». Ребята дружно принялись за работу. Максим и Коля выдвинули на середину комнаты большой стол, а Митя достал из шкафа красивую белую скатерть, которую стелили по праздникам. Старший брат Петя поставил в центр стола большой торт. «Мама всегда печет такой вкусный торт на Рождество!» С восхищением подумал Митя, любуясь вишнями из варенья, которыми был украшен край торта. Перед праздником Митины родители получили посылку от верующих, которых они совсем не знали. Мама посмотрела обратный адрес на посылке и сказала, что эти люди живут в далеком южном городе, в тех краях растут и яблоки, и виноград, и абрикосы. «А у нас только одни шишки на соснах растут», — подумал тогда Митя. Когда папа открыл посылку, дети охнули. «Конфеты, печенье, шоколад, сухофрукты и большая банка вишневого варенья вызвали восторг. А на самом верху лежала открытка, в которой незнакомые христиане поздравили их семью с Рождеством, написали, что они переживают и молятся о тружениках Севера. В тот вечер, прежде чем помолиться с детьми, Митин папа объяснил детям, что верующие заботятся друг о друге. Отправляя посылки, открытки, письма семьям благовестников, они проявляют на деле христианскую любовь. Братья и сестры стараются поддержать и порадовать миссионеров, чтобы те знали, что не забыты Богом и его народом. И сейчас, когда наступило Рождество, мама разрешила взять из посылки шоколад и конфеты. Дети дружно сели за стол. Мама встала, взяла Библию и сказала: «Обычно рождественскую историю из Библии нам читает папа, а сегодня почитаю я. Но сначала давайте помолимся». После молитвы Митя внимательно слушал историю о том, как из дальней земли к маленькому Иисусу пришли волхвы. Он удивился тому, каким необычным образом через звезду Бог показал им дорогу к младенцу. После того, как мама прочитала о том, как волхвы подарили Иисусу золото, ладан и смирну, она надолго замолчала. Мальчики с удивлением смотрели на маму и ждали, когда же она начнет читать дальше. Но мама вдруг закрыла Библию, положила ее на стол и сказала: «Вы знаете, что на день рождения принято дарить подарки. Вот даже волхвы принесли Христу дары. Сегодня Рождество, то есть день рождения Иисуса. Скажите, а что мы можем ему подарить?» Маленький Артем, сверкнув глазками, побежал в свою комнату и принес яркий мяч. Положив его маме на руки, мальчик довольно произнес: «Это Иисусу!» Коля громко рассмеялся. «Тема, как же мы твой мяч Иисусу подарим? Он же на небе!» Мама погладила маленького Артема по голове и сказала: «То, что мы делаем своим ближним, мы делаем Богу. Давайте сделаем так. Если вы что-нибудь хотите подарить Иисусу, то мы отдадим ваши подарки хантыйским детям. Господь будет этому очень рад. Думаю, что мяч Артема понравится Иисусу». «Тогда я подарю ему свои краски», — воскликнул Коля. «Только у меня красная краска закончилась». «Нет», — покачала головой мама, — «Иисусу надо дарить только самое хорошее, самое дорогое и любимое. То, что тебе очень нравится». Коля на минутку задумался, а потом спросил: «А моя книжка про животных подойдет? Я ее хранил. Там картинки очень красивые». С надеждой посмотрел он на маму. «Подойдет», — заулыбалась она. Мальчики наперебой стали предлагать свои любимые игрушки, книжки, раскраски. Вскоре на столе выросла целая куча подарков, среди которых лежали книги Коли,
Мяч Артема, фонарик Пети. Только один Митя сидел тихо, понурив голову. «А ты что молчишь?» — участливо заглянул в лицо брату Коля. «Не знаешь, что подарить?» Митя отрицательно покачал головой. «Подари набор пластилина, он же у тебя новый!» Желая помочь Мите, предложил Петя, но тот снова покачал головой. «Ну тогда подари свою мозаику, она у тебя тоже хорошая», — подсказал Коля. «Может, ты просто жадничаешь?» — предположил Максим. Увидев, что Митя отвернулся и заплакал, мама участливо погладила его по голове. «Сынок, Иисус не хочет, чтобы мы отдавали ему что-либо неохотно, против воли. Только доброхотно дающего любит Бог, так сказано в Библии. Если ты не хочешь дарить свои вещи, то не надо. Со временем Бог тебе поможет понять, что блаженнее давать, чем принимать». «Мама», — поднял Митя заплаканное лицо, — «ты сказала, что Иисусу нужно дарить самое дорогое и любимое, то, что самому сильно нравится». «Да, я так сказала», — согласилась мама. «Мне нравится моя мозаика и пластилин и другие игрушки. Но самое дорогое и любимое, что у меня есть, — это мой папа. Значит, я его должен подарить Иисусу?» Тревожно смотрел на маму Митя. В комнате стало тихо. Мальчики задумчиво рассматривали свои игрушки, которые они решили подарить. Мама расправила складки скатерти на краю стола и сказала: «Когда-то Бог отдал нам с вами Иисуса Христа. Я думаю, что Отцу Небесному было очень тяжело посылать своего Сына на землю. Ведь Он знал, что грешные люди не поймут и не примут Спасителя. Один из учеников предаст Его. Римские солдаты будут избивать Его бичами и отдадут на страшную казнь. Но Бог так сильно любит людей, что подарил нам самое дорогое, что у Него было – своего Сына». Мальчики слушали маму, затаив дыхание. Даже Митя перестал всхлипывать и задумался о том, как велика Божья любовь. А мама продолжила тихим, но уверенным голосом: «Мы, люди, тоже любим своих близких, родителей, детей, жен, мужей. И бывает так, что кого-то из своих любимых нам нужно отдать Богу. Порой сделать это очень тяжело. Когда нашему папе братья предложили переехать для миссионерского служения к хантам, передо мной тоже стоял этот выбор. Склонив колени в молитве, я сказала Богу, что отдаю ему своего мужа, вашего папу. Я попросила Бога, чтобы он благословил вашего папу в этом служении. И я ни разу не пожалела об этом. Мы счастливая семья, потому что с нами Бог, и мы можем что-то делать для него». Мама ласково посмотрела на Митю. «Возможно, сынок, сегодня перед тобой тоже стоит этот выбор. Если мы больше всего на свете любим Бога, то мы ничего не пожалеем для Него». Митя посмотрел в окно, на котором мороз нарисовал причудливые узоры. Затем подошел к маме, обнял ее за шею и прошептал: «Я очень люблю своего папу, поэтому я дарю его Иисусу».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать вторую главу книги пророка Иезекииля. В ней рассказывается о том, как Господь призывал Иезекииля на пророческое служение. Бог не скрывал от будущего пророка всех трудностей, связанных с этим служением, и заранее предупреждал, что далеко не всякий, а может быть, даже вообще никто не захочет внимать голосу пророка. Я думаю, в наше время не надо далеко ходить за примерами, чтобы проиллюстрировать трудности работы с людьми. Многие из тех, кто посещает церковь по воскресеньям, стараются быть вежливыми и опрятными, им хочется жить так, чтобы казаться спокойными и умиротворенными. И им, конечно же, не хочется, чтобы кто-то называл их пропащими грешниками, нуждающимися в спасении, призывал покаяться и покориться Богу. Они считают себя праведниками на том простом основании, что они никого не убивают, не занимаются разбоем на улицах. Эти люди ходят в церковь, но на самом деле они выступают против Бога, потому что они только играют в церковь, они не принимают Бога и не полагаются на Бога в своем сердце. Для них христианство — это интересная игра. Они думают, что быть христианами значит вести себя хорошо, и на этом ставят жирную точку. Но если рассмотреть их жизнь и их мысли подробнее, то окажется, что они отвергают Божье Слово. И примерно с такими же людьми Бог предлагал работать Иезекиилю. Послушайте, какой сложной была задача Иезекииля. Я читаю вам 5 стих 2 главы. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом? Но пусть знают, что был пророк среди них». Бог говорит Иезекиилю: «Я призываю тебя пойти к этим людям и, независимо от того, будут они слушать тебя или нет, просто сказать им все, что я повелеваю. Пусть они узнают, что среди них был Божий пророк». Другими словами, люди, послушавшие Иезекииля, получали возможность узнать, что он пророк Божий. Они убеждались в этом, даже если не были согласны с ним. Читаем далее, послушайте 6 стих. «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Очевидно, Иезекииля подстерегали опасности, но Бог велит ему: «Не бойся людей и не бойся их слов». Господь показывает, какая тяжелая работа ему предстоит. И в следующей, 3 главе, описывается подготовка пророка к выполнению трудного задания. Иеремия был не таким, как Иезекииль. Иеремия был пророком с разбитым сердцем. Он часто страдал и плакал. В сложный момент истории Бог хотел с помощью Иеремии показать своему народу, что ему больно отправлять иудеев в рабство. Но теперь люди уже в изгнании. Они ожесточены и непокорны. Но храм пока еще не сожжен, а Иерусалим еще не разрушен. Только через 7 лет после прибытия изгнанников в Вавилон произойдут эти ужасные события. Вот почему лжепророки по-прежнему твердят, что их народ — Божий народ, а значит, все изгнанники скоро вернутся домой. Лжепророки кричат Иезекиилю: «Да кто ты такой, чтобы говорить подобные вещи? Мы — Божий народ, и мы вернемся домой. Мы не пробудем в изгнании долго». Но Бог сказал Иезекиилю: «Говори им, что они не вернутся. Они пробудут в изгнании 70 лет, как предсказал Иеремия. 70 лет пробудут они в Вавилоне и будут трудиться в поте лица, строя каналы и дома, возделывая поля. Это будет нелегко».
Послушайте первый стих третьей главы. «И сказал мне, Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Здесь Господь снова называет Иезекииля сыном человеческим, и это свидетельствует о том, какая сложная задача ему предстоит и сколько горя ему придется перенести. «Съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Знаете, неплохая диета — питаться Словом Божьим. Слово Божье должно стать частью нас, друзья мои. Если сердце человека не исполнено Словом Божьим, если человек не верит Богу целиком, то такой человек не должен проповедовать. Такой человек должен отказаться от служения, потому что кафедра — это не место для цветистых речей и изысканных словесных упражнений. Кафедра — это место для провозглашения Божьего Слова. Итак, что же было дальше с Иезекиилем? Послушайте стихи 2 и 3. «Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Друзья мои, мы должны питаться Словом Божьим. Позвольте мне спросить вас, любите ли вы Христа? Нет, сначала я спрошу вас вот что. Любите ли вы Слово Божье? Вы не можете любить Христа, если не любите Божьего Слова. Однажды один профессор семинарии спросил меня, «Какой теории богодухновенности вы придерживаетесь?» И я ответил, «У меня вовсе нет теории, я люблю Библию. Для того, чтобы Слово Божье имело для вас значение, вы должны любить его. Слово Божье открывает нам Христа. И по этой причине мы начинаем любить Писание». Иезекииль пишет, «Было в устах моих сладко, как мед». Вот так он полюбил Слово Божье. Послушайте стихи 4 и 5. «И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». И Иезекиилю предстояло обращаться не к чужеземцам, а к собственному народу. Ему не нужно было учить иностранный язык. Бог посылал его к дому Израилеву. И вот с какой вестью Бог послал его. Читаю вам стихи с 6 по 9. «Не к народам многим, с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Иными словами, Господь говорит пророку, «Иезекииль, я посылаю тебя к упрямым людям, которые выступают против меня. Они не слышат меня, и тебя тоже не станут слушать, но ты все равно пойдешь и будешь говорить с ними. И я сделаю так, что они услышат тебя». Бог не стал укреплять сердце Иеремии. Иеремия был очень нежным человеком. Он плакал, когда сталкивался с трудностями. Однажды он даже пошел к Господу и отказался от поручения. Что касается Иезекииля, то этот человек не отличался особой ранимостью. И Бог говорит ему, «Народ Израиля ожесточен, но я сделаю тебя еще более стойким, чем сейчас».
А дальше Бог дает Иезекиилю указание, что ему делать. Послушайте стихи с 15 по 19. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Бог велит Иезекиилю стать стражем и охранять свой народ. Может быть, людям этого не захочется, но пророк все равно должен предостерегать их от ошибок. Бог говорит ему: «Если ты не предупредишь их, и они в результате погибнут за свои грехи, то ты будешь в ответе передо мной. Но если ты предупредишь их, а они продолжат быть непокорными и умрут из-за грехов, тогда ты не будешь виноват». Друзья мои, не хотелось бы мне быть на месте служителя, который не учит Слову Божьему. Не хотелось бы мне предстать пред Господом Иисусом Христом на суде вместо такого человека. Если у вас есть Слово Божье, вы должны постоянно делиться им с окружающими. Это должен был делать Иезекииль. И Бог выбрал его не случайно. Этот человек был тверд и непреклонен. В древнем мире, когда города были защищены крепостными стенами, городской страж играл очень важную роль. Стены защищали город, а городские ворота с наступлением ночи закрывались. И городской страж стоял на стене и бодрствовал всю ночь. Опытным глазом всматривался он в кромешную темноту, окружавшую город, прислушивался к каждому шороху, ждал приближения опасности, наступления врага. И благодаря этому человеку горожане могли спокойно спать, не боясь проснуться в своем родном городе, захваченном неприятелями. В Слове Божьем тоже говорится о таких стражниках. У Исаии в 62 главе стих 6 мы читаем: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». А в первом стихе Псалма 126 написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». У евреев ночь была разделена на 3 стражи, то есть, говоря нашим языком, стражники работали в 3 смены. От наступления темноты до полуночи, от полуночи до первых петухов. Это, вероятно, было 3 часа утра. И, наконец, 3-я стража — от первых петухов до рассвета. Утренний стражник объявлял о наступлении рассвета и об окончании дежурства. Что же касается римлян, то они делили ночь на 4 стражи. Вы могли бы сказать, что такая практика относится к давним временам, что это далекое прошлое, и в наше цивилизованное время стражники нам больше не нужны. Но оказывается, нам все-таки нужны стражники. Наши стражники — это полицейские, которые патрулируют наши города по ночам. Лично я считаю, что полицейских должны поддерживать горожане, и что мы должны быть на их стороне. Я, конечно же, знаю, что некоторые из полицейских совсем не такие, какими должны быть. Но мы в любом случае должны уважать их работу и ценить их за то, что они защищают нас по ночам. Если мы будем нарушать законы так же, как сейчас,
то, боюсь, наступит время, когда они вообще никак не смогут нам помочь. В книге Исаии говорится, что стражник был не только ответственным лицом, он должен был обладать сообразительностью и зорким зрением. Он был обязан увидеть врага даже в темноте. Подобно ему, сегодняшний служитель церкви — это страж своей паствы. И он должен быть в состоянии предупредить вверенных его попечению людей об опасности. Читаем далее, послушайте стих 20 из 3 главы книги пророка Иезекииля. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Обычно этот стих используют как доказательство того, будто верующий может отпасть от благодати. Но такого учения в Слове Божьем нет. Только в 5 главе послания к Галатам, стих 4, есть выражение «отпали от благодати». Но там говорится совсем не о потере спасения, а о тех, кто, будучи уже спасен благодатью, опустился до законничества и пытался жить по закону, а не по благодати. И апостол Павел, выступая против такого понимания Божьего спасения, вновь и вновь разъясняет галатам, что они спасаются благодатью и должны жить благодатью. Здесь же, в книге пророка Иезекииля, речь идет о человеке, который жил во времена действия закона. Его жизнь должна была строиться по закону праведности поступков, а не по закону Божьего спасения благодатью. И в обычных жизненных ситуациях праведные действия такого человека выглядели очень хорошо. Но в тяжелые, смутные времена он мог ошибиться и отойти от Бога, а в результате его могли судить и наказать. Но это не значит, что такой человек был когда-то раньше спасен, а потом потерял свое спасение. Ведь в отношении него только в конце жизни можно было решить, что он был верным сыном Бога или не был им. Мы с вами живем в эпоху благодати, когда праведность определяется несколько иначе. Мы становимся праведниками верой в Иисуса Христа. И мы спасаемся благодатью через веру. В 4 главе послания к Римлянам, стих 5, говорится: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Подлинный верующий в наше время может и согрешить. Но он не должен грешить сознательно и жить во грехе, потому что, как пишет апостол Иоанн в первом послании, глава 3, стих 9, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». А если верующий согрешил, то у нас с вами на этот случай есть защитник и ходатай перед Богом, и мы можем обратиться к нему с исповедью в грехе. Итак, у Иезекииля речь идет совсем не о людях, живущих под благодатью Христовой, какими являемся мы с вами, и даже не столько о человеке, живущем по закону, сколько об ответственности стража, на которого возложена обязанность предупреждать об опасности всех, кто отказался от добрых дел и живет по законам, враждебным Богу. Послушайте стихи 22 и 23. «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне: „Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою“. И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Бог объявил Иезекиилю, что теперь он страж народа Божьего, а потом Бог велел пророку оставить людей и выйти в поле. В течение 7 дней Иезекииль находился среди отступников, и его переполняли мысли об их отступничестве.
Теперь же Бог призвал его покинуть иудеев, чтобы вступить с пророком в еще более непосредственное общение. Снова и снова в книге пророка Иезекииля упоминается слава Божья. И в заключение нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы немного поговорить о том, что же такое слава. Некоторые считают, что это нечто незримое, неуловимое. Я с этим не согласен. Слава — это то, что мы можем ощущать всеми пятью чувствами. У славы есть форма. Вы, вероятно, тут же спросите меня, насколько она велика. Может быть, она длинная, круглая или квадратная? Позвольте сказать вам, что слава бесконечна, как космос. В Слове Божьем во втором стихе 18-го псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Слава Божья заполняет громадную вселенную, в которой мы с вами живем. Мало того, слава Божья пронизывает небеса, которые благодаря ей должны быть поистине великолепным местом, гораздо более величественным, чем окружающая нас вселенная. Слава является украшением небес. Второй стих 8-го псалма гласит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Такое величие Бога. Его слава ярка и светла, она драгоценна и чиста. Наконец, слава Божья включает в себя также честь и достоинство Бога. Пророк Даниил в 5 главе своей книги, стих 18, говорит такие слова: «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу». Из этого текста следует, что само имя Бога неразрывно связано с достоинством Бога, с его величием, честью и славой. Так вот, пророк Иезекииль видел славу Божью. В 3 главе своей книги он сам свидетельствует, что он вышел в поле и увидел там славу Господню, которую видел при реке Хаваре, и пал на лицо своем. Итак, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу беседу по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение и узнаем, каким удивительным образом Бог укрепил силы пророка, а также познакомимся с теми необычными методами, посредством которых Бог повелел Иезекиилю возвещать Божью волю и предупреждать непослушный народ Божий о грозящей опасности. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год.
2: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. «Пылающие Альпы». В память о пасторе Вальтере Жаке. Впервые я встретился с пастором Жаком в доме Евангелия в Санкт-Петербурге. Поднимаясь по деревянной лестнице, я столкнулся с высоким крепкого телосложения мужчиной с черной бородой и приветливыми голубыми глазами. Мы познакомились. Прошло 9 лет. Советское правительство выслало меня из Москвы в Прагу. Пастор Жак пригласил меня в Германию, чтобы там, в городе Вернигероде, рассказать собравшимся в миссии «Свет на Востоке» немецким друзьям России, а также беженцам из России, о том, как расширяется Царство Божие в Советском государстве. С тех пор наша дружба и братское сотрудничество углублялись и укреплялись. Он переводил мои книги на немецкий язык, в частности, книгу «Записки верующего из истории религиозного движения в Советской России». Вместе с Вальтером мы путешествовали по Германии и Швейцарии, читая евангелизационные лекции. Красота Европы, выдающиеся духовные лидеры западного христианства, многообразие церковных направлений, духовная борьба за сохранение и углубление идеи реформации – все это было представлено моему взору, давая богатый материал для написания имеющейся у меня в планах книги «Религиозный опыт в Западной Европе». Брат Жак был весьма заинтересован в этом проекте и уже тогда предвкушал радость от мысли, что когда-нибудь сможет перевести и эту книгу. А какой он был замечательный переводчик, в том числе и устный. Как искусно он умел передавать содержание лекций внимающей публике. Каким чудесным даром он обладал быстро охватывать смысл чужих рассуждений и передавать его слушателям. Во время путешествий по Европе и Азии мне часто приходилось работать с переводчиками. Я понял, что существует 2 рода переводчиков. Некоторые не только не помогают, но наоборот – мешают, постоянно ища подходящие слова и делая значительные паузы, таким образом только утомляя говорящего и слушателей. Получается, что ты только тянешь коня за узды вместо того, чтобы скакать на нем. С другими у тебя такое чувство, будто ты сидишь на быстром коне, крылатом Пегасе, роняешь мысль, часто даже незаконченную, особенно если слушатели не понимают языка.

0: котором ты говоришь, а пастор Жак подхватывает ее в полете, оформляет, отшлифовывает, и вот она уже летит, словно оперенная стрела, или гремит, как звук трубы, призывая к покаянию, повелевая, наставляя. А в нашем случае как раз и требовался его трубный голос, чтобы заполнить звуком огромные аудитории в Берлине, Ганновере, Берне, Базеле или, например, огромную церковь святого Фомы в Лейпциге, где собралось около 3000 слушателей, сидящих к тому же в разных направлениях. Пастор Жак был потомком французских гугенотов, некогда изгнанных из Франции по причине протестантской реформации. Дайте ему в руки широкий меч, облачите в железные доспехи и посадите на коня, и перед вами средневековый рыцарь. Он был рыцарем не только по внешнему облику, но и по духу, с открытым забралом, благородного аристократического духа, охваченный стремлением к действиям, борьбе, защите угнетенных и оскорбленных. Средневековый рыцарь боролся за прекрасную и идеальную душу, даму своего сердца. С ее именем на устах он и умер на поле битвы. Дама сердца, которую защищал наш рыцарь, за которую молился и которую любил безоговорочно и пламенной любовью, была душа России, русская, украинская, славянская душа. Мечтой его сердца было увидеть эту душу освобожденной от злых магических сил, сил тьмы, невежества и суеверия, увидеть ее преображенной и просвещенной светом Евангелия. Он работал, не жалея сил, собирал средства для помощи страждущим, труженикам Евангелия, объезжал самые разные страны, агитировал, призывая пойти в крестовый поход и за эту душу. Крестовый поход на восток не с копьями и алебардами, а с мечом Духа, со Словом Божьим. Если двери в Россию откроются, войдите в них с Евангелием, сказал он за день до своей смерти одному из наших братьев Вернигероде. Поистине, на щите этого рыцаря можно было написать слова «Свет Востоку», что созвучно первоначальному наименованию организации, в которой он так ревностно трудился вместе с представителями русского и украинского народов, вместе с другими верными друзьями евангельского движения. Ради этой души он жил, ради нее был готов принести любую жертву, ради нее горел, пока не иссякли его силы. Он обладал деятельной натурой Запада, чудесным и таким необходимым дополнением к нашей восточной славянской созерцательности. Пастор Жак был постоянно в дороге. В поезде, в вагоне третьего класса для некурящих он чувствовал себя как дома. Самая любимая после Библии книга, которую он всегда брал с собой в дорогу, был железнодорожный справочник. Психологи считают человека духовно здоровым, если он знает свою конечную цель и следующий шаг на пути к ее достижению. Библия указывала пастору Жаку на конечную цель – Божье Царство во Вселенной, а железнодорожный справочник – на следующую станцию на Земле на пути к этой цели. Вот он сидит напротив меня, расписание на коленях, и выбирает самое удобное сообщение с намеченным нами для посещения городом. Ах, как приятно с ним путешествовать! Я смотрю в окно, наслаждаясь красотой мелькающей за ним природы, прохожу в мыслях вечернюю лекцию. А когда и куда мы едем, об этом трогательно заботится мой дорогой брат. Как благородный рыцарь, он любил все прекрасное. как рыцарь-христианин, он желал делиться этим с другими. Он жаждал наслаждаться красотой не сам, а вместе с другими. Я не единственный, кому благодаря стараниям Жака довелось увидеть красоту Германии и Швейцарии и полюбить эти страны. Из Лозанны он повез меня в Шильонский замок. Мы любовались голубизной озера, покрытыми снегом горами, историческими памятниками Средневековья. Из Санкт-Галена мы отправились в Шафхаузен, чтобы посмотреть там знаменитый Рейнский водопад. Мы стоим перед сверкающими, грохочущими массами, падающей с высоких скал воды. Он замечает мое волнение. Я глубоко потрясен этой невероятной красотой и мощью. Радуясь моей радости, он хлопает меня по плечу. Его голубые глаза сияют. Кто-то сказал, что разделенная радость выше сострадания. А вот перед нами Боденское озеро и памятный камень на месте сожжения великого мученика Яна Гуса. В Констанце мы посетили старый кафедральный собор. Мы стоим на том месте, где когда-то стоял Ян Гус перед своими судьями. Мы молимся, молча. Потомок гугенотов закрепляет свой рыцарский обет верности наследию реформации, освободить церковь от мирского, официального христианства и призвать невесту Христову выйти навстречу своему небесному жениху, напомнить ей о ее первой любви к Иисусу. Затем мы едем вниз по Рейну. Последняя ночь была короткой, и нас склонит ко сну. Но разве здесь заснешь? Под нами шумят зеленые воды старого батюшки Рейна. Мимо нас тянутся средневековые крепости, разбойничьи притоны, прилипшие к крутым утесам на головокружительной высоте. И все это отражается в волнах Рейна. Брат Жак все так подробно и интересно объясняет. А вот и Швейцария. Эти покрытые снегом горы, вершины которых доходят чуть ли не до небес. Божьи горы подобны престолам будущей славы. Юнгфрау, Эйгер, Мёнх, Финстер-Архарн. Они тянутся в бездонную лазурную высь, подобно белокрылому видению, увлекающему вдаль, прочь от земли. Мы едем на машине. Пастор Жак за рулем. Как уютно ехать в маленьком экипаже. Какая скорость движения. Иногда мы преодолеваем 300 километров в день, взбираемся на высоту 2000 метров в царство снега и льда. День клонится к вечеру. Солнце заходит. Белоснежные горы загораются в розовом свете, пылают, раскаленные как золото. «Смотри, смотри!» «Альпы пылают! Красотища какая!» — воскликнул брат Жак, останавливая машину. «Какая зачаровывающая картина! Глаз не оторвать! Вселенная славит Творца! Молитва света и пламени! Небеса проповедуют славу Божию!» Мы оба молчим. Постепенно горы бледнеют и гаснут. Снежные гиганты укутываются в облака. Сняв свои сверкающие одежды, они облачились в ночной синий туман. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Мы едем в самые отдаленные уголки Швейцарии. Желание Жака — посетить отрезанные от всего мира уголки, забытые приходы, пробудить спящие церкви больших городов, принеся им весть о великих событиях, происходящих там, в России, на фронте духовной войны, в плавильном котле страданий, призвать их вернуться к своей первой любви. Его цель — зажечь холодные, неподвижные горы неугасающим светом любви Христовой, пробудить дух жертвенности для расширения Царства Божьего среди славянских народов. Два раза мы объехали с ним в Швейцарию, готовились к третьей поездке, хотели третий раз полюбоваться изумительным горным ландшафтом. Но тут Господь призвал моего брата к себе. Он ушел туда, где вечно пылает свет, где горит незатухающий огонь у престола славы, где солнце светит и никогда не заходит, где вечно пылают Альпы. Он перешел через смерть в жизнь. Он ушел туда не один. Незадолго до своей смерти, после тяжелого сердечного приступа, он написал нам в Польшу: «Господь вывел меня из долины смертной тени, на краю которой я, по всей видимости, стоял. Я познал на деле чудесную истину слова. Ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». С какой радостью он может теперь видеть, что сумел помочь словом, молитвой и делом, смог зажечь для будущих душ вечное и неугасающее пламя во тьме российских и украинских деревень. Летом 1937 года он заглянул и в мое родное село Дермань на Волыни. Он приехал вместе с братом Ахенбахом. Уставшие от долгой поездки, они все же решили посетить и наш забытый Богом уголок. Я отправился встречать их на станцию, что в 10 километрах от нас. Поезд как раз прибыл. Я вглядываюсь в окна вагонов и вижу его стоящим в черной широкополой пастырской шляпе, серой развивающейся бородой. Увидев меня, он поднимает руку и кричит таким привычным для него образом: «Ау, мы тут! Мы тут, ау!» Так он всегда встречал меня в Вернигероде, и через несколько минут мы едем на телеге по пыльной дороге в наше село. Брат Жак, как всегда живой и бодрый, обо всем спрашивает, беседует с возницей, крестьянином из нашего села, как со старым знакомым. Он пробыл у нас всего лишь один день. Этого времени хватило, чтобы завоевать любовь наших людей. Он был наделен большим даром дружелюбия и общительности, умение находить личный подход к каждому человеку. Представьте себе, 1,5 года спустя пастор Жак просит меня в письме передать привет тому вознице. На обратном пути на железнодорожную станцию он беседовал с ним на духовные темы, пытаясь зажечь неугасающее пламя пылающих Альп в душе этого маленького человека. Наступил час расставания. Брат Жак сфотографировал нас на прощание вместе с другими бывшими рядом людьми. Жак и его друг сели на телегу, лошади тронулись. Он еще долго оглядывался, махая нам рукой. Это была наша последняя встреча. Я стою у окна отцовского дома в Дермане, в польской Украине. Деревья утопают в снегу. Передо мной расстилается широкая, покрытая снегом долина. Здесь и там виднеются расположившиеся группками бедные, крытые соломой хижины. Недалеко от нас советская граница. Как часто мысли уносили пастора Жака туда, в эти бесконечные, покрытые снегом поля и степи, деревни и селения. Он писал туда письма, посылал помощь. молился о том, чтобы и там, в этих темных уголках, зажглись и горели вечные лампы огня Христова. Свои обычно короткие письма ко мне он всегда подписывал словами «Твой верный друг». Это были не пустые слова, но чувство рыцарской верности. Это была дружба, которую не могли подорвать ни расстояние, ни расхождение во мнениях по некоторым вопросам. Через окно я вижу, как садится солнце. Мороз усиливается. Белоснежный покров на полях и холмах окунается в розовый свет, загорается, сверкает в последних лучах солнца. Украинские пылающие Альпы. Мои мысли уносятся к швейцарским Альпам, к ушедшему Господу другу. Огненные пучки лучей устремляются к самым отдаленным хижинам, вспыхивая там в окнах и постепенно потухая. На землю опускаются сумерки. Черные голые ветви деревьев тянутся в небо, как тонкие руки, словно просят никогда не гаснущего света, вечного дня, после которого не наступает вечер. Один за другим уходят из жизни друзья и труженики российско-украинского евангельского движения. Николай, Проханов, Корф, Каргель, Жак. Прощаюсь, они призывают нас, идите, пока день не склонился к вечеру. Зажигайте души, страдающие во тьме. Спешите. Вечерние тени становятся все длиннее. Принесите им свет Евангелия, небесный, непотухающий огонь. Дермань на Волыни, Польша, 7 февраля 1939 года.
1: Письма читателей. Ангелы среди нас. Говорят, кем ты себя окружаешь, тем ты и сам являешься. Я бы сказала немного по-другому. Мир такой, каким ты его видишь. Когда ты подмечаешь зло и ненависть, видишь один мусор под ногами, мир становится серым и мрачным. Когда ты радуешься наступившему дню, замечаешь молодые листочки на деревьях, яркие цвета разукрашенных маршруток, любуешься смешно лепечущими детками в парке. Мир улыбается тебе встречными прохожими, подмигивает солнечными зайчиками в лужах. Бог посылает своих ангелов. Я одна из 1,5-миллионной армии переселенцев, сбежавших от войны на Донбассе. Сколько пришлось пережить за эти годы, писать не буду. Слишком много этого материала в прессе, этим не удивишь. Но как все это время Бог утешал меня и поддерживал, этим хочу поделиться. Киев, куда мы с семьей приехали, встретил нас грохотом новостроек, вечно движущимся потоком людей, шумом многочисленных машин, холодным блеском окон чужих квартир. Все вызывало боль в сердце. Как в это все вжиться? Но время шло, и мы вживались с болью, со слезами, но всегда с верой и надеждой, что Бог рядом, и Он не оставит. Каждый раз, когда душу охватывает трепет и отчаяние, Бог посылает человека, своего ангела, могущего утешить. Это и незнакомая сестричка в церкви, ласково положившая руку на плечо, когда я в слезах слушала знакомую песню из той довоенной жизни. И посетители больницы, терпеливо объясняющие, куда и как пройти. Работники социальных сфер, оформляющие очередной документ или справку. Это просто соседи, с сочувствием расспрашивавшие, как там, дома. Моей жене везде встречаются ангелы.
2: — сказал как-то по телефону мой муж человеку, жалующемуся на всех и вся. «И это действительно так. Я стала выходить из дома с вопросом, кого сегодня мне пошлет Господь?» Последний раз, после посещения больницы, я, сев в автобус, окунулась в раздумья. Опять мне попался замечательный, внимательный врач. Заботливые бабушки на остановке буквально на руках подсадили меня в подъехавшую маршрутку. Но почему люди не все так могут вот так просто, по-человечески поступать? Справа надо мной нависла тень. И тихий, но уверенный голос выдернул меня из моих мыслей. «Все будет хорошо». Я удивленно подняла голову и увидела маленькую бабулечку, ласково смотрящую мне в глаза. «Это вы мне сказали?» — спросила я. «Да». «А почему вы мне это говорите? Ведь вон столько людей едет». «А я знаю, у кого сердце плачет», — ответила бабушка. «Вы же знаете, что вы не одна?» — продолжала она. «Знаю». «Как вас зовут?» «Татьяна». «Я буду за вас молиться, Татьяна, и запомните, все будет хорошо», — сказала и тихо вышла на остановке. Я, изумленная, поехала дальше. Меня вот уже в который раз посетил Божий ангел, а точнее, сам Бог в обличье этой пожилой женщины. Я это точно знаю. Татьяна Чаговец.
0: Бог своих детей не оставляет. В это трудное время журнал «Вера и жизнь» дает христианам надежду, которая так необходима. Опубликованные в нем житейские истории, проповеди, проза укрепляют веру, дают вдохновение и побуждают дух к молитве. Читая свидетельства людей, проникаешься до глубины души судьбой каждого человека и еще раз убеждаешься в том, что Бог своих детей не оставляет. Он дает им силы преодолевать все трудности, которые встречаются у них на пути. Когда Бог избрал Иисуса Навина преемником Моисея, Он сказал ему: «И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Иисуса Навина, глава 1, стих 5. Божье слово укрепило и утвердило Иисуса Навина. Эти же слова укрепляют и веру христиан, которые следуют за Господом и прилагают максимум усилий, чтобы не споткнуться и не упасть. А если и упадут, Господь дает уверенность в том, что Его присутствие всегда с ними. Пророк Исаия говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Исаия, глава 59, стих 1. Бог дает каждому человеку надежду на спасение, утирает слезы плачущему и говорит: «Дитя мое, я с тобой». Когда у пророка Иеремии иссякли силы, и он излил свою скорбь перед Богом в молитве, Господь дал ему четкий ответ: «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Иеремии, глава 32, стих 27. Господь задает Иеремии вопрос и сам же отвечает на него. Своим ответом Господь очень укрепил Иеремию. Бог все видит, все знает. Он говорит нам: «Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова эти из уст пророков». Захарии, глава 8, стих 9. Укрепление рук происходит, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда читаем Библию и размышляем над прочитанным. Господь укрепляет нас через христианские журналы, которые приходят в тот момент, когда руки опускаются. через общение и труд, который Господь верил каждому христианину. Спасибо, что отправляете журналы в места лишения свободы, где осужденные, читая его, могут укрепить опустившиеся руки. С уважением, братья во Христе Павел Щербанский и Петр Карабаза.
1: Духовная пища для нас. Это огромная радость получать журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Наш Господь заботится о своих детях, давая возможность получать такую нужную и разнообразную духовную пищу. Очень помог мне в этот раз рассказ «В полночь», опубликованный в журнале «Тропинка» номер 4 за 2019 год. Мы с детьми как раз проходили тему «Апостол Павел» и о том, с чем могут столкнуться те, кто говорит о Христе другим. Таисия Лежнева. Просьба. Нам все нравится в вашем журнале, но почему вы больше не печатаете на последней странице молитву «Путь к новой жизни»? Журналы мы даем читать неверующим людям, а им, как воздух, нужно общение с Иисусом Христом, с Богом Отцом и Духом Святым. Пожалуйста, продолжайте и дальше печатать эту молитву. Люба Антонова и братья и сестры во Христе, село Потапьево, Россия.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Проповедник и проповедь. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Книга притчи Соломоновых, 3 глава, 7 стих. Один молодой поэт захотел прочитать свои стихи известному писателю Бернарду Шоу, чтобы получить их оценку. Едва он прочитал несколько стихов, как Шоу встал и сказал: «Извините, господин, я открою окно». «Зачем открывать? Вы хотите, чтобы и другие слышали мои вдохновенные слова?» — спросил удивленный автор. «Это не то», — ответил Шоу. «Я, знаете ли, привык спать при открытых окнах». Услышав такие слова, бесстыженный автор вдохновенных слов извинился и ушел. Это была для него достойная оценка. Это хороший урок и для многих проповедников. Может быть, ваши слова и кажутся вам вдохновенными, но если вы заметите у слушателей расположение к дремоте и отсутствие внимания, то скорее заканчивайте вашу проповедь и садитесь на место. Человек, наполненный самим собой, не может быть сосудом Божьим. Проповедник может говорить красноречиво, но если сердце и уста его не запечатлены помазанием Духа Святого, слово его не достигнет сердец слушателя. Без содействия Духа Святого самый лучший проповедник подобен барабану, который издает звуки, а внутри пустой. Не заботьтесь об изящности выражений, а старайтесь, чтобы ваши проповеди были понятны слушателям и западали в душу. Этим вы будете пленять и привлекать людские сердца. Проповедник должен пленять сердца своих слушателей внутренним достоинством, а не внешностью. «Тот, кто хочет вести других, должен сам идти», — сказал в свое время Демосфен. Великий оратор древности постиг, что одних слов мало, нужно самому им следовать. Тот, кто хочет своей проповедью зажечь других, должен сам гореть. Моисей был пророком сильным в слове и деле. Проповедник Слова Божия должен быть силен словом своего учения и примером своих дел, даже более силен в последнем, чем в первом. Пример личной жизни всегда действует сильнее, чем проповедь.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ищите жемчужину. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 и 46 стихи.
2: «Ты что плачешь, Симочка?» – спросил папа, увидев маленькую дочку с мокрым от слез лицом в своем кабинете.
3: «И что ты тут делаешь, моя дорогая?»
1: Девочка, тронутая вниманием отца, заплакала еще громче. Но потом она успокоилась и сказала:
3: «Я ищу свою спичечную коробочку. Наверное, я здесь ее вчера потеряла».
2: «Не нужно так переживать из-за какой-то коробочки. Успокойся, солнышко мое, я дам тебе сейчас другую».
1: Успокаивал дочку папа и думал про себя:
2: «Вот если бы кто-то помог мне найти папку с моими записями, жемчужину моего творчества, я бы отдал ему все золото, которое есть в моем доме».
1: Мы все чего-то ищем. Один – драгоценную жемчужину, за которую не жалко отдать все, что имеет. Другой – пустой спичечный коробок. Но Иисус предлагает нам искать прежде всего Царство Небесного и правды Его. Царство Небесное подобно купцу, который, когда нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
4: «Зачем тебе ходить с мамой в церковь?» – убеждала Юлю неверующая соседка. «Ты только впустую тратишь драгоценное время, да и деньги, наверное. Лучше бы пошла в кино».
3: «Вы ошибаетесь, тетя Люба», – отвечала девочка. «Бог у меня ничего не отнимает. Более того, Он хочет, чтобы я в церкви могла общаться с добрыми друзьями и получить от Него самого очень важные для жизни уроки. И здоровье Он нам с мамой дает, и все, в чем мы нуждаемся. С Богом нам всегда хорошо. Если хотите, можете убедиться на собственном опыте».
1: Дорогие друзья, ищите жемчужину. Стремитесь к Царству Небесному, а все остальное приложится вам.
5: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых.
1: Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными.
0: А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого, о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей.
1: Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

повесть о двух женщинах. Теперь-то я узнала, что слово Господне истина. Третья книга Царств, 17 глава, 24 стих. Повесть о двух женщинах, рассказанная Богом в третьей книге Царств, главы 17 по 19, начинается с рассказа об Илии. Верный пророк встречается с двумя женщинами, которые были совершенно разные сердцем и делами. Смиренная вдова из Сарепты и царица Иезавель, жена нечестивого царя Ахава. Вот три ступени опыта, по которым поднялся Илия. Ступень первая. Пророчество. Бог сказал Илии осудить злые деяния Ахава и Иезавели, и он сообщил им, что дождя не будет 3,5 года. Третье царство, 17:1. Ступень вторая. Бедность. Вскоре исполнение Божьей вести поразило самого посланца, и Илия тоже познал нависшие над ним голод и жажду. Ступень третья. Забота. Илия боролся за жизнь с голодом и жаждой, и Бог направил его в дом бедной голодавшей вдовы из Сарепты. Она не только впустила Илию в свой дом, но и протянула ему руку помощи, накормив последним, что у нее было. Она, наконец, открыла свое сердце, чтобы принять Бога, Илии. Библия говорит нам, что на всяком месте очи Господни они видят злых и добрых. Притча 15:3. В повести об этих двух женщинах мы увидим и зло, и добро. Вдова из Сарепты была бедна, но добра. И Иезавель же была богатой и злой. Вдова из Сарепты позаботилась об Илии, и Иезавель поклялась убить Илию. Вдова из Сарепты верила во всемогущего Бога, и Иезавель же верила в Ваала. Вдова из Сарепты, у нее не было ничего, но именно поэтому у нее было все. У Иезавель было все, но именно поэтому у нее не было ничего. Вдова из Сарепты жила по Божьему слову, и Иезавель же умерла жестокой смертью. Перед тем, как покинуть чудесную вдову из Сарепты, посмотрите, каким прекрасным примером она является для нас. Кому вы можете помочь сегодня? Как вы можете послужить народу Божьему? Что доброго вы можете сделать для нуждающихся? Помните, что малое у праведника лучше богатства многих нечестивых. Псалом 36:16. Потом откройте свое сердце, протяните свою руку, впустите в свой дом. Посвятите себя утешению отчаявшихся, помощи нуждающимся вне зависимости от того, как мало вы имеете. Радуйтесь тому, что даете. Радуйтесь благословением Божьим за служение на путях Его.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Мы продолжаем серию проповедей на тему «Христианская семья». Сегодня вы услышите тему «Как решать конфликты в семье», говорит Андрей Чеплин.

Приветствую вас, братья и сестры. Мы сегодня будем говорить на одну интересную тему, как решать конфликты в семье. В основном наша беседа будет проходить, естественно, с точки зрения, то есть конфликты между мужем и женой, не между родителями и детьми, между мужем и женой. Поэтому давайте мы прочитаем два текста и начнем наше рассуждение. Колоссянам 3 глава с 12 по 15 стихи и Матфея 19 глава 6 стих. Колоссянам 3 глава 12 по 15 и Матфея 19, 6. «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И Матфея 19:6, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Братья и сестры, я думаю, когда мы с вами присутствуем на бракосочетании и смотрим на молодых людей, которые стоят здесь, красивые, счастливые, улыбающиеся, то, естественно, мы не представляем каких-то ссор, каких-то конфликтов, какого-то непонимания. Они тоже, наверное, многое не понимают. Вот. Но, может, и хорошо. Если бы, наверное, все знали о семейной жизни, то, не знаю, женились бы или нет. Когда-то ученики услышали от Христа слова, они ужаснулись и говорят, ну, говорит, если такая обязанность, лучше вообще не жениться. Вот. И где-то в чем-то, может, они и были правы в том смысле, что это огромная ответственность. Почему? Потому что брак на земле, он должен отражать небесное. И это большая ответственность для тех, кто вступает в брак. Вот. Мы с вами понимаем, что конфликты, конечно, их лучше избегать. По крайней мере, таких вот крупных, затяжных конфликтов. Вот. Однако все равно мы понимаем, что где-то что-то по мелочи, они все равно будут в жизни семейных людей. Это, знаете, как выражение, не ошибается тот, кто ничего не делает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И знаете, когда вот таких, может, встречал на пальцах одной руки можно уместить, которые мне говорили, что у нас за многие годы жизни мы ни разу не поссорились, не поспорили. Я вам честно признаюсь, я обычно улыбаюсь, ничего не говорю, но не сильно верю. Вот. Ну, может, не прав. Вот. Но я ничего им не говорю, что я не верю, я просто так вот улыбаюсь, пожимаю плечами, говорю, ну хорошо. Вот. Почему они могут так говорить? Может быть, у них свое определение, что такое конфликт? Может, если для некоторых это рукоприкладство или какой-то мордобой, до этого не дошло, вроде живем без конфликтов. Ну, как бы мы понимаем, что это совсем не так. Или еще иногда в семье не бывает конфликтов, когда в семье управляет всем один человек, а другой боится даже неправильно посмотреть. Когда есть диктатура, то тоже нету конфликтов. Иногда бывает восстание, но оно обычно жестоко подавляется. Вот, поэтому вот в таких случаях действительно можно прожить без конфликтов, но это не та жизнь, которой призывает нас Господь, это не та жизнь в браке, о которой говорит нам Писание. Когда мы говорим и употребляем слово «конфликт», мы понимаем о том, что такого слова в Библии нет. Вот если, особенно сейчас это легко проверяется, достаете телефон или лаптоп, раньше мы симфонией пользовались, у меня до сих пор дома есть, на полочке стоит. Вот. А сейчас можно это очень быстро и легко набрать. Такого слова в Библии нету. Конфликт. Однако, есть похожие слова, есть слово, допустим, такое, как ссора.

0: И в отношении этого слова очень много есть и текстов, и в книге притчи, и вообще в Писании. Вот, так вот это слово «конфликт», оно происходит от латинского слова, которое означает «столкновение». Столкновение. И тогда мы с вами, естественно, понимаем, что означает конфликт. Это когда происходит вот это столкновение интересов, пониманий, что нужно делать, как поступать, что говорить, может быть, иногда семейных традиций, кто-то хочет делать одно, кто-то делать хочет другое. Вот. И тоже нужно отметить, что далеко не всегда какое-то непонимание, может быть, раздражение, досада, неприятность приводит к конфликтам или ссорам. Вот здесь, я думаю, в основном здесь сидят семейные люди, мы понимаем, что здесь самое главное вовремя остановиться. Вовремя остановиться и перестать говорить. Вот, мы иногда продолжаем говорить, доказывая свою правоту, и заходим далеко, и туда, приходим туда, куда не нужно. А здесь как раз главное вовремя остановиться, проявить вот это смирение, уступить и попробовать разрешить эту ситуацию мирно, до того, как она перерастет в нечто такое большое, неподъемное, которое потом будет требовать вмешательства третьего лица, то есть служителя церкви, когда уже пытаются вот между двумя людьми, мужем и женой, как-то разрешать этот конфликт. Мы не так давно собирались малой группой, и там народ подобрался такой в браке больше 20 лет. Вот. И я как бы этот вопрос тоже там задал, и поэтому некоторые вещи, которые буду сегодня говорить, они там прозвучали. Вот. Так что некоторые вещи – это такой вот плод совместных рассуждений людьми, которые в браке больше 20 лет, так сказать, на основании некоторого личного опыта. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас посмотрели на причины возникновения конфликтов и потом порассуждаем о шагах или вот такой метод, практические как бы советы о том, как можно решать конфликт и как нужно восстанавливать отношения. Так, вопрос, от чего возникают конфликты? Ответ довольно прост, и он оставлен нам в Писании. Вот. Это источник наша греховная природа. Мы с вами так и читаем текст послания Иакова, 4 глава, с 1 стиха, первые 6 стихов. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вот это причина возникновения конфликтов, наша греховная природа, особенно когда мы не бодрствуем и даем ей возможность взять верх над нашими действиями, над нашими словами, иногда даже над нашей, то, что здесь называется body language, то есть таким вот проявлением, когда мы вроде ничего не сказали, но можем и глаза закатить, и другие признаки внешние, и гримасу сделать, ничего не сказал, но всем своим видом дал понять. Иногда это говорит гораздо больше и действует гораздо больнее, чем слова. Итак, вот как следствие вот этой греховной природы и возникают эти конфликты, когда сталкиваются интересы, понимание, принятие решений, выбор предстоит того или другого. И возникает несогласие, да, и от того, как мы вот поступим, что мы будем говорить, как мы будем делать, будет зависеть, насколько далеко этот конфликт может зайти. Ну, некоторые еще другие причины, допустим, от гордости, от желания отстоять свою правоту. Ну, я же прав, и мы иногда свою правоту доказываем, ну, как говорят, до посинения. Вот никому от этого не легче. Мы иногда можем быть как бы вроде и 100% правы, только всем вокруг тошно становится. Вот эта правота, она как бы никому не нужна, особенно когда она не божественная, не библейская правота, а какая-то вот наша личная ради своей выгоды. Желание переложить вину на другого. Тоже возникают сложности, возникают конфликты. И тут мы вспоминаем самую первую пару на земле, да? Вспоминаем Адама и Еву. Как вы думаете, когда они первый раз поругались? Ну, здесь мы можем рассуждать, как бы конкретно не написано, но я не сильно думаю, что Ева обрадовалась, как Адам повел себя после того, как Бог с ними проговорил. Вот, поэтому, ну, вот когда они жили в общении с Богом, когда следовали Божьим указаниям, вот, то жизнь была как в раю. Не как в раю, а в раю она и была. Вот, и все было хорошо, и было и понимание, и все остальное. Как только проявилось вот это непослушание Богу, в одном и сразу начинается вот таким снежным комом идти проблемы. Одна за другой. Потом, когда их Бог призывает, то они начинают вот так вот. Он, она, вот. И иногда так бывает, знаете, когда пресвитеры беседуют с какой-то парой, тоже иногда там у него она виновата, у нее он виноват, а иногда бывает у них пресвитер оказывается виноват. Вот, и в итоге как бы думаешь, так мы-то здесь вообще ни при чем. Вот, ну и такое тоже бывает. Так и там у них получилось, Адам и Ева. Ева виновата, Адам виноват, а потом, Господи, так это ж ты мне дал, значит, ты виноват. Вот. Ну, если иногда, может, с пресвитером такое проходит, то с Богом такое не прошло. Он на них посмотрел, из рая их выгнал. Вот, и живите дальше. Вот, а немножко там уже по-другому. Жизнь-то не райская там уже была. Вот. Однако это вот и был первый конфликт, который получился, который мы находим в Писании. Что еще, даже не интересно, а печально, то, что вот следствие этого конфликта между Адамом и Евой, этот конфликт был как бы прелюдией к тому, что получилось между Каином и Авелем. И мы в Писании такое находим, ни один, ни два, ни три примера, когда проблемы между мужем и женой, между родителями, они приводят к конфликту между детьми. Да, давайте также вспоминать вот книгу «Бытие», вот, между Авраамом и Сарой конфликт. И он приводит к тому, посмотрите, какие отношения у Измаила и Исаака. Между Исааком и Ревекой. А дальше мы видим, как оно на детях отразилось, Исав и Яков. Потом Яков и Рахиль. А теперь смотрите, Иосиф и братья. И вот это все, оно имеет взаимосвязь. Почему мы как бы и говорим, что ну, нежелательно, не то что нежелательно, нельзя выяснять отношения мужа с женой перед детьми. Вот, на них влияет. Но иногда даже если мы это не делаем, а где-то в другом месте они чувствуют настроение, они уже чувствуют, когда между мамой и папой вот уже нет того понимания, связи, и такая тяжелая атмосфера становится. Дети прекрасно чувствуют. И это также, братья и сестры, мы с вами чувствуем, да, иногда вот посещая людей в домах, вот где-то заходишь, как-то так вот легко, располагающая атмосфера, и все хорошо, а где-то заходишь, такое ощущение, как на тебя кто-то или что-то давит. И мы это сразу ощущаем, вот, это есть. От чего еще могут возникать конфликты? Ну, от несогласия в методах воспитания детей. Вот, это тоже нередко. Вот, кстати, это один из факторов даже вот по статистике среди неверующих пар, вот, когда они говорят, что если у вас есть согласие в религии, в методах воспитания детей, в отношении денег и в отношениях с родителями, то шансы, что вы не разведетесь, увеличиваются на 50%. Это светская статистика. Вот, поэтому очень важно иметь вот согласие, как мы воспитываем детей, иначе всегда между мужем и женой будут возникать конфликты, непонимания. И здесь очень важно, что делать, чего не делать, если если отец наказывает, то как бы мать не должна вмешиваться. Ну, может быть, за совсем редким исключением, когда это уже начинает напоминать избиение. Вот. А так вот эти методы наказания, дисциплинарные, как бы такая прогрессивная шкала, эти методы, они, естественно, должны быть обговорены между мужем и женой. Какие еще факторы бывают? Ну, какие-то семейные правила, запреты, распределение обязанностей, неисполнение обязанностей, когда начинают смотреть на других, пытаться сравнивать с другими, пытаться обогнать других. И здесь важно не сравнивать себя, может быть, с людьми, которые вокруг вас, потому что это тоже привлечет конфликт. И не зря здесь есть такое выражение, что за забором трава всегда зеленее. Вот. И у других кажется всегда легче и лучше, однако нужно работать в прежнюю очередь себе. Еще иногда, что бывает нередко в молодых семьях, это когда идет такое вот, когда каждая из сторон пытается поставить во главу угла те традиции и правила, которые были в их семьях. Ну, здесь они как бы должны понимать, что это новая семья, что они должны как бы строить свои отношения, что-то может быть взять, но должно быть свое, что они вдвоем согласны в отношении правил, каких-то установлений и традиций. Еще конфликты бывают, когда есть несогласие по библейским доктринам. Почему братья никогда не приветствуют браки между разными деноминациями? Потому что все равно в какой-то момент возникнет непонимание, как детей воспитывать, куда, в какую церковь они должны быть, и это очень важно. Как бы жизнь и так достаточно сложна, зачем еще усложнять ее другой проблемой, когда есть непонимание в понимании определенных истин Писания. И знаете, вот эти все вещи, они могут иногда накапливаться, увеличиваться, пока в определенный момент оно вот так вот не взрывается, и получается уже довольно серьезный конфликт. Однако, несмотря на эти причины, я бы не хотел, чтобы вот здесь у сидящих, особенно молодых и неженатых, сложилось впечатление, что все, чем мы занимаемся дома, муж и жена, это конфликтуем, а потом пытаемся решить все эти конфликты. Конечно же, это совсем не так. Вот. Однако даже во время premarital counseling, то есть предбрачного консультирования, братья-пресвитеры, когда беседуют с молодыми, то одна из семи тем, которые поднимается и на которую происходит беседа, это как раз конфликты в семье и их разрешение. Вот. Более того, мы даже учим их, чтобы они пробовали разрешать их вдвоем без привлечения служителя, ну уж тем более без привлечения там, родителей, родственников. Этого делать не следует, я точно не рекомендую это делать. Если уж вдвоем не можете, тогда желательно позвать служителя, потому что родственники, они могут свои сложности добавить, и иногда конфликт, он более разгорается и увеличивается, нежели затухает. Вот. Но конфликт, он как бы сам по себе неизбежен. Почему? В брак вступают все-таки разные люди. Эти разные люди думающие, эти разные люди уже вступают в брак со своими сложившимися какими-то понятиями, установлениями, и в этом как бы нету большой беды, когда есть несогласие, непонимание. Почему? Потому что на основании этого как раз и можно прийти к чему-то лучшему. Если это, к этому подходить здраво, с пониманием, даже апостол Павел говорит, что в принципе это неплохо, когда есть разномыслие, чтобы между вами открылись искусные. Вот, поэтому, когда есть несогласие, когда есть такой вот нормальный, здоровый, здравый разговор, то здесь могут оттачиваться вот эти грани, и можно прийти к гораздо лучшему решению, потому что, как у нас говорят, две головы – это все равно лучше, чем одна. Вот даже если это одна голова мужская, две головы – все равно лучше. Особенно у сестер, у женщин, вот, у них есть особая такая интуиция, sixth sense, которая, как правило, у нас нету. Вот, поэтому это тоже может играть очень хорошую роль в принятии правильных решений. Как разрешать? какое у нас должно быть понимание, какое состояние, что у нас всегда должно держаться в голове, когда мы пытаемся разрешить этот конфликт. Притча так говорит, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды, остав ссору прежде, нежели разгорелась она». Итак, основное понимание, когда мы подходим к разрешению конфликта, это текст из Матфея, 19 глава, 6 стих, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот это фундамент. Без этого просто как бы никак нельзя. Мы понимаем, что Бог сочетал. Бог дал тебе жену, Бог дал тебе мужа. Мы всегда, даже до того, как людей объявить в церкви, уж тем более во время предбрачных бесед, мы задаем вопросы, что есть, веришь ли ты, что в этом есть воля Божия. Вот, и, насколько мне известно, еще никто из братьев не сочетал тех, кто сказал «нету». Но пока еще никто и не сказал, что «нету». Все говорят, что есть в этом воля Божия. Вот, иногда даже интересно бывает, когда люди разводятся, была воля Божия в браке? Была. Ну, а почему разводишься? Ну, вот так получилось. Интересно. Значит, волю Божию нарушаем. Вот, ну, то есть, вот это понимание, Бог сочетал, того человека не разлучает, то есть, у нас нету запасного парашюта и запасного выхода. Как у мирских людей развод. It didn't work out. Ну, не получилось. Well, how hard did you work? Насколько сильно ты трудился, что ты говоришь, ну, не сработало, не получилось. А когда мы идем без запасного парашюта, без какого-то бокового выхода, то мы понимаем, что ну, выхода другого нет. Нужно как-то вот молиться, смиряться и дальше двигаться и двигаться, потому что нельзя разлучать то, что Бог сочетал. И это очень важный принцип. Несмотря на то, что я понимаю, что мне как бы можно тут возразить, сказать, ну, подожди, ну, есть причины, и Писание говорит, вот, Моисей, вот, Христос, тот же 19 главе сказал, что вот, кроме вины прелюбодеяния, апостол Павел потом добавляет вторую причину, когда начинают появляться церкви из язычников, где одна сторона может быть неверующей, другая верующей и так далее. Однако, несмотря на то, что чисто технически это есть, Писание допускает, вот, и действительно никто вас на замечание не поставит и не отлучит, если был блуд, и одна сторона разводится. Однако, понимание Писания, и Христос так сказал, вначале не было так. Говорит, по жестокосердию вашему, а вначале не было так. И братья-пресвитеры нашей церкви всегда беседуют, и упрашивают, и умоляют, и молятся, и пытаются как-то вот соединить и наладить, даже когда были вот такие страшные грехи в браке, чтобы все равно брак сохранился. Вот такое направление и такое понимание, оно это и дух Писания, и также понимание братьев-служителей в Церкви Спасения в отношении разводов. Вот почему, я уже упомянул этот текст, ученики, когда выслушали, они, написано, ужаснулись и сказали, ну так, если такая обязанность, лучше не жениться. Ну, действительно, если не готовы принимать такую ответственность, то, наверное, лучше не жениться. Второе понимание, которое должно присутствовать при разрешении конфликта, это не прекращать общаться, если так можно выразиться. То есть не замыкаться в себе и, так сказать, устраивать игру в молчанку. Вот. Как только люди перестают разговаривать друг с другом, это мы уже становимся не на те рельсы. Это мы уже начинаем медленными шагами двигаться к разводу. И знаете, известны случаи, когда вот муж с женой поссорились, вот, не нашли вот в себе сил или смирения не нашли, чтобы как-то тут же помириться, надулись, перестали разговаривать. День, второй, третий, неделя. А потом муж, так сказать, переходит спать на диван или в отдельную комнату. Вот, проходит еще время, они подают на развод. И при беседе с такими людьми, когда, в принципе, спрашиваешь, так, от чего разводитесь, иногда вспомнить не могут. Иногда вспомнить не могут, была какая-то мелочь, проблема, которую не решили, и она вот этим снежным комом вот превратилась, что перестали разговаривать, обиделись, перешли, стали раздельно спать, вот, и как бы стали совершенно чужими людьми, несмотря на то, что живут в одном и том же доме. Вот, поэтому здесь как бы важно не переставать разговаривать, и не надо говорить, что вот догадайся, почему я на тебя обиделась. Ну, мы, в принципе, вообще не сильны, чтобы читать мысли других, вот, поэтому не сильно можем. Вот, также не следует додумывать друг за друга, что мы имели в виду, когда что-то сказали. Вот, ты имел в виду вот это, когда сказал это? Да, в принципе, совсем нет. То есть иногда вот, казалось бы, на таких простых мелочах, когда мы что-то до кого-то додумываем, что-то, when we assume something, да, предполагаем что-то. Из этих предположений можно, ну, такую уже цепочку построить, что страшно становится. Вот, поэтому и здесь не пытайтесь, чтобы он или она догадались, почему вы с ним или с ней не разговариваете. Вряд ли получится. Проще сказать, почему, вот, и иметь открытый разговор. Что еще бывает? Когда одна сторона делает шаг к примирению, другая отвергает. На следующий день эта сторона делает шаг к примирению, теперь уже это отвергает. Я же вчера пыталась, а ты не принял. Вот я теперь сегодня тебе скажу нет. Вот. И у них вечно не совпадает вот это время. И так проходит раз, два, три, четыре, пять попыток, а потом оба махают на все рукой. И уже совсем даже не пытаются примириться. Знаете, вот если не разрешить этот конфликт как можно быстрее, то действительно вы будете отдаляться все дальше и дальше. Поэтому не зря Писание призывает нас стараться примириться до того, как мы спать пойдем. Ефесянам 4 глава, 26-27 стих написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». А вот 27 стих интересный. А почему он здесь написан? Казалось бы, речь идет о гневе, солнце не зайдет. Почему здесь дьявол? Потому что, когда мы, разругавшись и не помолившись, ложимся спать, то мы как бы отчасти нормализуем это состояние. И тем самым мы как раз даем место дьяволу. А вот этот 27 стих здесь не зря стоит. И он начинает свою работу. И он начинает свою разрушительную работу. Само собой никогда не наладится. Это как раз тот случай, когда утро вечера не мудренее. Знакомо, да, с пословицей, когда у нас вот утро вечер мудренее? Это не тот случай. Здесь как раз оно не мудренее, и чтобы не дать место дьяволу, нужно проблемы решать до утра. Ну и еще один принцип – это уступать, да? То есть мы говорили, Бог сочетал, человек не разрушает, не прекращать общаться и уступать. Ну, здесь тоже как бы вопрос, который можно спросить, ну, а где граница? И когда мы уступаем, мы решаем проблему или мы отодвигаем ее решение дальше? Как здесь говорят, kick the can down the road, да? Чтобы не получилось, что мы подошли к стене, куча проблем и, в принципе, нерешенных, а мы их все время откидывали, откладывали, но толку никакого нету. И такое нередко бывает, когда дети, то ли это дочка, то ли сын, да, когда они копируют то, что у них происходило в семьях, и приносят это в брак. Иногда они делают как быстро, они другого не видели и не знают, вот, и начинают такие же действия и такие же отношения строить в этом браке, и тоже получается очень, очень сложно и не совсем правильно. Знаете, и есть моменты, вот, когда все-таки муж должен брать на себя ответственность, последствия, ответственность за решение и ответственность за последствия. Вот, а жена должна как бы подчиниться по Слову Божьему. Когда, допустим, идет конфликт, какое-то решение, приходится к решению, может быть, жена не совсем согласна, но у нее была возможность как бы высказать и свою точку зрения, аргументировать. Но если нужно принимать решение, то Писание дает право мужу делать это решение и нести потом за него ответственность. И жена должна здесь подчиниться, поскольку Писание призывает к этому. Вот. Хотя, конечно, мы понимаем, что нельзя этим тоже злоупотреблять. В Писании есть и другие тексты. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». А также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть это тоже на своем месте и должно быть важно. Ну, а теперь вот такие практические шаги, да, как бы пункт за пунктом, которые, вот, случается конфликт, что дальше делать? Первое – это понимать проблему, которую вы решите. Помните, как нам в школе раньше говорили? Если ты понимаешь условия задачи, и что тебя спрашивают, ты уже половину решения, считай, сделал. Вот здесь то же самое. Мы как бы должны понимать, а в чем суть проблемы? В чем несогласие? Почему у нас вот это происходит? То есть понимать вообще, какую проблему мы сейчас хотим решать, какой конфликт. Найти время и подходящее место для разговора. Это тоже очень важно. Причем долго тянуть нельзя. Тоже, может, не лучший вариант, если нужно было куда-то вы идете, запланировано что-то, какой-то день рождения или семейное что-то, поругались, лучше, наверное, не пойти, остаться и все-таки решить эту проблему, чем в гости в таком состоянии идти. Но это должно быть такое что-то private, то есть не выяснять отношения как бы публично где-то вокруг, когда люди, дети, найти подходящее время и место для этого разговора. Начать с молитвы. Начать с молитвы. Молитва тоже, она, во-первых, задает настрой, во-вторых, мы Бога призываем, как верующие люди, это действует на нас отрезвляюще, по крайней мере, должно. Когда мы призываем Бога, говорим: «Господи, вот мы сейчас будем иметь разговор, вот пребывай здесь с нами». Может, это как бы будет нас как-то сдерживать некоторые вещи, говорить или не говорить. Потом каждый должен как бы высказаться, да, вот здесь идет вот этот момент, но опять же, высказываясь, мы должны отделять факты от наших предположений, от наших мнений, то есть это как бы тоже нужно различать, когда мы высказываемся вот друг перед другом. А следующее, что нужно, это каждый должен не просто понимать, но вслух сказать, какой вот свой вклад он и она внесли, или какие неправильные действия он и она совершили, которые привели к конфликту. Я не думаю, что существуют такие случаи, когда конфликт между мужем и женой и соотношение вины 100 к нулю. Пропорциональное отношение может быть разное, но вряд ли одна сторона это будет ноль. Все равно это где-то есть у каждого, у двоих. Почему? Каждый должен тоже признать эту вину. И каждый также должен предложить решение проблемы и сказать, что именно не она должна сделать, а я сделать для решения проблемы. И так же самое жена потом делает это же самое. Вот. И вдвоем они приходят к этому решению и должны с ним согласиться. И здесь важно понимание, что это не соревнование. Здесь не нужны победители и проигравшие, вот, и быть готовыми к компромиссу. Еще один важный момент в этом разговоре – это простить от чистого сердца. Без готовности прощать весь вот этот разговор, он не будет иметь никакого смысла. Мы вспоминаем тексты Писания «Прости нам грехи наши». Мы с вами читали вначале «Как Христос простил вас, так и вы». Это тоже очень важный принцип. И полного примирения и восстановления не произойдет, вот, без прощения. Этот шаг он определяет, а также означает наши дальнейшие усилия, чтобы подобное снова не повторялось. Потому что когда у нас повторяется тот же самый конфликт постоянно, это означает, что у нас нет вот этих усилий, чтобы это больше не происходило. И заканчивается тоже молитвой. То есть вот такой как бы короткий процесс, у каждого может быть немножко свой, но, по крайней мере, это один из тех, который я предлагаю, когда беседую с молодыми до брака, в смысле разрешения конфликтов. Вот, а теперь, может быть, немножко о том, каким образом мы должны вести вот этот все-таки непростой разговор. Да, и обычно здесь вот манера, что мы говорим, как мы говорим, как раз вот именно здесь может происходить, когда все уходит под откос, и когда все заканчивается, может быть, еще большей ссорой, разбежались, разошлись. Вот. И опять же несколько текстов Писания. «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору». То есть мы здесь видим из этих текстов, какая должна быть наша манера разговора. И, может быть, несколько моментов. Говорить мягким, спокойным голосом, без таких вот командирских ноток, без такого снисхождения. Знаете, мы как бы иногда можем так сверху говорить, такое снисхождение проявлять чуть ли не как слабоумному. Это вызывает совершенно обратную реакцию. Не перебивать друг друга, не обвинять друг друга, не вспоминать прошлое. Нам иногда трудно запомнить, что проповедник сказал, выходя с собрания, но мы можем помнить, что было 10-20 лет назад, да, когда против нас неправильно поступили. Не использовать обидные слова, какую-то, может быть, ненормативную лексику, то есть не унижать словами. Это тоже не способствует разрешению. Не критиковать. И здесь как бы исключение, если это является каким-то вот библейским, конструктивным таким вот конкретной, даже не критикой, может быть, а просто замечанием, что-то нужно поправить. Фокусироваться при разговоре нужно не на человека, а на проблему, которую решаем. Да? Гораздо проще сразу перейти на личность. Вот ты сделал вот это, а ты меня вот так обидел, посмотрел не так, сказал не так. Именно не останавливаться, не заостряться на человеке. Еще один момент, который важный, не использовать вот таких, я их называю, наверное, слова абсолюты. Да, всегда, никогда и так далее. То есть, когда ты всегда так делаешь, или ты никогда мне это не говоришь и так далее. То есть, когда мы начинаем говорить в сферах как бы таких вот абсолютных, то это тоже вызывает ответную реакцию. Ну как никогда? Ну, я тебе вчера это сделал, или там позавчера, или еще что-то. И мы как бы, используя эти слова, человека пытаемся загнать в угол. Ну, естественно, получаем совершенно другую реакцию в ответ на это. Поэтому тоже не пользуйтесь вот такими словами при разговоре. Также не нужно в этот разговор впутывать родственников, родителей и всех прочих. И ты сама такая, и родители твои такие, и все родственники ваши такие, и вообще все вы такие. Это тоже ни к чему хорошему не приведет. Вот. Достаточно вспомнить разговор Давида с Мелхолой, когда он в разговор ее отца сюда подтащил. И что из этого получилось, мы тоже читаем в книге «Царств». Вот. Ну и еще последний такой вот момент. Никогда не шантажируйте или не угрожайте разводом или прекращением отношений. Вы себя в угол загоняете. Когда идет вот такой накал, когда идет на повышенных тонах беседа, и когда уже говорят, ну все, меня уже достало, я вот разведусь с тобой. Да, ну разводись. И дальше что? И вот иногда одно за одно, наговорили друг другу, накричали, развожусь, а потом никто не хочет назад сделать шаг. Никто смириться не хочет. И дальше уже как по накатанной пошли к разводу. Поэтому никогда во время разговора не говорите такого и не используйте это. Почему важно решать конфликты? Потому что разрешение конфликтов восстанавливает вот это единство в браке. Когда написано, что оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Вот это восстановление божественного замысла в семье. Поэтому это очень важно делать. 2 Тимофея 2:23-24. Я не буду читать этот текст. Ефесянам 4:26-27. То же самое текст. Мы с вами уже говорили, который говорит, почему мы должны это делать. И так же самое, чтобы вот этот горький корень не причинил вреда. Помните также о том, что мы не можем менять мужа, мы не можем менять жену. Это Божья работа. Мы можем поменять самих себя. Мы можем поменять только самих себя. За других мы можем молиться и предоставить Богу делать эту работу. А пытаться как-то заставить, манипулировать, это тоже к хорошему не приходит. Потому что мы же понимаем, для нас важна не перемена поведения, а перемена сердца, которая повлечет потом за собой смену поведения. Мы понимаем, что это делает только Господь. Если другая сторона полностью отвергает попытки к миру, любые, просто отвергает напрочь, то здесь, конечно, уже нужна помощь служителя. Нужны беседы, душепопечения, нужны встречи, вот, чтобы как-то эти отношения наладить. Потому что, скорее всего, этому есть причины. Наверное, у нас уже времени нету. Некоторые библейские примеры конфликтов между мужем и женой пройти. Вот, может быть, как-нибудь в следующий раз. Поэтому мы с вами сегодня посмотрели в отношении конфликтов в семье, как их решать. Посмотрели на причины, посмотрели вот на такие, казалось бы, простые. Я уверен, что каждому из вас они известны, и, скорее всего, вы где-то так же и поступали в своей жизни, как бы разрешая конфликты, разрешая непонимание о том, как это нужно делать, что нужно делать. Вот. И знаете, мы это делаем для того, чтобы все-таки восстановить образ небесного, да? То, что Господь создал семью не для того, чтобы люди в браке мучились. Совершенно не для этого, да? Наоборот, мы читаем, что Адаму было нехорошо. И Писание, и понимание, которое Писание до нас доносит, что нехорошо быть человеку одному. И вот этот Божий замысел для брака, он был, чтобы люди были счастливы. Это одна сторона. Другая, чтобы было общение, чтобы была взаимная поддержка, чтобы мы помогали и как-то подтягивали друг друга на пути к небу, на пути следования за Господом. Филиппийцам 2:3-4 говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других». И в книге «Песни песней» в 5 главе есть такой интересный момент, да, когда он как бы подходит к двери и говорит: «Вот отопри, сестра моя возлюбленная». Она говорит: «Ну, я уже там и ноги помыла, и уже как бы спать пошла», и все прочее. Он постоял, потом написано, развернулся и ушел. Вот. И дальше описывается, говорит: «Души во мне не стало, я искал и не находил его, звал и не отзывался». Это тоже очень важный момент, когда вот нужно, чтобы время совпадало. То получается, один делает шаг навстречу, у нее куча причин, потом она бегает, его ищет, а он прячется где-то, не отзывается и так далее. Такой печальный момент, который описан вот в книге «Песни песней», этот пример. Хотя до этого вроде любовь была, ну, такая уж, что лучше не бывает. Вот. И перед молитвой нашей текст, на который хотел бы, чтобы мы еще обратили внимание, Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В почтительности друг друга предупреждайте. В английской Библии написано «outdo one another in showing honor». То есть, как бы, если можно по-простому выразиться, старайтесь один перед одним показать друг другу и уважение, и честь, и все прочее. Вот когда такие как бы отношения в браке есть, когда мы друг к другу относимся вот так вот с нежностью, почтительно, пытаемся друг другу показать, что действительно они нам дороги и они любимы, тогда конфликты разрешать легче. Даже если что-то вдруг получилось не так, тогда легче вместе и в небо идти. Тогда как бы и делить нечего. Потому что нередко вот гордость, она замешивает вот этот весь конфликт. Вот, тогда не будет гордости, какого-то тщеславия, превозношения, а как раз и будет это желание уступить, угодить. И это делать не для того, чтобы что-то взамен получить, и не для того, чтобы как бы самому лучше быть, или чтобы потом можно было сказать, что ну вот, у нас конфликтов нету. А это делается для того, чтобы Богу доставить славу. Знаете, брак, если он действительно по Писанию, он становится образом небесного. А когда нарушается Писание, это адская жизнь получается. И в браке может быть или одна сторона, или другая. И это наш выбор, к чему мы хотим стремиться. Когда мы стремимся, чтобы Бог прославился в нашем браке, чтобы пример добрый показать, особенно в наше время, братья и сестры, Я думаю, это иногда даже такое свидетельство на работе, когда вы говорите, вот мы празднуем wedding anniversary, там на следующей неделе, говорят, сколько лет? Ну, там, 23 или у кого-то из вас уже 40 или, может быть, 50. И все так, вау, столько лет вместе прожили и не развелись. Это редкость. Это становится, к сожалению, в Америке редкостью. И это то, может быть, свидетельство, когда мне скажут, о, а как вам получилось? А я вам скажу, как. Мы верующие. Мы с Богом, и тогда это тоже свидетельство для внешних. Когда ты можешь сказать, что вот жизнь в браке долгая, счастливая, да, с какими-то непониманиями, но она служит к славе Божией, она показывает, что Бог с нами, то это действительно будет добрый пример показать, что наш брак является образом небесного. Да благословит каждого из нас в этом Господь. Мы помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Продолжение этих тем слушайте в нашей следующей передаче.
2: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

восстание Авессалома. Мы будем рассматривать вторую книгу Царств, 14 и начало 15 главы. Но прежде чем мы коснемся вот этой истории, нам важно понять, что тема восстания описывается очень во многих историях Священного Писания. С самого начала Библия говорит, что Бог сотворил этот мир, Он творец, создатель, Он создал всю вселенную с той целью, чтобы все творение, включая человека и ангелов, поклонялись и служили Ему. И мы знаем, что с самого начала один из ангелов восстал против Бога, его желание было поставить свой престол выше престола Божия, и это было первое восстание. Это было первое восстание творения, и это восстание привело к тому, что этот ангел стал сатаной или противником, тот, кто стал против Бога. История говорит, что второе восстание было в саду Эдемском, когда первые люди воспользовались той свободой, которую дал Бог, свободой, которую Господь дал для любви, которую они должны были иметь к своему Создателю и Творцу. И первые люди воспользовались этой свободой и восстали против Бога. И в результате этого произошло грехопадение. И вот с того момента вся история человечества – это цикл восстаний против авторитета, против власти. Это восстание в семье. Жена восстает против мужа, дети восстают против родителей. Это восстание, может быть, среди людей, восстание в церкви, может быть. Среди стран может быть восстание. И мы видим, что все эти восстания в конечном итоге – это восстание против Бога. Все эти восстания, которые идут одно за одним, они имеют свое начало вот в том восстании первом, когда первые люди восстали против Бога и когда ангел восстал против Бога. И вот подобное восстание переживал и Давид в своей жизни. И мы будем сегодня касаться этого момента, когда в жизни Давида произошло это восстание его сына Авессалома против своего отца. И когда мы будем касаться этого момента, я думаю, что и сегодня есть родители, которые, возможно, проходят подобным путем, когда они чувствуют это восстание своих детей против них, когда они переживают вот эти моменты такого отторжения внутреннего, духовного. И это очень важно учиться из Священного Писания, чтобы видеть проблемы, чтобы видеть те пагубные последствия, к которым приводят подобные восстания. В прошлый раз, когда мы рассматривали с вами 13 главу, и мы рассматривали это событие, когда Авессалом убивает своего брата Амнона, и после этого он убегает, написано, что он убежал в Гесур, он убежал к своему деду, к отцу своей матери, и находится там вот все это время. И 13 глава заканчивается словами, 39 стих, «И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона». Когда мы встречаемся с вот этим человеком по имени Авессалом, как вы представляете его? Какое отношение вызывает у вас, когда вы читаете или слышите о Авессаломе? Наверное, в первую очередь, вот когда мы знаем всю эту историю, и мы дойдем до этого момента, когда после его смерти Давид, отец, плачет, словами «Сын мой, Авессалом, сын мой, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» И вот в этих словах, когда мы видим эту скорбь отца, когда мы видим скорбь Давида, наверное, у нас как-то и складывается такое впечатление, разве мог этот сын быть плохим? Разве мог отец вот так скорбеть, если бы этот сын был каким-то не таким, каким он должен быть? Но нам важно посмотреть вот так беспристрастно на личность Авессалома. Если до 14 главы, вот даже включая 13 главу, где Авессалом убивает своего брата, у нас еще складывалось, может быть, какое-то положительное отношение к нему, и как-то, может быть, даже мы могли понять это убийство, когда он хотел отомстить за сестру свою, за то нечестие, которое было совершено над сестрой, то когда мы касаемся 14, 15 и последующих глав, мы видим, что Авессалом представляется перед нами совершенно в другом свете. И первый момент, который мы можем увидеть, вот рассматривая личность Авессалома, Авессалом был прекрасным внешне, но он был ужасным внутренне. Мы смотрим с вами,

0: вами вот на Авессалома, как он описан, как он представлен в Священном Писании. Мы можем сказать, что Авессалом был, если так использовать такой молодежный сленг, крутым парнем. Он был сыном царя, он был очень популярным в царстве, он был остроумным, возможно, он мог много говорить, он был мажор в царском дворце, то есть царский сын. Тот, кто пользовался деньгами папы, у которого была власть, у него было богатство, юноша, который жил за счет родителей. И по этим обстоятельствам, который много чего себе позволял. Мы читаем, что это был красивый юноша. Это, наверное, то, чего сегодня как-то по-особому добиваются некоторые молодые юноши. И я думаю, что сегодня он был бы как-то особо современен, особо популярен среди молодежи сегодня. Вот мы читаем во второй книге Царств, 14 главе, с 26 стиха о нем написано: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Вот этот текст, он описывает не только красоту Авессалома, он описывает гордость его, он описывает вот его особое мнение, которое он имел о самом себе. Написано, что один раз в год он стриг волосы и потом взвешивал их. Можете представить, не просто шел в парикмахерскую и постригался, он остригал свои волосы, потом он ложил их на весы, чтобы показать свою уникальность, чтобы напитать свою гордость, чтобы показать, как он отличается от других, чтобы показать, какой он красивый. И написано, что волосы, которые он остригал и потом взвешивал, они весили 200 сиклей. И 200 сиклей на наши меру измерения – это 5 паундов. Это очень много. Как вы думаете, сколько весят волосы у женщины, если вот у нее длинные волосы до пояса? Сколько весят эти волосы? Обычно они весят примерно 0.5 паунда, не больше. У Авессалома вес волос был в 10 раз больше, чем у обычной женщины, у которой волосы до пояса. Вы можете представить это? Вы можете представить вот этого Авессалома? И я думаю, что вот этот указатель на его длинные волосы, это уже указатель на его какое-то внутреннее восстание. Это уже указатель на то, что в нем что-то внутри происходило. Наверное, как и сегодня, когда мы смотрим на какие-то странные прически, которые допускают молодые люди, или, может быть, длинные волосы, это уже указатель на то, что внутри какой-то беспорядок. Это уже показывает, что какое-то противление внутри, какое-то восстание, и молодой человек хочет показать себя, он хочет противопоставить себя всем остальным, он показывает, что он имеет право, он имеет возможность делать то, что он делает. И поэтому и сегодня мы можем сказать, особенно я говорю, вот в последнее время есть много молодых людей, которые юноши, парней, я имею в виду в церкви даже, тех молодых братьев, которые стремятся к красоте внешней, чтобы напитать свою внутреннюю гордость, подобно как это делал Авессалом. И для этого они находят самые разные возможности: спортзал, особый уход за кожей лица, бородой, прической, особая косметика, особые крема. Все направлено для того, чтобы как-то создать свой имидж, создать свой особый образ, достигнуть какой-то особой красоты. И мы понимаем, что Писание говорит, мужчина должен быть мужчиной. Мужчина должен быть мужчиной, он должен быть аккуратным, он должен быть ухоженным, он должен быть чистым, он должен быть красивым. Но я хочу сказать, если вы начинаете взвешивать свои волосы, что-то с вами не так. Если вы допускаете, что вы не можете пройти мимо зеркала, чтобы не остановиться и не полюбоваться на себя, вы уже на пути Авессалома. Вы уже на этом пути, на котором он находился, когда он был самым красивым во всем Израиле, и он знал это, и он показывал это, и он пользовался этим. И сказано, что у него не было недостатка. И мы задаем вопрос, какого недостатка не было у Авессалома? Мы понимаем, что у него не было внешнего недостатка. И так сказано в этом тексте, который мы прочитали, от подошвы ног до верха головы. У него не было никакого внешнего недостатка. У него был внешний вид, как я сказал, популярность, власть, деньги. Но у него был недостаток. И это был не внешний недостаток, это был внутренний недостаток. Это был недостаток не снаружи, это был недостаток внутри его. И этот недостаток была гордость и противление и восстание против отца. Поэтому второй момент, который мы замечаем, когда смотрим вот на эту историю, Авессалом желает стать царем. Это второй момент, который для нас важен. Авессалом был захвачен своей красотой, он был захвачен своей славой, он был захвачен своей властью, и поэтому у него в сердце начал вызревать этот план, как сесть на место отца, как захватить престол отца. У него все было, но у него не было престола, у него не было власти, у него не было царского значения. И у Авессалома была проблема с этим. У него появилось это желание стать царем, но мы знаем из предыдущей главы, что у него была проблема. Он не имел права на престол. Он не был первым сыном Давида. Мы знаем, что первый сын Давида умер, и потом у него был второй сын, это Амнон. И когда мы смотрим вот на то, что произошло в предыдущей главе, когда Авессалом убивает своего брата, мы можем допустить, что, возможно, где-то у него была эта мысль, воспользоваться тем, что сделал Амнон, чтобы убрать своего брата, чтобы ему открылся доступ на престол, потому что после Амнона следующий идет он. И он должен быть царем. И теперь, когда Амнон убит, теперь ему открывается вот эта возможность, доступ. Теперь он должен стать царем после своего отца. Теперь престол отца намного ближе для него. Он теперь реально может достигнуть своего плана, который был в сердце его. Но мы читаем с вами, что есть одна проблема. Во второй книге Царств Бог дает обетование Давиду. Господь говорит, что сын Давида построит храм. И Господь говорит, что Бог упрочит его царство. Но там в этой седьмой главе, когда Господь дает это обетование, не сказано, какой это будет сын. Кто именно из сыновей Давида Богом будет избран, кто из сыновей Давида исполнит это обетование. И мы знаем, что первый сын, он умер, это было наказание. Амнон, он тоже умер. И теперь мы рассуждаем, кому должно отнестись это обетование. Когда мы читаем 12 главу, 2 книга Царств, 12 глава, с 24 стиха, там сказано: «И утешил Давид Версавию, жену свою». И вошел к ней опять, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедия по слову Господа. Вот это новое имя, которое дает Нафан Соломону, оно означает «любимый Господом». Не случайно здесь написано, что Господь возлюбил его. И поэтому Нафан пришел по слову Господа и дает ему именно это имя, которое показывает любовь Господа к Соломону. И я думаю, что вот этот момент, который произошел, он уже был показан и для всей семьи, в том числе и для Авессалома. Было ясно, кого избрал Господь. И Авессалом понимает, что Соломон должен стать наследником, хотя по праву, по родству или по первородству, теперь он должен занимать это место, но Господь избрал Соломона, он должен занять это место. И вот в этой ситуации, когда мы видим желание Авессалома занять престол отца, это желание против воли Господа. Он желает добиться этого, это его право, он должен быть там. Он должен сидеть, он должен быть вместо отца, но это желание против воли Господа. Это еще раз показывает его восстание. Это показывает его противление Господу. Он не желает, чтобы получилось так, как сказал Господь. Он желает занять место отца. И мы видим, что все началось с красоты, все началось с самолюбования, самообожания, и оно привело к вот этому желанию власти и желанию занять трон отца. Так действует гордость, так работает эгоизм, Когда вначале ты смотришь на себя, ты любуешься собою, ты гордишься собою, потом тебе нужна власть, ты должен занимать место выше всех остальных. Но нам важно понять, Бог определяет наше служение. Потому что то чувство, которое было у Авессалома, оно может проявиться у кого-то из нас. Бог определяет наше служение. Бог определяет, потому что Он дает каждому члену церкви свои дары. Бог наделяет нас дарами, потому что в этом открывается воля Божья. Что мы должны делать в этой жизни? Каково должно быть наше служение в этой жизни? И нам очень важно открыть этот дар, понять, какой дар Господь мне дал, чтобы именно этим даром служить. И у нас не должно быть какого-то противления воле Господа, потому что мне хотелось бы быть солистом, мне хотелось бы вот сюда выходить и петь. Я хочу, чтобы все смотрели на меня. Я хочу петь, я хочу, чтобы у меня был самый лучший голос. А Господь не дал мне этот голос. И в моем сердце горечь, и в моем сердце осуждение. Я все равно буду выходить, я все равно буду петь. Мы должны понимать, Господь определяет наше место. Подобно как в этой ситуации, Господь определял место Соломона, Господь определял место Авессалома. Третий момент, который мы замечаем в жизни Авессалома, это Иав помогает Авессалому вернуться. 14 глава описывает, как военачальник Иав, он помогает, чтобы Авессалом вернулся из этого изгнания, как он находит вот эту умную женщину и предпринимает этот план, чтобы Авессалом вернулся обратно. Давайте прочитаем 14 глава, я читаю первые три стиха. «И заметил Иав, сын Царуи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иав Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей, притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю, и скажи ему так и так, и вложил Иав в уста ее, что сказать». Я не думаю, что Иав сильно заботился вот о каких-то хороших отношениях между Давидом и Авессаломом. Я не думаю, что для него было важно, или он как-то печалился, что вот сын находится там, в изгнании, а Давид находится здесь. Скорее всего, и Иав тоже заботился о том, кто будет на престоле. Скорее всего, Иав тоже где-то предполагал, что Авессалом – это наследник, и вот он находится в изгнании. Вообще Иав был вот таким вот серым кардиналом в этом царстве. Его рука, как Давид это после увидел, его рука, она была видна в каких-то важных моментах. И в этой ситуации, когда Иав видит, что Авессалом находится вне царства, он начинает предпринимать действия, чтобы вернуть Авессалома обратно. И вот написано, он находит эту умную женщину. Как важно, чтобы женщины были умными. Как много может сделать умная женщина. Как много доброго и полезного, как многому она может достигнуть, и как много беды от глупой женщины, которая делает то, что неверно и неправильно. И мы видим, что Иав находит умную женщину, он говорит ей, что нужно сделать. И вот когда мы смотрим с вами на эту 14 главу, мы видим, что эта женщина, которая приходит к царю, она выражает 5 просьб. Она подходит очень умно. Она подходит с целью, чтобы достигнуть результата. И вот она подходит, написано с 4 стиха, что она пришла к царю, она пала лицом своим, поклонилась и сказала «помоги, царь». И потом начинает рассказывать эту историю, выдуманную историю, скорее всего, конечно, что она вдова, и муж ее умер, и вот два сына ее были в поле, и один сын убил своего брата, и вот теперь все родство восстало. И все родство требует, чтобы выдали второго ее сына для того, чтобы его убить. И она просит царя, чтобы он помог, чтобы этот последний наследник, как она говорит, чтобы, что они погасят остальную искру мою и не оставят мужу моему имени и потомству. И она просит царя помочь в этой истории, в этой ситуации. Это ее первая просьба. Как отвечает царь? В 8 стихе мы читаем, «И сказал царь женщине, иди спокойно, я дам приказание тебе». По сути, царь ничего не ответил. Он говорит, хорошо, я подумаю. Я услышал, я понимаю ситуацию, я подумаю. Женщина вторую просьбу начинает. И вторая просьба в 9 стихе написана, что она говорит, «На мне, господин мой царь, да будет вина». А на доме отца моего царь же и престол его не повинен. То есть она желает не хочет дальше прятать своего сына, как бы она говорит. Она готова за это отвечать. Она говорит, я буду за это отвечать. Она не хочет царя ставить перед этим трудным решением. То есть она дальше как бы не успокаивается на том решении, которое сказал царь. В 10 стихе мы смотрим второй ответ Давида. Он сказал, того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя. То есть царь говорит, он говорит, хорошо, я сделаю то, что нужно. То, что ты настаиваешь, то, что ты просишь, я сделаю. И потом она третью просьбу, посмотрите, 11 стих. Она говорит, помяни царь Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего. Она больше просит. То, что царь сказал, если кто-то будет против, приведи ко мне, я скажу, я разберусь. Она говорит, нет, этого недостаточно. Она не хочет по одному человеку приводить к царю, чтобы он разбирался. Она хочет, чтобы царь издал указ. Более того, чтобы в этом указе, чтобы никто не сделал зло, и она даже говорит, ты упомяни имя Господа, то есть призови Господа, и это будет твой указ, это будет твое решение, чтобы никто не сделал никакого зла моему сыну. И посмотрите, мы читаем ответ Давида, он говорит, жив Господь, он делает то, что она сказала, призывает имя Господа, жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю. Она добивается, и он выполняет, он делает. И потом мы читаем с 12 стиха 4 просьба. И в 4 просьбе она как раз говорит о том, для чего она пришла. Она приходит к царю, и она говорит, царь, произнося это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. И вот в 4 просьбе она как раз и показывает, что если ты издал этот указ о моем сыне, который виновен, который действительно достоин смерти и наказания. Если ты вот сейчас произнес слово, призвал имя Господа и издал этот указ, почему ты не возвращаешь Авессалома? И в этой ситуации Давид начинает понимать, что речь идет не просто о ее сыне, речь о его сыне. Речь о Авессаломе, который в такой же самой ситуации. В 18 стихе мы видим ответ Давида. «И отвечал царь и сказал, женщине, не скрой от меня, о чем спрошу тебя». И он спрашивает, не рука ли Иава во всем этом с тобой. Он понимает, что Иав направил всю эту ситуацию для того, чтобы Давид своими же словами, он пришел к тому, чтобы Авессалом был оправдан, чтобы он не был наказан. И Давид понимает, что речь идет об Авессаломе. И поэтому Иав добивается своего. В конечном итоге Авессалом был возвращен. Хотя, когда он был возвращен, в 24 стихе написано, «И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит, и пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видел». Он был возвращен, хотя никак не виновный. Мы как бы видим, он под каким-то домашним арестом находится. Он теперь не имеет права видеть лицо царя. И так прошло 2 года. 2 года Авессалом был в Иерусалиме, но он не встречался с отцом. И мы подходим к четвертому моменту. Четвертый момент – Авессалом добивается свободы. Он был возвращен. Но он находится, вот, как я сказал, под этим домашним арестом. Теперь Авессалом добивается свободы. И мы читаем 28 стих. «И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видел, и послал Авессалом за Иавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти». Там, когда он был вне страны Израиля, когда он был у своего деда, он был свободен. Он делал все, что хотел, он был свободен. Теперь 2 года он находится в Иерусалиме, но у него нету свободы. У него нету возможности делать то, что он хотел. Он хочет видеть лицо царя. Он хочет, чтобы все ограничения были сняты. Он хочет добиться этого. И мы видим, что он посылает за Иавом. И после этого с 30 стиха, когда он видит, что Иав не приходит, он дает указание своим слугам, чтобы они пошли на поле Иава, и чтобы они выжгли его огнем. И написано, и выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иав, и пришел к Авессалому в дом, и сказал ему, зачем слуги твои выжгли мой участок огнем. В этом тексте еще одно подтверждение восстания внутри Авессалома. Подобно как в семье мальчишка добивается того, что он хочет. Когда он говорит, если вы так не поступите, если вы не сделаете, что я хочу, я вот это сделаю, тогда я вот это сделаю. И мы видим Авессалом, когда он не добивается и не получает того, что он хотел, когда Яв не приходит, он дает распоряжение, он готов громить все, он готов выжигать все, только добиться своего, только достигнуть того, что нужно. Иав должен прийти, я хочу получить свободу, я хочу видеть лицо царя, даже вплоть до уничтожения имущества Иава. И мы видим его восстание. Он восстает против единственного, кто был на его стороне, Иава, который все и сделал, чтобы Авессалом был сейчас здесь, в этой стране. И мы читаем в 32 стихе, «И сказал Авессалом Иаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура? Лучше бы мне оставаться там, я хочу увидеть лицо царя, если же я виновен, то убей меня». Вы слышите эти слова? «Если же я виновен». В этих словах звучит «дай мне свободу, или я готов умереть». И он даже нигде не чувствует своей вины, что он действительно был виновен, что он действительно совершил убийство, что он действительно совершил преступление, за которое он достоин смерти. Он хотел смертного наказания для Амнона за то, что тот совершил. Хотя закон не требовал смертного наказания за изнасилование. Но теперь он видит, он не понимает, что он сам достоин смерти, хотя закон говорил, что он достоин смерти за то, что он совершил убийство. И мы видим, что в конечном итоге по настоянию Авессалома Иав, при помощи Иава, Давид допускает, и вот в 33 стихе написано, «И позвал царь Авессалома, и он пришел к царю, и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома». Авессалом получил свободу, он вернулся в Иерусалим, он теперь может видеть царя, но теперь Авессалом совершенно другой человек. Это уже не тот Авессалом, который был когда-то. Он теперь совершенно другой. Он получил все, что он хочет, в его сердце внутри восстание и горечь, и вот теперь он начинает готовить восстание. Он начинает предпринимать то, что необходимо. И поэтому пятый момент, который мы можем здесь отметить, Авессалом обманывает людей. И мы переходим с вами уже к 15 главе, и мы смотрим, каким образом Авессалом идет к своей цели. Его цель – восстание против отца, его цель – достигнуть престол, занять это место, каким образом он двигается к этой цели. Он начинает распространять слухи, он начинает обрабатывать людей, он начинает разговаривать с ними, он начинает распускать какую-то молву о царе. Слухи – это очень большая беда. Когда в церкви начинаются слухи, когда кто-то что-то знает о ком-то, и начинает передавать к одному брату, сестре, ты знаешь, а вот то. И причем передавать это очень правильно. Передавать это со словами, ты помолись об этом. Слухи – это большая беда, которая начинает распространяться. Когда о ком-то люди начинают говорить, когда о чем-то люди начинают говорить. Слухи, клевета – это то, что имеет целью зло какое-то для человека, чтобы унизить человека, чтобы показать его в каком-то неверном, неправильном свете. И нам важно понять, что слухи – это духовная проблема, которая разрушает самого человека. Это информация, которой не стоит доверять и никогда не нужно принимать. Мы должны видеть эту проблему, потому что Библия много говорит о клеветниках, о клевете, о распространении слухов, о переносчиках. Это проблема, которую мы должны видеть и переживать, чтобы она не затронула наше сердце. И мы видим, что Авессалом для того, чтобы достигнуть своей цели, он начинает использовать это. Мы читаем с вами 15 глава 2 книги Царств, 1 стиха. «И вставал после сего Авессалом, завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, о, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде, И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян». Мы видим, что Авессалом с самого начала, как только он получил свободу, как царь поцеловал его, он начинает готовить свою армию. Он начинает готовить верных последователей, он назначает сам себя на особую должность утешать обиженных. И когда мы смотрим с вами слухи и клевета, они особо принимаются обиженными. Теми, кто считает себя обиженными, они особо расположены, чтобы принимать вот какую-то неправду. И посмотрите, Авессалом был очень старательным в этом вопросе. Написано, он вставал рано утром. Вставал рано утром, шел, становился возле ворот, и он проявлял внимание к тем людям, которые приходили. Он их выслушивал, он их обнимал, он их целовал. Он делал все, чтобы переманить людей на свою сторону, чтобы настроить их против царя. Он делал все возможное, чтобы завоевать доверие людей, простых евреев, которые приходили туда. Он оказывал им личное внимание, и этим он показывал, что я обычный человек, я такой же. Он обнимал, когда кто-то хотел поклониться, он простирал руку свою, он обнимал, он целовал. В политике этот метод называется «метод обычного парня». Когда какой-то политик, он хочет достигнуть вот больше голосов, и когда он вот едет в деревню, снимает галстук, закатывает рукава, подходит к людям, общается с ними и всеми силами показывает, что я понимаю ваши проблемы, и вот я такой же, как вы, я на одном уровне. И люди принимают это, не думая, что целая команда имиджмейкеров, они стоят за этим. И они заранее сказали, как нужно что сделать, как нужно повести себя, как нужно сказать какое-то слово, только с одной целью, чтобы завоевать этих людей, чтобы люди доверились, чтобы люди поверили. И мы видим, что это работает. Это работает сегодня, это работает у Авессалома. Он таким путем завоевывает сердца людей. И в этой ситуации он говорит, что я понимаю ваши проблемы. Если бы у меня была власть, я бы решил ваши проблемы, я бы помог в этой проблеме. То есть он стал вот таким политиком, который такими методами завоевывает сердца этих простых людей. На самом деле в то время вот там у ворот должен был стоять особый специальный человек, назначенный царем. Человек, который должен был выслушивать нужды людей. Когда люди приходили со своими проблемами, то вот это официальный представитель царя, его задача была выслушать людей и донести царю ту проблему, с которой приходили люди. И мы не знаем, где был этот человек, мы не знаем, был ли в то время у Давида такой человек, но мы видим, что Авессалом занял это место. Он сам стал возле ворот для того, чтобы принимать решение. Он занял то место, которое ему не принадлежало, на которое его никто не ставил и не давал ему эту власть. И мы видим, что Авессалом объясняет народу, что у царя нет такого человека. Царь не заботится о вас. Некому выслушать ваши нужды, некому выслушать ваши проблемы. То есть мы видим вот это, как я сказал, избирательная кампания Авессалома, как хитро она работает в этой ситуации. И мы видим, что кроме этого он поносил царя, он говорил, что царь не выслушивает людей, он преподносит себя, что он будет судить людей по правде. Он показывает себя в хорошем свете, и он показывает Давида в отрицательном, в плохом свете, так, как и сегодня делают политики. Но с другой стороны, мы видим, что он не только обманывал людей, он проявлял лицемерие. Когда он говорит, что вот я бы справедливо судил, я бы выносил правильные решения, мы можем задать вопрос, о каком справедливом суде он говорил? Он совершил справедливый суд над Амноном? Это он справедливый судья, который правильно разобрался? Это он себя правильно осудил в той вине, в том грехе, который сделал? Он завлекает людей обманом? Он выдает себя за совершенно другого человека? И мы можем задать вопрос, а чем он нравился людям? Почему люди так с восторгом смотрели на него? Посмотрите, в третьем стихе он говорит, «Дело твое доброе и справедливое». То есть к любому человеку он подходил и говорит, «Ты прав, вот то, с чем ты пришел, у тебя правильно, ты на правильном пути, тебя нужно только поддержать». И такие слова не всегда нравятся людям. Когда говорят, что ты прав, что, когда говорят, что вот у тебя действительно ты верно и правильно понимаешь. И мы видим, что это был обман. Мы задаем вопрос, выслушал ли Давид людей? Было ли действительно так, что царю Давиду не было дела до простых людей? Предыдущая глава, которую мы с вами рассмотрели, когда женщина с фикой пришла к царю, она показывает, что Давид делал это. Это была простая, неизвестная женщина. И царь имел возможность и желание выслушать, помочь, дать свой ответ. Но Авесалом вкрадывается в сердца израильтян. Он показывает свою значимость, он показывает свое величие, он показывает свою способность, если он займет место на троне, как он будет делать все, что необходимо. И он показывает свою пышность. Посмотрите, о Авесаломе сказано, что он завел колесницы, коней, 50 скороходов. О Давиде написано, что он на мулах ездил. Скромности. Первый раз вообще упоминается здесь, что в Иерусалиме появились колесницы. До этого не было колесниц. Авесалом заводит колесниц, и когда он едет на колесницах, на конях, впереди него бегут 50 скороходов, которые провозглашают, что едет Авесалом. Это пышность. До этого такого не было ни у Давида, ни у Саула. Возможно, когда он был у своего деда, там, в Гессуре, может быть, там он этому научился, что вот так должен царь показать свою пышность, помпезность. И он пытается это делать, и людям это нравится. Когда они смотрят вот на это величие, когда они видят такого кандидата на царя, который их выслушивает, помогает, внимание оказывает, который такое величие показывает. Но на самом деле мы видим, что все это было хорошо спланировано шоу, декорация. На самом деле все это была вот такая наружная реклама, у которой не было под собой никакого основания. Авесалом показывает внешнее что-то, подобно как политики сегодня обещают, показывают, но внутри не было абсолютно никакой сути у самого Авесалома. Это опять же то, что у него было. Внешне красиво, внутри проблема. Внешне он показывает, как красиво все, но на самом деле не имеет ничего. И нам важно понимать принцип, о котором Христос говорит в Новом Завете. Он показывает, вы помните, 10 глава Марка сказано, «Но между вами да не будет так». Не должна быть эта реклама, не должна быть эта пышность, не должна быть какая-то декорация. Христос говорит, «Кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом». Почему? «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Поэтому внешность, она всегда может быть обманчива. Никогда нельзя доверять вот просто по декорации. Нужно видеть суть. И мы видим, что Авесалом стал обманщиком. Если бы у него вместо этой декорации внутри была честность, желание служить Богу, ходить перед Богом по его путям, то, возможно, он и мог бы быть неплохим царем. Но мы видим, что у него совершенно другое состояние внутреннее. У него нету смирения, он восстал, он выбрал путь восстания, он выбрал путь бунта. И вот теперь он готов к действию. До этого он разрушал авторитет царя, теперь он готов завладеть престолом. И мы смотрим с вами шестой момент. Авесалом готовит восстание. Я читаю 7 стих 15 главы. «По прошествию 40 лет царствования Давида Авесалом сказал царю, «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гессурии, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь, «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон». Слова Давида, вот в нашей Библии написано «по прошествии 40 лет царствования Давида». Если вы замечаете, они написаны курсивом, потому что в оригинале нету этих слов. И в некоторых Библиях вместо 40 лет стоит «по прошествии 4 лет». И богословы до сих пор спорят, обсуждают, как должно быть правильно. Если речь идет о 40 годах, о чем идет речь? Некоторые предполагают, что если это 40 лет, то, возможно, это исчисление не самого времени царствования Давида, потому что он всего 40 лет царствовал, но время с того момента, когда Самуил помазал его еще мальчишкой, прошло 40 лет. Хотя, с другой стороны, те, кто говорят 4 года, они предполагают, что 4 года Авесалом обрабатывал людей. Четыре года он занимался вот тем, о чем мы говорили до этого момента. И как бы там ни было, мы видим, что Авессалом умел ждать и терпеть. У него была цель, и он очень так последовательно достигал своей цели. Вы помните, два года он ждал момента, чтобы убить Амнона. Вы помните, что два года он ждал, прежде чем попросить отца, чтобы он увидел лицо царя. И здесь, в этой ситуации, если это было 4 года, мы видим, он терпеливо шел к своей цели. Что делал Давид это время? Неужели он не подозревал? Неужели он не видел вот все эти поступки Авессалома? Авессалом обращается к нему с желанием, он говорит, у меня обет, я дал обет Господу, я хочу пойти в Хеврон, принести жертву. И это было особое служение пред Господом. И мы, зная любовь Давида к Богу, как и любого отца, когда сын говорит, я хочу пойти на собрание, я хочу на молодежном быть, я хочу на подростковом быть. Любой отец, он с радостью воспринимает вот такие заявления. И, наверное, и Давид в этой ситуации, когда Авессалом сказал, у меня обет, я хочу пойти в Хеврон, я хочу принести жертву Господу. И Давид, наверное, вот с таким радостным сердцем воспринял это. Хотя этот момент учит нас, что важно не просто слышать слова детей, а важно понимать сердце, важно понимать состояние, потому что иногда и дети свои греховные планы, свои греховные желания, они порой прикрывают духовными вещами. Я хочу служить Господу, я хочу сделать то или другое. И вот очень важно видеть, что Давид в этой ситуации, он доверял Авессалому, хотя у Давида не было никаких оснований доверять Авессалому вот в этой ситуации. И мы видим, что когда-то раньше Авессалом ушел из поля зрения Давида. Помните, он сказал, у меня стрижка овец. И Давид отпустил его. И там он совершил вот это убийство. Там началась вот эта вся ситуация с убийством Амнона. И вот теперь у него опять планы. И теперь опять отец даже не подозревает, доверяя Авессалому, он разрешает ему пойти туда, в Хеврон, для того, чтобы принести эту жертву. Но на самом деле мы видим, что Авессалом обманывает своего отца. И вот эти слова, которые мы прочитали, это очень печальные слова. Потому что 7 и 8 стихи – это последние слова Авессалома своему отцу Давиду. Последнее, что он произнес. После этого начинается восстание, начинается война, Авессалом будет убит. И последний раз, когда он вообще говорит о Господе, когда он упоминает имя Господа, это последние его слова, и это был обман в его последних словах. И с другой стороны, мы видим, что 9 стих – это последние слова Давида к своему сыну Авессалому. Давид, который произносит слова «иди с миром». И на самом деле мы понимаем, что он ушел не с миром, он ушел с желанием начать войну против своего отца. Это было его желание. И он идет в Хеврон. Хеврон – то место, где царь Давид был воцарен. В Хевроне сам Авессалом родился. Он идет в это место, чтобы там начать это восстание, чтобы там начать войну против своего отца. И 10 стих мы читаем. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы и сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело». Мы видим, что вот с 10 стиха Авессалом уже действует. Он предпринимает все необходимое для этого восстания против своего царя. Он контролирует, он управляет, он собирает, он посылает вот этих шпионов, которые расходятся по стране, которые знают, что нужно сделать. У него цель – провозгласить себя царем в Хевроне. И для этой цели он делает все необходимое, чтобы достигнуть этой цели. Мы видим, что с Авессаломом пошли 200 человек. Написано, по простоте сердца, не зная, в чем дело. То есть они не знали о реальных планах Авессалома. Они не знали, как это будет. И даже эти шпионы, которые разошлись, мы не знаем, какую весть они несли. Может быть, они говорили с каким-то обманом, что Давид, он принял решение, он передает царство Авессалому. И вот теперь вот труба вострубила, Авессалом воцарился, и все должны были воскликнуть это. Это был обман. И другая часть плана Авессалома мы видим в 12 стихе. Здесь написано, во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гелонеянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Ахитофел – это был доверенный советник Давида. И когда мы с вами читаем 2 книга Царств, 23 глава, 34 стих, написано, что сыном Ахитофела был Елиам. А 2 Царств 11.3 написано, что Версавия была дочерью Елиама. И это, возможно, некоторые богословы говорят, что Ахитофел был дедом Версавии. И после того, что произошло с Версавией, после того, что произошло с Урией, мы видим, что, возможно, у Ахитофела и было вот это внутреннее противление Давиду. И теперь, когда Авессалом призывает этого советника Давида к себе, вот в это составление этого бунта, мы видим, что Ахитофел, он готов, он идет. Сказано, что советы Ахитофела ценились как откровение от Бога. То есть все, кто спрашивали его совета, это было как будто они спрашивали у Бога. И мы видим, что когда Авессалом призывает Ахитофела, это еще один важный момент, потому что после этого, сказано, составился сильный заговор, и народ стекался и умножался. Это история. Давайте мы посмотрим, какие выводы мы можем с нее сделать. Чему мы можем научиться, когда мы смотрим вот на весь этот момент восстания, заговора, то, что происходит и то, что делает Авессалом. С одной стороны, мы видим, что в этой истории продолжают осуществляться слова пророка Нафана. Пророка, который сказал: «Не отойдет меч от дома твоего». И все, что было в предыдущих главах, в этой главе, в последующих главах, это исполняется то, что Господь сказал. Это вот это поражение, которое в доме Давидова. Несмотря на то, что Господь снял наказание, но последствия греха, они продолжаются, и Давиду приходится нести это. И поэтому мы смотрим с вами на Авессалома, и, как я сказал, до 14 главы он вроде бы вызывает у нас еще какое-то принятие и понимание. Но то, что мы видим в этой 14 главе, в 15 главе, в последующих главах, мы видим, кто он есть на самом деле. И восстание Авессалома показывает нам очень важную истину, которую мы должны понять. Это важная истина в том, что восстание Авессалома показывает восстание сатаны. Авессалом точно не является прообразом Иисуса Христа. Мы знаем, что Давид – это прообраз Иисуса Христа. Давид показывает нам на Христа, и когда мы смотрим на его царство, когда мы смотрим на то, что происходило с Давидом, он указывает на Иисуса Христа. Авессалом, он показывает, дает нам образ действия врага Давида. Он показывает нам врага, противника, сатаны, который действует против царства Иисуса Христа. И поэтому в этой ситуации мы можем увидеть, сатана стремится сегодня делать то, что делал в свое время Авессалом. Он становится на нашем пути сегодня, на нашем пути, который ведет нас к царю царей. Он становится у ворот, он отвращает нас от Христа, он лжет о том, что Христу нету дела до нас. Он не заботится о нас. Когда у нас какие-то проблемы, трудности, переживания, Христос не поможет в нашей ситуации. Он не видит нашу проблему. Он не заботится о нас. И в церкви вам не помогут, и служитель к вам не придет. И если вам не помогли, вот такая эта церковь, это действие врага, это действие клеветника, это действие Авессалома, который сегодня действует подобным образом. И мы смотрим с вами, и в Новом Завете сказано, 2 Коринфянам 2:11, сказано, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. И нам важно задать вопрос, как часто христиане поддаются, не зная умыслов сатаны, как часто христиане поддаются этому обольщению. Как часто христиане, подобно как евреи, останавливаются возле ворот Иерусалима и начинают слушать то, что говорит Авессалом. Поддаваться этому обольщению сатаны. И мы смотрим с вами, каков план сатаны, как он противодействует царству Иисуса Христа. Он посылает лазутчиков во все колена Израилевы. Он распространяет вот это действие и влияние, чтобы поднять бунт, чтобы поднять мятеж, чтобы поднять восстание против истинного царя Иисуса Христа. Это его план, это его действие. И мы знаем, что в будущем это будет антихрист, антихристос, тот, кто будет против Христа. Более того, мы знаем, что в будущем, во время великой скорби, даже появится Ахитофел, лжепророк, который будет действовать, который будет побуждать, чтобы вся вселенная поклонилась антихристу. Это будет в будущем. И это обольщение, оно сегодня происходит. Мы видим это действие, когда сатана увлекает человека присоединиться к его восстанию против Иисуса Христа. То восстание, которое в древности произошло, когда он хотел свой престол поставить выше престола Божия, когда он образовал свое царство, царство тьмы, и он хочет быть царем в этом царстве. Но мы читаем в Колоссянам 1 главе, написано 12 стиха, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного своего Сына». Второй момент, который мы можем научиться. Сатана ведет человека к восстанию и неповиновению. Это его действие сегодня. Он ведет человека к восстанию. Он побуждает человека к неповиновению. Блудный сын в свое время не просто ушел из дома отца. Блудный сын восстал против отца. Это было восстание. И отец говорит, он был мертвым. Он был мертв и ожил. То есть восстание приводит к тому, что человек принимает план сатаны. Он духовно умирает. Он идет по этому пути, по которому ведет его сатана. И мы можем сказать, сколько таких молодых людей, которые восставали против своих родителей, которые в конечном итоге восстали против Бога. Мы должны сказать, что дети, ваше восстание против ваших родителей, это и есть восстание против Бога. Ваш бунт, ваш мятеж против отца, против матери, против ваших родителей – это восстание против Бога, это согласие с сатаной пойти на его сторону, пойти в его царство, чтобы воевать и восставать против царства Иисуса Христа. Мы читаем 1 Царств, 15 главе, сказано, помните эти слова, которые Самуил произносит, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство». Это то же самое, восстание, бунт, это то же самое, что волшебство, потому что оно связано с силами тьмы, оно связано с тем, что человек поддается действию лукавого. Поэтому Ефесянам Павел пишет во 2 главе, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сыны противления – это те, кто восстают. И они делают это по воле князя. Они идут по его обольщению. Поэтому у них восстание, поэтому у них бунт. Это в конечном итоге это восстание против Иисуса Христа. Поэтому да поможет нам Господь понимать, что Бог освободил нас от этого. Он воскресил. В этой же главе Ефесяна написано, Он воскресил, Он посадил нас с Ним, со Христом на небесах. Мы в Его Царстве, мы Ему служим, мы не предатели, мы не те, кто переходят, как мятежники против Бога. Мы Его рабы, мы Его служители, мы должны быть верными Господу. Да поможет нам Господь быть таковыми. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Премудрость Соломона. Еврейские и магометанские легенды говорят, что Соломон не только понимал язык животных, птиц и насекомых. Говорят, что ему покорялись не только люди, звери, птицы и рыбы, но даже демоны. В Библии ничего подобного о Соломоне не сказано, а лишь отмечено, что дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египетской. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, язрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он на 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что на Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона. Третье царство, 4 глава, с 29 по 34 стих. Переводя это на современный язык, можем сказать, что Соломон очень хорошо знал ботанику и зоологию. Как наблюдательный человек и царь, он хорошо знал людей и их свойства, и это можно видеть в его книге «Притчи Соломона», которая является только частью его 3000 притчей, какие он изрек в свое время, но какие были собраны и записаны в дни Езекии, притчи 25.1, то есть около 200 лет после смерти Соломона. Возможно, что слова Агура, притчи 31, и слова Лемуила, притчи 31.1, тоже были сказаны Соломоном, который пользовался псевдонимами. Книга «Экклезиаст», по мнению большинства богословов, написана Соломоном в старости, да и сам псевдоним «Экклезиаст» раскрывается в первой главе, стих 1 и 12 этой же книги. Из 1005 песен Соломона сохранилось только 8 под названием «Песни песней». Хотя еврейские богословы и толковали эту книгу как описание Божьей любви к своему народу, однако не давали ее для чтения людям моложе 30 лет. Христианские богословы толкуют книгу «Песни песней» как отношение Христа к церкви. Но для молодежи и новообращенных она кажется более эротичной, нежели мистической. Если в таком духе написаны были и пропавшие песни Соломона, то жалеть не приходится. Если Господь позволит, о книгах Соломона, притчи Соломона, Экклезиаст и песни песней будут приготовлены и прочитаны более пространные беседы. В Библии мудрость Соломона поставлена выше мудрости египтян и мудрости Ефана, язрахитянина, Емана, Халкола и Дарды. От Ефана и Емана, язрахитов, сохранились псалмы 87 и 88. От мудрости египтян имеем календарь, который Юлий Цезарь позаимствовал у египтян и ввел в Римскую империю в 46 году до Рождества Христова. Этот юлианский календарь был исправлен при папе Григории XIII, усваивался католическими странами с 1582 году и известен под названием Григорианский, а в сущности является египетским, где он был разработан около 3000 лет до Рождества Христова. Египетские пирамиды сохранились до нашего времени, а первая из них – ступенчатая пирамида Джосера, построенная около 2650 лет до Рождества Христова. Если мудрость Соломона превосходила мудрость египтян, то неудивительно, что некоторые авторы пользовались именем Соломона, чтобы продвинуть свои произведения. К таким произведениям принадлежат книги «Премудрости Соломона», «Псалмы Соломона», «Оды Соломона» и «Завет Соломона». Книга «Премудрости Соломона» написана набожным евреем, хорошо знавшим свое вероучение и прекрасно владеющим греческим языком около 150 лет до Рождества Христова в Александрии в Египте, с апологетической целью показать как евреям, так и грекам превосходство божественной мудрости над человеческими рассуждениями и пониманиями. Книга имеет 19 глав, которые по содержанию так делятся. Первое. Описание премудрости как источника счастья временного и вечного. Премудрость тесно связана с благочестием, а глупость с нечестием. Главы с 1 по 5. Второе. Превосходство премудрости. Где она приобретается и что она производит? Главы 6 по 9. Третье. Премудрость в истории Израиля. Главы с 10 главы по 19. Прославляемые греками добродетели, целомудрие, рассудительность, справедливость и мужество в книге «Премудрости Соломона» названы плодами премудрости 8.7, которая олицетворяется и представлена так. «Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его». 7.25-26. О благости Божьей, ведущей к покаянию, Римлянам 2.4, в книге «Премудрости Соломона» читаем. «Весь мир пред тобою, как колебание чаши весов, как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь и покрываешь грехи людей ради покаяния». 11.23-24. О Божьем могуществе и Его планах так написано. «Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывают сосуды, потребные для чистых дел и для нечистых. Все одинаково, но какое каждого из них употребление, судья тот же горшечник». 15.7. О трудностях земной жизни 2 Коринфянам 5.4 так сказано. «Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет заботливый ум». 9.15. О том, что верующие будут судить мир 1 Коринфянам 6 глава и 2 стих, читаем в этой книге. «Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки». 3.8. В вопросе учеников к Иисусу: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Проскальзывает верование в пресуществование души, о чем в книге притчи Соломона так написано. «Я был отрок даровитый, и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое». 8.19.20. А об бессмертии души так сказано. «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащее к уделу его. А души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением. Но они пребывают в мире, ибо хотя в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия». 2.23.3.4. «Праведники живут вовеки, награда их в Господе, и попечение о них у Вышнего». 5.15. Автор книги «Притчи Соломона» производит языческие верования от незнания истинного Бога. Из видимых совершенств люди не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были познать, сколько лучше их Господь, ибо Он виновник красоты их, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны были узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. 13.1.5. Нелепость обращения за помощью к идолу так представлена. Молясь же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить к бездушному и о здоровье взывает к немощному, о жизни просит мертвое, о помощи умоляет совершенно неспособное, о путешествии не могущее ступить, о прибытке, о ремесле и об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самые бессильные. 13.17.19. Католическая церковь на соборе в Триденте в 1546 году признала эту книгу девтероканонической. Православная церковь признала эту книгу каноничной в 1672 году. Протестанты считают ее только поучительной, потому что она не вошла в еврейский канон, то есть закон, пророки и псалмы, какими пользовались Господь Иисус и его апостолы. От Луки 24 глава, 44 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2020 год.
2: Из нашей истории. Владимир Марцинковский. «Пылающие Альпы». В память о пасторе Вальтере Жаке. Впервые я встретился с пастором Жаком в доме Евангелия в Санкт-Петербурге. Поднимаясь по деревянной лестнице, я столкнулся с высоким крепкого телосложения мужчиной с черной бородой и приветливыми голубыми глазами. Мы познакомились. Прошло 9 лет. Советское правительство выслало меня из Москвы в Прагу. Пастор Жак пригласил меня в Германию, чтобы там, в городе Вернигероде, рассказать собравшимся в миссии «Свет на Востоке» немецким друзьям России, а также беженцам из России, о том, как расширяется Царство Божие в Советском государстве. С тех пор наша дружба и братское сотрудничество углублялись и укреплялись. Он переводил мои книги на немецкий язык, в частности, книгу «Записки верующего» из истории религиозного движения в Советской России.

мысли, что когда-нибудь сможет перевести и эту книгу. А какой он был замечательный переводчик, в том числе и устный. Как искусно он умел передавать содержание лекций внимающей публике. Каким чудесным даром он обладал быстро охватывать смысл чужих рассуждений и передавать его слушателям. Во время путешествий по Европе и Азии мне часто приходилось работать с переводчиками. Я понял, что существует два рода переводчиков. Некоторые не только не помогают, но наоборот мешают, постоянно ища подходящие слова и делая значительные паузы, таким образом только утомляя говорящего и слушателей. Получается, что ты только тянешь коня за узды вместо того, чтобы скакать на нем. С другими у тебя такое чувство, будто ты сидишь на быстром коне, крылатом пегасе. Роняешь мысль, часто даже незаконченную, особенно если слушатели не понимают языка, на котором ты говоришь, а пастор Жак подхватывает ее в полете, оформляет, отшлифовывает, и вот она уже летит, словно оперенная стрела, или гремит, как звук трубы, призывая к покаянию, повелевая, наставляя. А в нашем случае как раз и требовался его трубный голос, чтобы заполнить звуком огромные аудитории в Берлине, Ганновере, Берне, Базеле или, например, огромную церковь святого Фомы в Лейпциге, где собралось около 3000 слушателей, сидящих к тому же в разных направлениях. Пастор Жак был потомком французских гугенотов, некогда изгнанных из Франции по причине протестантской реформации. Дайте ему в руки широкий меч, облачите в железные доспехи и посадите на коня, и перед вами средневековый рыцарь. Он был рыцарем не только по внешнему облику, но и по духу, с открытым забралом, благородного аристократического духа, охваченный стремлением к действиям, борьбе, защите угнетенных и оскорбленных. Средневековый рыцарь боролся за прекрасную и идеальную душу, даму своего сердца. С ее именем на устах он и умер на поле битвы. Дама сердца, которую защищал наш рыцарь, за которую молился и которую любил безоговорочно и пламенной любовью, была душа России, русская, украинская, славянская душа. Мечтой его сердца было увидеть эту душу освобожденной от злых магических сил, сил тьмы, невежества и суеверия. Увидеть ее преображенной и просвещенной светом Евангелия. Он работал, не жалея сил. Собирал средства для помощи страждущим, труженикам Евангелия. Объезжал самые разные страны. Агитировал, призывая пойти в крестовый поход и за эту душу. Крестовый поход на восток не с копьями и алебардами, а с мечом Духа, со Словом Божьим. Если двери в Россию откроются, войдите в них с Евангелием, сказал он за день до своей смерти одному из наших братьев Вернигероде. Поистине, на щите этого рыцаря можно было написать слова «Свет Востоку», что созвучно первоначальному наименованию организации, в которой он так ревностно трудился вместе с представителями русского и украинского народов, вместе с другими верными друзьями евангельского движения. Ради этой души он жил, ради нее был готов принести любую жертву, ради нее горел, пока не иссякли его силы. Он обладал деятельной натурой Запада, чудесным и таким необходимым дополнением к нашей восточной славянской созерцательности. Пастор Жак был
постоянно в дороге,

0: поезде, в вагоне третьего класса для некурящих он чувствовал себя как дома. Самая любимая после Библии книга, которую он всегда брал с собой в дорогу, был железнодорожный справочник. Психологи считают человека духовно здоровым, если он знает свою конечную цель и следующий шаг на пути к ее достижению. Библия указывала пастору Жаку на конечную цель – Божье Царство во Вселенной, а железнодорожный справочник – на следующую станцию на Земле на пути к этой цели. Вот он сидит напротив меня, расписание на коленях, и выбирает самое удобное сообщение с намеченным нами для посещения городом. Ах, как приятно с ним путешествовать! Я смотрю в окно, наслаждаясь красотой мелькающей за ним природы, прохожу в мыслях вечернюю лекцию. А когда и куда мы едем, об этом трогательно заботится мой дорогой брат. Как благородный рыцарь он любил все прекрасное. Как рыцарь-христианин он желал делиться этим с другими. Он жаждал наслаждаться красотой не сам, а вместе с другими. Я не единственный, кому благодаря стараниям Жака довелось увидеть красоту Германии и Швейцарии и полюбить эти страны. Из Лозанны он повез меня в Шильонский замок. Мы любовались голубизной озера, покрытыми снегом горами, историческими памятниками Средневековья. Из Санкт-Галена мы отправились в Шафхаузен, чтобы посмотреть там знаменитый Рейнский водопад. Мы стоим перед сверкающими, грохочущими массами, падающей с высоких скал воды. Он замечает мое волнение. Я глубоко потрясен этой невероятной красотой и мощью. Радуясь моей радости, он хлопает меня по плечу. Его голубые глаза сияют. Кто-то сказал, что разделенная радость выше сострадания. А вот перед нами Боденское озеро и памятный камень на месте сожжения великого мученика Яна Гуса. В Констанце мы посетили старый кафедральный собор. Мы стоим на том месте, где когда-то стоял Ян Гус перед своими судьями. Мы молимся, молча. Потомок гугенотов закрепляет свой рыцарский обет верности наследию реформации, освободить церковь от мирского, официального христианства и призвать невесту Христову выйти навстречу своему небесному жениху, напомнить ей о ее первой любви к Иисусу. Затем мы едем вниз по Рейну. Последняя ночь была короткой, и нас склонит ко сну. Но разве здесь заснешь? Под нами шумят зеленые воды старого батюшки Рейна. Мимо нас тянутся средневековые крепости, разбойничьи притоны, прилипшие к крутым утесам на головокружительной высоте. И все это отражается в волнах Рейна. Брат Жак все так подробно и интересно объясняет. А вот и Швейцария. Эти покрытые снегом горы, вершины которых доходят чуть ли не до небес. Божьи горы, подобны престолам будущей славы. Юнгфрау, Эйгер, Мёнх, Финстер-Архарн. Они тянутся в бездонную лазурную высь, подобно белокрылому видению, увлекающему вдаль, прочь от земли. Мы едем на машине. Пастор Жак за рулем. Как уютно ехать в маленьком экипаже. Какая скорость движения. Иногда мы преодолеваем 300 километров в день, взбираемся на высоту 2000 метров в царство снега и льда. День клонится к вечеру. Солнце заходит. Белоснежные горы загораются в розовом свете, пылают, раскаленные, как золото. «Смотри, смотри, Альпы пылают, красотища какая!» — воскликнул брат Жак, останавливая машину. «Какая зачаровывающая картина! Глаз не оторвать! Вселенная славит Творца! Молитва света и пламени! Небеса проповедуют славу Божию!» Мы оба молчим. Постепенно горы бледнеют и гаснут. Снежные гиганты укутываются в облака. Сняв свои сверкающие одежды, они облачились в ночной синий туман. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Мы едем в самые отдаленные уголки Швейцарии. Желание Жака — посетить отрезанные от всего мира уголки, забытые приходы, пробудить спящие церкви больших городов, принеся им весть о великих событиях, происходящих там, в России, на фронте духовной войны, в плавильном котле страданий, призвать их вернуться к своей первой любви. Его цель — зажечь холодные неподвижные горы неугасающим светом любви Христовой, пробудить дух жертвенности для расширения Царства Божьего среди славянских народов. Два раза мы объехали с ним в Швейцарию, готовились к третьей поездке, хотели третий раз полюбоваться изумительным горным ландшафтом. Но тут Господь призвал моего брата к себе. Он ушел туда, где вечно пылает свет, где горит незатухающий огонь у престола славы, где солнце светит и никогда не заходит, где вечно пылают Альпы. Он перешел через смерть в жизнь. Он ушел туда не один. Незадолго до своей смерти, после тяжелого сердечного приступа, он написал нам в Польшу: «Господь вывел меня из долины смертной тени, на краю которой я, по всей видимости, стоял. Я познал на деле чудесную истину слова. Ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». С какой радостью он может теперь видеть, что сумел помочь словом, молитвой и делом. Смог зажечь для будущих душ вечное и неугасающее пламя во тьме российских и украинских деревень. Летом 1937 года он заглянул и в мое родное село Дермань на Волыни. Он приехал вместе с братом Ахенбахом. Уставшие от долгой поездки, они все же решили посетить и наш забытый Богом уголок. Я отправился встречать их на станцию, что в 10 километрах от нас. Поезд как раз прибыл. Я вглядываюсь в окна вагонов и вижу его стоящим в черной широкополой пастырской шляпе, серой развивающейся бородой. Увидев меня, он поднимает руку и кричит таким привычным для него образом: «Ау, мы тут! Мы тут, ау!» Так он всегда встречал меня в Вернигероде, и через несколько минут мы едем на телеге по пыльной дороге в наше село. Брат Жак, как всегда живой и бодрый, обо всем спрашивает, беседует с возницей, крестьянином из нашего села, как со старым знакомым. Он пробыл у нас всего лишь один день. Этого времени хватило, чтобы завоевать любовь наших людей. Он был наделен большим даром дружелюбия и общительности, умение находить личный подход к каждому человеку. Представьте себе, 1,5 года спустя пастор Жак просит меня в письме передать привет тому вознице. На обратном пути на железнодорожную станцию он беседовал с ним на духовные темы, пытаясь зажечь неугасающее пламя пылающих Альп в душе этого маленького человека. Наступил час расставания. Брат Жак сфотографировал нас на прощание вместе с другими бывшими рядом людьми. Жак и его друг сели на телегу. Лошади тронулись. Он еще долго оглядывался, махая нам рукой. Это была наша последняя встреча. Я стою у окна отцовского дома в Дермане, в польской Украине. Деревья утопают в снегу. Передо мной расстилается широкая, покрытая снегом долина. Здесь и там виднеются расположившиеся группками бедные, крытые соломой хижины. Недалеко от нас советская граница. Как часто мысли уносили пастора Жака туда, в эти бесконечные, покрытые снегом поля и степи, деревни и селения. Он писал туда письма, посылал помощь, молился о том, чтобы и там, в этих темных уголках, зажглись и горели вечные лампы огня Христова. Свои обычно короткие письма ко мне он всегда подписывал словами «Твой верный друг». Это были не пустые слова, но чувство рыцарской верности. Это была дружба, которую не могли подорвать ни расстояние, ни расхождение во мнениях по некоторым вопросам. Через окно я вижу, как садится солнце. Мороз усиливается. Белоснежный покров на полях и холмах окунается в розовый свет, загорается, сверкает в последних лучах солнца. Украинские пылающие Альпы. Мои мысли уносятся к швейцарским Альпам, к ушедшему Господу другу. Огненные пучки лучей устремляются к самым отдаленным хижинам, вспыхивая там в окнах и постепенно потухая. На землю опускаются сумерки. Черные голые ветви деревьев тянутся в небо, как тонкие руки, словно просят никогда не гаснущего света, вечного дня, после которого не наступает вечер. Один за другим уходят из жизни друзья и труженики российско-украинского евангельского движения. Николай, Проханов, Корф, Каргель, Жак. Прощаюсь, они призывают нас, идите, пока день не склонился к вечеру. Зажигайте души, страдающие во тьме. Спешите. Вечерние тени становятся все длиннее. Принесите им свет Евангелия, небесный, непотухающий огонь. Дермань на Волыни, Польша, 7 февраля 1939 года.
1: Письма читателей.
2: Ангелы среди нас. Говорят, кем ты себя окружаешь, тем ты и сам являешься. Я бы сказала немного по-другому. Мир такой, каким ты его видишь. Когда ты подмечаешь зло и ненависть, видишь один мусор под ногами, мир становится серым и мрачным. Когда ты радуешься наступившему дню, замечаешь молодые листочки на деревьях, яркие цвета разукрашенных маршруток, любуешься смешно лепечущими детками в парке. Мир улыбается тебе встречными прохожими, подмигивает солнечными зайчиками в лужах. Бог посылает своих ангелов. Я одна из 1,5-миллионной армии переселенцев, сбежавших от войны на Донбассе. Сколько пришлось пережить за эти годы, писать не буду. Слишком много этого материала в прессе, этим не удивишь. Но как все это время Бог утешал меня и поддерживал, этим хочу поделиться. Киев, куда мы с семьей приехали, встретил нас грохотом новостроек, вечно движущимся потоком людей, шумом многочисленных машин, холодным блеском окон чужих квартир. Все вызывало боль в сердце. Как в это все вжиться? Но время шло, и мы вживались с болью, со слезами, но всегда с верой и надеждой, что Бог рядом, и Он не оставит. Каждый раз, когда душу охватывает трепет и отчаяние, Бог посылает человека, своего ангела, могущего утешить. Это и незнакомая сестричка в церкви, ласково положившая руку на плечо, когда я в слезах слушала знакомую песню из той довоенной жизни. И посетители больницы, терпеливо объясняющие, куда и как пройти. Работники социальных сфер, оформляющие очередной документ или справку. Это просто соседи, с сочувствием расспрашивавшие, как там, дома. «Моей жене везде встречаются ангелы», сказал как-то по телефону мой муж человеку, жалующемуся на всех и вся. «И это действительно так. Я стала выходить из дома с вопросом, кого сегодня мне пошлет Господь?» Последний раз, после посещения больницы, я, сев в автобус, окунулась в раздумья. Опять мне попался замечательный, внимательный врач. Заботливые бабушки на остановке буквально на руках подсадили меня в подъехавшую маршрутку. «Ну почему люди не все так могут вот так просто, по-человечески поступать?» Справа надо мной нависла тень. И тихий, но уверенный голос выдернул меня из моих мыслей. «Все будет хорошо». Я удивленно подняла голову и увидела маленькую бабулечку, ласково смотрящую мне в глаза. «Это вы мне сказали?» — спросила я. «Да». «А почему вы мне это говорите? Ведь вон столько людей едет». «А я знаю, у кого сердце плачет», — ответила бабушка. «Вы же знаете, что вы не одна?» — продолжала она. «Знаю». «Как вас зовут?» «Татьяна». «Я буду за вас молиться, Татьяна, и запомните, все будет хорошо», — сказала и тихо вышла на остановке. Я изумленная поехала дальше. Меня вот уже в который раз посетил Божий ангел, а точнее, сам Бог в обличье этой пожилой женщины. Я это точно знаю. Татьяна Чаговец.
0: Бог своих детей не оставляет. В это трудное время журнал «Вера и жизнь» дает христианам надежду, которая так необходима. Опубликованные в нем житейские истории, проповеди, проза укрепляют веру, дают вдохновение и побуждают дух к молитве. Читая свидетельства людей, проникаешься до глубины души судьбой каждого человека и еще раз убеждаешься в том, что Бог своих детей не оставляет. Он дает им силы преодолевать все трудности, которые встречаются у них на пути. Когда Бог избрал Иисуса Навина преемником Моисея, Он сказал ему: «И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Иисуса Навина, глава 1, стих 5. Божье слово укрепило и утвердило Иисуса Навина. Эти же слова укрепляют и веру христиан, которые следуют за Господом и прилагают максимум усилий, чтобы не споткнуться и не упасть. А если и упадут, Господь дает уверенность в том, что Его присутствие всегда с ними. Пророк Исаия говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Исаия, глава 59, стих 1. Бог дает каждому человеку надежду на спасение, утирает слезы плачущему и говорит: «Дитя мое, я с тобой». Когда у пророка Иеремии иссякли силы, и он излил свою скорбь перед Богом в молитве, Господь дал ему четкий ответ. «Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Иеремии, глава 32, стих 27. Господь задает Иеремии вопрос и сам же отвечает на него. Своим ответом Господь очень укрепил Иеремию. Бог все видит, все знает. Он говорит нам: «Укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова эти из уст пророков». Захарии, глава 8, стих 9. Укрепление рук происходит, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда читаем Библию и размышляем над прочитанным. Господь укрепляет нас через христианские журналы, которые приходят в тот момент, когда руки опускаются, через общение и труд, который Господь верил каждому христианину. Спасибо, что отправляете журналы в места лишения свободы, где осужденные, читая его, могут укрепить опустившиеся руки. С уважением, братья во Христе Павел Щербанский и Петр Карабаза.
1: Духовная пища для нас. Это огромная радость получать журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Наш Господь заботится о своих детях, давая возможность получать такую нужную и разнообразную духовную пищу. Очень помог мне в этот раз рассказ «В полночь», опубликованный в журнале «Тропинка», номер 4 за 2019 год. Мы с детьми как раз проходили тему «Апостол Павел» и о том, с чем могут столкнуться те, кто говорит о Христе другим. Таисия Лежнева. Просьба. Нам все нравится в вашем журнале, но почему вы больше не печатаете на последней странице молитву «Путь к новой жизни»? Журналы мы даем читать неверующим людям, а им, как воздух, нужно общение с Иисусом Христом, с Богом Отцом и Духом Святым. Пожалуйста, продолжайте и дальше печатать эту молитву. Люба Антонова и братья и сестры во Христе, село Потапьево, Россия.

Богом. Он со мною везде, на всех путях моих, в тревогах, горестях земных, в борьбе с неправдой и нуждою.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать

я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот,
«Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Евангелие от Луки, глава 16. Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Нашу передачу хочу начать со слов «Дни человека, как трава, как цвет полевой». Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его. 102-й Псалом с 15 по 17 стихи. Как вы уже догадались, тема нашей передачи сегодня – «Жизнь наша». Звучит песня «Жизнь земная, словно море» в исполнении Даниила и Дженнифер Стуковых.

Повсюду, куда бы ни устремился наш взор, мы видим жизнь, жизнь, жизнь. Она так прекрасна. Она дана каждому, как бушующее море, жизнь наша. Человек, сколько в нем заложено святого, божественного. Он живет, стремится, дерзает. Смотрю в глаза людей, в их взоры. Человек, сколько дано тебе, а ты все утерял, и даже то святое, что имеешь еще в себе, не хочешь отдать Господу. Я вижу в глазах твоих разочарование, печаль, равнодушие. А где же жизнь? Жизнь, которая дана тебе Господом. Жизнь, полная борьбы, полная любви и взаимопонимания. Жизнь, где она? Где? Я взываю к тебе, земля, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к тебе, море, заключившему столько жизней в свои объятия, ты ли даешь мне жизнь? Я взываю к вам, горы, вершины которых исчезают в облаках, вы ли даете мне жизнь? Я взываю к тебе, небо, ты прекрасна и величественна, но ты ли даешь мне жизнь? Молчите, кто же может мне на это дать ответ? Но что это, словно раскаты грома по всей вселенной, словно эхо раздается над всеми живущими? Я есть им путь и истина, и жизнь. Но кто ты, о великий и всемогущий, дающий нам жизнь? Где нам найти тебя? И вдруг, словно дуновение ветерка, всколыхнуло мою душу, и прекрасный, нежный голос шепнул мне: «О человек, прими меня, и ты не только познаешь, где находится жизнь, но и сам сделаешься соучастником этой жизни и будешь распространять ее повсюду. Ибо я, Христос, пришел в мир, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком».

Наша жизнь подобна часто морю. То спокойно все, то ветры воют, то польется дождь, не видно света. Нелегко нам ожидать рассвета. А порою тихо все, и волны отражают небо. Нет тревоги. В нашей жизни на путях земных дай нам, Боже, быть в руках Твоих. Лучше с Богом плыть через ветра, чем плыть в тишине, но без Христа. Важно лишь понять, Он, Господин, укрощает бури, Он один. Если в твоей жизни будет миг, когда так темно, ты не один. Воззови сквозь бурю, шторм к Нему. Он поможет. Не теряй надежды. Как маяк в пути тебя поддержит. И рассвет наступит. Тишина снова тебе Господом дана. Снова на душе покой. Тревоги прочь умчали с жизненной дороги. Ну, а завтра, может, будет шторм. Но тебя всегда поддержит Он. Твой Господь так любит тебя сильно, Он в пути подарит тебе силу, чтобы с твердостью тебе дойти в край желанный, что в конце пути.

Наша жизнь, она как школа. Мы учимся, экзамены сдаем. Порою длится наша школа долго. И от экзаменов мы часто устаем. И так оно и есть и в нашей жизни. О, сколько она ставит нам задач! Как часто ты не знаешь, как решить их. И в жизни ты встречаешь много неудач. Но в жизни не бывает школьных схем, по которым можешь свои задачи ты решить. И нету в жизни никаких ведь теорем, где можешь ты ответ свой получить. И часто ты совсем ведь не готов к задачам, трудностям, проблемам. И, может, навязал ты в жизни много так узлов. А как их развязать, не знаешь ты совсем. И так у каждого свой жизни путь, свои задачи жизни сложные. Но, друг, хочу одно тебе шепнуть. У Бога ничего нет невозможного. Приди к Нему и расскажи свои задачи. Доверься, уповай, молись и жди. Может, такой путь для тебя Бог предназначил. Поэтому ты дальше с Богом путь иди. У Бога есть на все ответы. Он знает все и обо всем и всех. Он может разрешить задачи всей планеты. Он знает также трудности твои и твой успех. Он знает и твою, друг, душу. Ты с верой жди от Господа ответ. Он проведет тебя через каждую метель и стужу. А ты доверься и не потеряй Иисуса след.

А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи, а той последней самой двери. Сильны мы. Ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнией блеснет зигзагом луч или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитвах не идут, поищем в чувствах их проникновенных. Ведь, может, через несколько минут окажемся у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске.

Наша жизнь, как свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога, чем мы ярче горим на земле, тем светлей и короче дорога. Дни летят, как у роз лепестки, что в конце осыпаются лето, но коль отданы Богу они, никогда не жалейте об этом. Пусть за годом проносится год, так усмотрено Господом прежде. Принести бы Творцу добрый плод нашей веры, любви и надежды. В этот мир мы однажды пришли, пилигримы небесного града. Ждет вас вечная жизнь впереди, за скитания земные награды.

Порой так грустно мне бывает, что жизнь одна дана нам на земле. Нельзя пройти ее нам дважды, но лишь однажды рождаемся на свет. Ведь только раз пройдем мы этот путь, ведь только раз живем мы на земле. Не в силах мы что-то из прошлого вернуть, что было в счастье прожито или в зле. Еще недавно юность нас сопровождала, еще недавно свадьбы день сиял. Теперь же дети быстро подрастают, находят сами в жизни свой причал. Нам кажется, что жизнь длинна и бесконечна, когда кому-то может только 25. Другой вздохнет и грустно скажет: «О, как же быстро жизнь летит, когда уже за 50!» Мой друг, подумай же еще раз, ты серьезно. Нам жизнь дана всего один лишь раз. И эта жизнь, она неповторима. Какой ты след после себя оставишь? И какой рассказ? Живи и радуйся, и радуясь живи. Цени ты каждый день, что Бог дает тебе сегодня. Трудись, твори добро и не ропщи, что часто трудности стучат и в твои окна. Ты не забудь, что жизнь прекрасна, хоть столько зла и суеты вокруг. Живешь ты на земле ведь не напрасно. Таков был Божий план с тобою, милый друг.

Что хочешь ты, мой друг, от Бога? Зачем к Нему приходишь вновь? Волнует ли тебя тревога? Или на колени ставит боль? Ты ищешь Божье утешение? Или в трудностях больших совет? А может, ждешь ты откровенья и на нужду свою ответ? Быть может, дети взбунтовались, и не справляешься уже. Надежды и сердца оборвались в твоей израненной душе. Устал от бесконечной битвы, или твой диагноз непростой? Бог отвечает на молитвы, ведь Он богатый добротой. И Он ответит непременно, ведь Он и раньше отвечал. Но после, если откровенно, о Нем ты быстро забывал. Ты получал Его наследство и уходил, как блудный сын. Ты жаждал Бога лишь как средство достигнуть то, что ты просил. И ты не раз еще вернешься, ведь в Божьем доме есть еда. Когда с проблемой ты столкнешься, когда наступит холода, ты прибежишь к Нему, как раньше. И Он, как раньше, все поймет, не обвинит в лукавой фальши, ни в чем тебя не упрекнет. Он верный друг, и ты доволен. Не хочешь ближе подойти, узнать Его, пока не болен, и к Его сердцу путь найти? Не приходить к Нему за делом, а просто так чайку попить. И пусть впервые неумело позволь Ему заговорить. Послушай, многое расскажет, и ты увидишь мир другим. Поймешь, кто ценен, кто не важен, и как ты Господом любим. Поймешь, что с Ним не одинок ты, а все земное — суета. Общенья эти, как полеты от притяженья в небеса. Куда ведет твоя дорога? К мирскому быту или на взлет? Что хочешь ты сегодня? Бога или того, что Он дает? Аминь.

дорогие наши юные друзья! Мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Летние приключения в необитаемом доме» читает Наталья Исмаилова.

Все началось жарким июньским днем. Только-только начались летние каникулы, и я была весьма рада. Я не любила ходить в школу. Но не подумайте, что я не люблю ходить туда из-за плохих оценок или трудностей. Нет, учусь я нормально. Но мне очень не нравится то, что другие мои одноклассницы смотрят на меня свысока, считая себя лучше меня. Да, я не из семьи миллионеров, но это и не означает, что я хуже других девочек. Ну ладно, лето на дворе, не буду говорить о школе. «Мика, ты не забыла взять с собой фотоаппарат и книги?» «Это мама. Она очень переживает из-за того, что я могу что-то забыть, так как я ехала на все лето к своей бабушке. У нее был большой, богатый дом, и все у нее в доме, как выразился папа, было фарфоровое. Моя бабушка была серьезной, интеллигентной женщиной, знающая правила хорошего тона. Я ни разу еще не была у нее в доме, так как 5 лет та жила за границей и 1,5 года назад вернулась оттуда. В общем, я собиралась к ней и завтра должна была выехать. Хоть меня не очень радовала перспектива остаться на 3 месяца в фарфоровом доме, я все же и не протестовала, так как понимала, что это лучше, чем сидеть целый день одной в жаркой квартире, пока родители на работе. Я была у них единственной дочерью, и родители были достаточно состоятельными людьми, так что почти каждое мое желание и прихоть они были готовы исполнить. «Мика, ну где же ты запропастилась?» Это снова мама. На этот раз слышу ее шаги рядом с моей комнатой, так что лучше пойду. На следующий день в 9 утра я уже была в поезде и махала из окна обеими руками маме и папе, которые оставались на перроне, пока поезд не скрылся из поля зрения. Лето! Я довольно улыбнулась и достала из чемодана бутылку с апельсиновым соком. Ехать мне нужно было еще примерно 5 часов, так как бабушка жила далеко. Да я и не против. Я сидела одна в купе, ела чипсы и запивала их апельсиновым соком. Потом я смотрела в окно до тех пор, пока от солнечного света не закрылись глаза, и я уснула. Спала я долго, почти до самого времени прибытия. Так что, когда я проснулась, ничего не понимающая, и посмотрела на часы, было 1:30. Осталось только 1/2 часа на то, чтобы расчесаться и заплести 2 аккуратные косы, так как я знала, что мой излюбленный хвостик на затылке бабушка посчитает за позор. Вскоре я взяла свой чемодан и стала проверять.

0: а бабушку госпожой, что я громко рассмеялась от ощущения, что я играю роль гостьи, приехавшей во дворец. Я протянула руку старичку и заверила его, что все в порядке. Итак, мы сели в автомобиль и отправились к бабушке. Подъехав к огромным железным с золотой отделкой воротам, ведущим к особняку моей бабушки, я была впечатлена его великолепием. Дом был очень большой и красивый, в белокоричневом стиле. Крыша над первым этажом была чуть изогнута изящным образом, а по бокам от главного входа возвышались белые колонны. На втором этаже с каждой стороны было по небольшому белому с конусной черепичной крышей куполу, а между этими куполами был виден большой красивый балкон. А в самом верху была уютная мансарда. А с двух сторон от каждой видной снаружи двери висели милые фонарики. Мы въехали во двор не менее красивый, чем сам дом, и так называемый лакей, припарковав автомобиль, помог достать мне мой чемодан, и мы пошли к дому. Из него вышла бабушка, медленной гордой поступью. Она подошла к ступенькам и остановилась на крыльце. Я подошла к ней и вежливо поздоровалась, не зная, должна ли я кланяться или сделать реверанс. «Привет, бабушка», — проговорила я и слегка наклонила голову, как бы в поклон. «Как поживаешь?» Та приподняла брови. Может быть, она ожидала, что я буду говорить с ней на «вы», и я вообще уже ничего не знала и решила вести себя так, как привыкла. Я улыбнулась ей своей приятной улыбкой и обняла ее. Бабушка, по-видимому, осталась мной довольна и улыбнулась, сразу став очень милой. «Микаэла, да ты уже совсем выросла! Когда я видела тебя в последний раз, тебе было 7 лет, а сейчас тебе 12, правда?»
1: 13, бабушка», — улыбнулась я и взяла свой чемодан.
0: «Ой, ну что же это мы тут стоим? Проходи, пожалуйста», — пригласила бабушка, радушно распахивая передо мной двери. Так я прибыла к своей бабушке. Мне она приготовила очень уютную светлую комнату в мансарде, и я там разложила свои вещи. Потом ходила и осматривала сад. Внутри дом не был таким уж и фарфоровым, как говорил папа. В нем было просто красиво. Уютной я могла назвать только комнату в мансарде, где мне предстояло жить все лето. За ужином мы с бабушкой рассказывали друг другу новости, общались, смеялись, и уже ложась спать, я поняла, что моя бабушка — это очень хороший человек, хоть она и не любит хвостики на голове. Прошло уже 2 недели с тех пор, как я приехала к бабушке. За это время я познакомилась со всеми животными и растениями, которые находились на территории дома, и даже пару раз искупалась в речке, насобирав на мелководье много раковин. Как-то раз, прогуливаясь возле леса, который находился недалеко от дома, я заметила в кустах что-то шевелящееся и шуршащее. Я насторожилась, не зная, чего можно ожидать. Вдруг в этом лесу есть волки, и они на меня нападут? Но все же любопытство победило страх, и я подкралась к кустам. Но только я хотела раздвинуть листья, я случайно наступила на сухую ветку, и она треснула. Раздался еще один треск, громкий шорох, и что-то быстрое золотистого цвета промелькнуло мимо меня и исчезло за рядом елок. Я вздохнула. Ну вот, кто бы это ни был, я его спугнула. Наверное, это какой-то зверь. Возможно, он еще где-то рядом, и я смогу его увидеть. Мне очень хотелось узнать, кого я видела за кустами, поэтому я быстро и бесшумно отправилась к елкам. И снова я кралась за тем существом, но оно от меня убегало. Эта странная погоня длилась, думаю, час, но половину из этого времени я, наверное, точно кружила по кругу. И вот через время я оказалась на какой-то поляне. Но она была непростой. Поляна была плотно окружена елями, как стеной. А посредине стоял... Я не поверила своим глазам, но это было так... Посередине поляны стоял дом. Он был достаточно большой, деревянный и очень старый. Строение выглядело заброшенным. Вначале я, пораженная, стояла и разглядывала это сооружение. Затем, очнувшись, я подошла к дому поближе и подергала за ручку.

0: Она заскрипела и поддалась. Я постояла в нерешительности, размышляя, зайти или, может, уйти от этого странного места подальше домой. Я зашла. Половицы заскрипели подо мной, и я замерла, прислушиваясь. Но в доме было тихо, пусто и, да, пыльно. Очень пыльно и грязно. Везде валялась сломанная деревянная мебель. На первом этаже было 3 комнаты с кухней. Когда я поднялась по шаткой лестнице на 2-й этаж, я обнаружила, что там было еще грязнее, чем на первом. Все было завалено стульями, шкафами и коробками. Я осмотрелась и спустилась снова на 1-й этаж. Обратив внимание на свои наручные часы, я заметила, что было уже время обеда. Вдруг раздался шорох. Я вздрогнула. На 2-м этаже что-то упало и покатилось по полу. Я от страха попятилась назад и, не заметив, споткнулась об опрокинутый ящик и упала. Я быстро вскочила и бросилась за дверь. Оттуда выбежала между елей и отправилась бегом к дому бабушки. Дорогу я нашла быстро. И когда оказалась у ее ворот, облегченно вздохнула. В тот день я опоздала на обед, объяснив бабушке свой растрепанный вид тем, что увидела какого-то зверя и хотела его найти. Про найденный мной дом я не сказала, боясь, что бабушка может запретить мне ходить туда. Вот так начались мои приключения в необитаемом доме. На следующий день мы с бабушкой ездили в город на выставку картин. Мне там очень понравилось. После этого мы ели мороженое в кафе, разговаривали о всяких интересных мелочах. Сегодня бабушка, одетая в красивое легкое летнее платье, нравилась мне больше, чем дома, когда она была одета в платье серого или коричневого цвета с простым покроем. Погуляв по городу, мы вернулись домой. Бабушка прилегла отдохнуть в гостиной, а я, сказав ей, что до ужина вернусь, схватила свежеиспеченные пончики и, положив их в бумажный пакет, отправилась в свой секретный уголок среди елочных стен, в мой необитаемый дом. Проходя к входной двери мимо прачечной, я остановилась и захватила с собой тряпку и бутылку с водой, на всякий случай, желая, если будет возможность, слегка убраться в заброшенном доме. Пройдя по уже знакомому мне пути, в течение 15-20 минут вышла на свою поляну. Без робости, открыв дверь, я вошла внутрь и прислушалась. Было тихо. Я осмотрелась. Да, работы здесь было очень много. Для начала нужно вынести все вещи на улицу, потом почистить и помыть дом, подумала я, и принялась за дело. 3 часа я трудилась над тем, чтобы снести в одну кучу на поляну доски, ржавые ящики, куски обоев и газет, стулья, сломанный столик. В общем, на выноску всех вещей с 1-го этажа мне понадобилось больше времени, чем я ожидала. Решив, что 2-й этаж освобождать я буду уже в следующий раз, я присела отдохнуть на пороге. Я была довольна собой и решила подкрепиться пончиками. Я успела съесть только 2, когда вдруг услышала шорох и какой-то писк со 2-го этажа, как в прошлый раз. Я съежилась, но не убежала, как в тот раз. Я прислушалась, но больше звуков не было. Поразмыслив, я взглянула на 3-й пончик в своей руке. Тихонько я положила его у подножья лестницы, ведущей на 2-й этаж. Затем рядом с пончиком поставила старую керамическую тарелку, которую нашла, когда разбирала вещи, и налила в нее взятую с собой воду. Затем я неслышно вышла из помещения и направилась домой. Кто бы это ни был, птица, зверь или еще кто, вкусный пончик никому не помешает. Прошло 10 дней. За это время я несколько раз оставляла что-нибудь из еды и воду под лестницей и каждый раз, приходя, обнаруживала пустую керамическую тарелку. Я больше не боялась, кто же это такой, потому что решила, что, возможно, сюда приходит какая-нибудь бездомная кошка и тайком съедает еду. А кошке это совсем не страшно. На 1-м этаже я кое-как починила сломанные доски в полу, содрала остатки обоев со стен и вымыла этаж. Теперь тут, по крайней мере, можно было спокойно дышать и не чихать от пыли. Когда я закончила чистить первый этаж, я решила, что пора прибраться и на втором. Я начала аккуратно подниматься по лестнице и вдруг снова услышала загадочные звуки. Я остановилась. Звуки не прекращались, и я, чтобы никого, кто бы это ни был, не напугать, продолжила подниматься, ступая так тихо, насколько это было возможно. И вот я поднялась и на цыпочках направилась в ту комнату, откуда доносился шелест, писк и шуршание. Зайдя туда, я огляделась. Тут был небольшой пыльный шкаф, столик со старой полинявшей скатертью, свисающей до пола, много картонных коробок и стул. Я удивилась. В этой полупустой комнате нет даже намека на живое существо. Я подошла к шкафу, оглядела его, а когда хотела открыть, двери заскрипели так сильно, что странные звуки сразу прекратились. Я чихнула, потом еще раз и еще. Решив потом посмотреть содержимое шкафа, я подошла к куче картонных коробок, раздвинула их носком кроссовка, но ничего, кроме мусора, там не обнаружила. «Так откуда же тогда доносились эти непонятные шорохи?» — подумала я в недоумении и снова огляделась. Вдруг тихие поскуливания прямо рядом со мной заставили меня вздрогнуть. Осторожно я посмотрела на столик, затем приподняла скатерть и совсем заглянула под стол. Надо же! Это была не птица и не кошка. Под столом, спрятанная под крышей из скатерти, лежала красивая, рыжая, золотистым отливом лиса и спала. Но она была не одна. Возле нее ползали и поскуливали трое маленьких лисят. Я в восхищении замерла, боясь пошевелиться. Вот это да! Наверное, лиса нашла мой необитаемый дом и решила поселиться здесь со своими лисятами. Будто прочитав мои мысли, она открыла глаза и настороженно взглянула на меня, придвинув к себе лапой лисенка, который был ближе всех ко мне. «Ну, не только мой необитаемый дом», — добавила я в мыслях с улыбкой. Я продолжала тихо сидеть, наблюдая за небольшой лисиной семьей. А сама лиса, по-видимому, скоро поняла, что я для ее детишек не опасна, и поэтому вскоре все они тихо засопели, прижавшись друг к другу. Я медленно встала и, аккуратно опустив скатерть, достала из своего рюкзака бутерброды с ветчиной и положила их на пол, рядом с убежищем лисы. После этого я отошла в другой конец комнаты и стала ждать. Буквально через 10-15 минут я увидела, как острый лисий нос осторожно выглянул из-под скатерти, принюхиваясь к соблазняющему запаху ветчины. Дальше показались глаза, уши и вся мордочка. Лиса тихо вышла из своего укрытия, озираясь, но меня она не заметила, так как я сидела на стуле, наполовину скрытая шкафом. Подкравшись к еде, она принюхалась и, облизнувшись, начала быстро поедать ветчину, а затем и хлеб. Наверное, она была очень голодна. Вскоре к маме лисе присоединились и ее трое детенышей, услышавшие приятный запах. И так через несколько минут они съели и ветчину, и хлеб от бутербродов. Лиса снова облизнулась и ушла под стол. А трое шустрых лисят остались и начали кувыркаться и игриво покусывать друг друга за лапы и ушки. Мне очень захотелось их погладить, и я не спеша на цыпочках вышла из своего места наблюдения и подошла к лисятам. Те меня совсем не испугались и даже начали сами подползать ко мне, видимо, почуяв от меня запах бутербродов, которые им так понравились. Я осторожно протянула руку и ласково провела ею по мягкой бархатной спинке лисенка. Мое прикосновение ему так понравилось, что он стал ласкаться ко мне, как домашний щенок. Я улыбнулась и почесала зверька за ушами. Ему понравилось, и он стал со мной играть, а вскоре к нам присоединились и два других малыша. Я смеялась, чесала их животики и ушки, гладила по спине. Они были такие забавные и милые, что я забыла о времени и обо всем остальном. Вспомнив, что с собой у меня есть еще печенье, я достала пару штук и предложила лисятам. Те в восторге набросились на угощение, справившись с ним за минуту. Я снова засмеялась и хотела достать еще несколько, но вдруг остановилась. Из-под стола вышла лиса и стала неспешно приближаться к нам. Вначале я заволновалась. Вдруг она подумает, что я могу обидеть ее детенышей и укусит меня. Но потом мой взгляд упал на ее тощие бока, и мне стало жаль лису. Я достала печенье и положила по одной штуке перед каждым малышом, а оставшиеся перед лисой. Та вначале медлила несколько секунд, но потом я осторожно приблизилась к ней и погладила по спине. Она в удивлении посмотрела на меня, а затем на печенье. И, съев его в несколько мгновений, подошла ко мне, лизнув меня в руку. Я улыбнулась и снова погладила животное. Я еще в течение часа поиграла с лисятами, а затем засобиралась домой. Покидая дом, я оглянулась и с улыбкой проговорила, вспоминая три забавных рыжих комочка. Оказывается, этот дом не такой уж и необитаемый. С тех пор, как я познакомилась с семьей лис, я стала почти каждый день приходить в старый дом на поляне, чтобы привести его в порядок и покормить, и поиграть с лисятами. Я уже очистила все комнаты от старых вещей, покрасила краской бежевого цвета, которую нашла в гараже своей бабушки, стены, а еще вымыла везде полы. Дом с каждым днем преображался, и я гордилась своей работой. Лисята росли, и теперь почти целыми днями находились недалеко от дома, учась охоте у своей мамы или просто играя. Однажды я ходила по дому, осматривая все снова, и вдруг споткнулась обо что-то и упала, больно ударившись коленом. Потерев ударенное место, я поднялась и внимательно посмотрела на пол в поисках предмета, о который споткнулась. Заметив что-то торчащее в полу, я хотела поднять, но вдруг раздался щелчок и открылась маленькая крышка. Это было что-то похожее на люк или погреб. Я удивленно стояла и смотрела вниз, но там, естественно, было темно, и разглядеть ничего не получалось. Достав телефон, я включила фонарик и посветила в погреб. Там я разглядела ступеньки. Немного поколебавшись, я ступила на первую ступеньку и стала спускаться. Я не была из тех девочек, которые падают в обморок при виде паука, но и не была настолько смелой, чтобы, например, встретиться один на один с медведем или спрыгнуть на парашюте. В общем, потихоньку я спустилась вниз и посветила фонариком вокруг себя. Здесь было мало места. Всего лишь этажерка с книгами, много подвесных полочек с разными предметами, большая бочка и мешочки, подвешенные на потолке, по-видимому, с какими-то крупами. На этажерке меня заинтересовали книги. Я любила читать захватывающие истории. Вдруг тут найдется книга, именно такая. Я стала читать название. «Рим. 2000 лет истории. Путешествие в космос. Китайско-английский словарь». Книг было немало, но ничего из еще прочитанных мне не нравилось. Я читала дальше. «Древние раскопки», «Дом фараона», «Колесница», «Что скрывается за горой», «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». На этой книге я остановилась и снова перечитала название. Что-то внутри меня шевельнулось. По непонятной для себя причине мне захотелось взять эту книгу и посмотреть, что же это за книги Священного Писания. Вдруг здесь описываются какие-то грандиозные исторические события. А если написано, что Священное Писание, значит, возможно, это еще и все правда и не выдумка. Я постояла, затем взяла с этажерки пыльную книгу, вновь обвела взглядом погреб и поднялась вверх по лестнице, горя желанием узнать, что же это за священная книга, содержащая Писание Ветхого и Нового Завета. Стоял дождливый июльский день. Я сидела в своей комнате на широком подоконнике, глядя на разыгравшуюся непогоду. Дождь лил, как из ведра. Деревья раскачивались из стороны в сторону. Иногда раздавался гром. Но мне в своей комнатке было очень уютно. Я закуталась в плед и пила какао, приготовленное бабушкой. Передо мной лежала раскрытая Библия, которую я с тех пор, как начала читать. По чуть-чуть, с самого начала. Меня поразило то, что, оказывается, мир появился совсем не так, как нас учили в школе, от мощного взрыва или чего-то такого. Нет. В Библии говорилось, что мир появился от слова Бога. Я читала дальше, забывая обо всем на свете. О чудесном рае, созданном Богом, о первых людях, Адаме и Еве, где, читая про них, я убедилась, что школьные учения о происхождении людей от обезьян – ложь. А поняла я это из слов Бога. «Сотворю людей по образу нашему и по подобию нашему», то есть похожими на Бога. И где тут об обезьянах говорится? Скажите, пожалуйста. А вот именно, нигде. Я читала дальше. О грехопадении Адама и Евы, об ужасном поступке Каина с Авелем, затем о Ное, поразившись историей с ковчегом, об Аврааме, Исааке, Исаве и Иакове. Читая о том, как Иаков со своей семьей возвращается домой и встречает Исава, я так радовалась. А сегодня, спустя полторы недели после находки Библии, я уже начинала читать Новый Завет. Барабанил дождь, и вместе с его звуками в мое сердце проникали, как наяву, громкие слова Иоанна, стоящего у воды и говорящего народу. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. «Духом Святым и огнем», — мысленно повторила я, не совсем понимая, что бы это значило. Я продолжала читать. Я читала, читала и читала, не отрываясь. Никакая прежде книга не приковывала меня к себе, так как эта. Библия была намного интереснее всех захватывающих историй, ранее мною прочитанных. И самое главное, это не выдумка. «Это правда?» Меня вывели из увлеченного чтения шаги бабушки, которая поднималась по ступенькам и направлялась к моей комнате. «Микаэла!» Бабушка тихо вошла и, закрыв за собой дверь, подошла ко мне, погладив ласково по голове. «Извини, милая, что я так мало уделяю тебе времени. Уже возраст у меня такой, больше устаю. А если засну, барабан не разбудит». Она засмеялась. Я улыбнулась ей и ответила. «Ничего страшного, бабушка, я не против, мне не скучно».
1: «Ну а чем ты тут занимаешься? Читаешь?»
0: Бабушка с интересом взяла из моих рук Библию и взглянула на обложку, после чего улыбка сошла с ее лица, и она удивленно спросила.
1: «Микаэла, ты читаешь Библию? Библию?»
0: «Да, бабушка».
1: «И что, интересно?»
0: По лицу бабушки я не могла определить, недовольна она или просто удивлена, и я ответила спокойным голосом. «Да, это очень интересная книга. За неделю с половиной я прочитала весь Ветхий Завет и начала читать новый».
1: «Неужели?» —
0: в изумлении воскликнула бабушка, не веря, глядя на меня. «Ты правда за столь короткое время прочла весь Ветхий Завет?» «Да», — улыбнулась я, и, взяв у нее Библию, аккуратно провела рукой по обложке. «Когда читаешь Библию, забываешь обо всем, в том числе о времени. Раньше я видела похожую в городе у священников, когда ходила с родителями в храм на Пасху. И всегда мне казалось, что эта книга никому не может нравиться. Но тут я ошиблась». «А ты знала, бабушка, о том, что когда Моисей выводил народ израильский из Египта, Черное море раздвинулось перед ними, и народ смог пройти?»
1: «Нет, то и есть да, знала, когда-то давно».
0: Я вопросительно взглянула на нее, но ничего не спросила. Но, заметив мой взгляд, бабушка тяжело вздохнула и присела рядом со мной в кресло. «Ну что ж, я тебе все расскажу. Как ты знаешь, я с твоим дедушкой с молодости много путешествовала. Мы были в Швейцарии, на Шри-Ланке, много раз посещали Испанию и Францию. Но наш родной дом был здесь, в Канаде. Тогда мы жили не в этом доме, возле леса. У нас был дом возле города, тоже большой и красивый. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Мы очень любили наш дом. У нас с дедушкой было двое детей. Старший сын, твой дядя Мэтью, и младший, твой отец Теодор. Их мы тоже часто брали с собой в различные путешествия и поездки. Как-то мы по делам дедушкиной работы ездили все вместе в Англию. Там, живя в гостинице, я часто гуляла с твоим папой и дядей по городу, пока дедушка был занят работой. Однажды мы попали на ярмарку. Везде пестрели яркие ленты, изделия из глины и дерева, книги. В середине площади, где проходила ярмарка, мы увидели толпу людей. Они столпились вокруг кого-то и оживленно слушали и наблюдали за происходящим. Мы тоже заинтересовались, что там происходит, и, протиснувшись сквозь толпу, увидели троих людей. Девушку, сидящую возле фортепиано, молодого человека с гитарой в руках и мужчину средних лет, стоящего с микрофоном в одной руке и с Библией в другой. Он как раз заканчивал читать оттуда, и я запомнила слова, им прочитанные. «Се я с вами во все дни до скончания века». Мне понравились эти слова, и я мысленно прокрутила их в памяти еще несколько раз. «Споем песню!» — радостно объявил мужчина, и, кивнув молодому человеку и девушке, начал петь под аккомпанемент фортепиано и гитары. «Велики и чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути твои, Царь Святый! Кто не убоится, не прославит тебя, ибо ты един, свят. Все народы поклонятся перед тобой, ибо ты един, свят». Все слушали песню, многие подпевали. Мне понравилась эта песня, и я ее тоже на всю жизнь запомнила. Бабушка остановилась на минутку и погладила меня снова по голове.
2: «А что дальше было, бабушка?» — спросила я.
0: Дальше все задавали интересующие их вопросы благовестникам, а тот молодой человек, который играл на гитаре, предлагал тем, кто хочет, взять на память небольшую христианскую брошюрку и Библию. И я тогда заинтересовалась всем этим и взяла обе книги. Через несколько дней мы уехали домой, в Канаду, но я часто вспоминала песню и тот стих из Библии. Через год, после встречи с благовестниками, я случайно нашла в своем городе церковь, и вся наша семья посещала ее на протяжении 5 лет. Твой дедушка покаялся и был настоящим христианином, так же и дядя Мэтью. Но я хоть и читала Библию и ходила в церковь, все же не каялась, считая, что я и так хорошая и благочестивая. Как-то в одну из холодных ноябрьских ночей я проснулась от запаха дыма. Тогда болел Теодор, и я несколько ночей спала на втором этаже в комнате рядом с его комнатой. Я сразу же вскочила и побежала в спальню сына. Тот бедный тоже проснулся от дыма и задыхался, так как помимо запаха гари у него был грипп, и мальчик с трудом переводил дыхание. На тот момент Теодору было 9 лет, а Мэтью 14. Я быстро вывела Теодора из комнаты, в которую начинал заползать дым, и громко крикнула на первый этаж, желая разбудить Мэтью и твоего дедушку. Они не отозвались. Тогда мы с Теодором бросились по еще не горящим, но полностью в дыму ступенькам вниз, и нашли там Мэтью, который, сам задыхаясь, пытался привести в чувство Альберта, твоего дедушку. Бабушка всхлипнула и продолжила. Дедушка был без сознания. Мэтью с чуть-чуть обгоревшими волосами, но невредим. Я тогда сразу же вызвала скорую и пожарных, и они помогли мне и всем нам выбраться из горящего дома. После этого пожара я с мальчиками жила в нашем дачном доме, вот где мы сейчас с тобой. А дедушка месяц пролежал в больнице, так как из-за того, что он много вдохнул дыма, у него был хронический бронхит. И как ни старались врачи, бабушка заплакала. Через месяц он умер. Я сочувственно положила бабушке руку на плечо. Я никогда не знала дедушку, но видела на фотографиях, и мне он очень нравился. «После этого, — продолжила говорить бабушка, когда успокоилась, — я перестала ходить в церковь, перестала читать Библию, перестала молиться. Я была разочарована, расстроена, зла. Да, я была очень зла на тех людей, которые подожгли наш дом. Позже в суде мне рассказывали о подозреваемых, и я знала людей, поджегших не только наш дом, но и всю нашу жизнь. Я их ненавидела, придумывала планы мести, но так ничего и не сделала. Мэтью продолжал, как и раньше, читать Библию и молиться. Покаялся. Но я не хотела верить в Бога. К тому же я помню, как тогда, в то ужасное время, ко мне постоянно приходил на память стих «Се я с вами во все дни до скончания века». И я не понимала, к чему бы это. Шли годы, и я постепенно забывала о тех людях, которые устроили пожар, но о нашем старом доме и Альберте никогда. И когда через 8 лет я брала на руки своего первого внука, сына Мэтью, затем второго и третьего, когда я брала на руки тебя, маленькую Микаэлу, единственную дочку Теодора, я понимала, что все же на свете есть чудеса. Есть. Но сегодня, взяв в руки твою Библию, во мне что-то пробудилось. И я подумала, что все же начну читать ее снова. Потому что ты и твои двоюродные братья — это чудо, а чудо может сделать только один Бог. Я поняла это снова. Я улыбнулась бабушке и обняла ее. «Но откуда же у тебя Библия, деточка?» — спросила бабушка. «О!» — взволнованно начала я. «Это длинная история!» И я рассказала ей все. О том, как погналась за зверем и нашла поляну с заброшенным домом. О том, как много раз ходила туда. И если я оставляла еду, на следующий день ее там не было. О том, как приводила в порядок первый этаж. Затем о том, как, придя на второй этаж, я обнаружила семейство лисицы, как подружилась с ними. И в конце о случайно найденном погребе, где я и нашла Библию. Бабушка слушала с огромным вниманием и интересом. В конце моей истории она, задумчиво глядя на меня, сказала с улыбкой. «Ну и ну, Микаэла, у тебя история такая захватывающая. Почему же ты раньше не рассказала мне об этом?» «Ну, я замялась, но решила теперь говорить только правду, потому что думала, что ты можешь запретить ходить мне в тот дом и лес, и прости меня, бабушка, пожалуйста, за то, что я не договаривала тогда, в первый раз, когда рассказала о том, как гналась за зверем, но не рассказала о доме».
1: «Ты меня удивляешь», — проговорила бабушка, удивленная и в то же время довольна. «Вижу, Библия тебя меняет к лучшему».
0: Я улыбнулась и встала. «Могу и тебе дать почитать, бабушка?»
1: «О, да, я не против. Дай как-нибудь. А сейчас пойдем пить чай.
0: И еще, продолжай читать Библию, раз эта книга делает тебя такой. Читай ее обязательно». Было 8 утра, вторник. Я и бабушка пришли к общему решению, что если я нашла этот дом и уверена, что в нем никто не живет, и хочу привести его в порядок, то нам обеим нужно потрудиться, чтобы превратить это помещение в нормальный дом. Я шла впереди, с сумкой моющих средств и тряпок в одной руке и с банкой краски в другой. Сзади шла бабушка, неся веник с совком и стопку выглаженных занавесок на окна. Мы подошли к дому.
1: «Ой-ой-ой-ой!» – пробормотала бабушка. «Вот это находка!»
0: Я ухмыльнулась. Бабушка еще внутри не видела. Мы зашли, и бабушка воскликнула в удивлении.
1: «Ну и ну, Микаэла! Самой так привести в порядок дом! Молодец! Но кое-что мы поправим».
0: И мы с бабушкой принялись за работу. Я красила стены краской бежевого цвета, бабушка вешала во всем доме занавески. Через 6 часов стены первого этажа были аккуратно выкрашены, а пол подметен и вымыт. Довольные, мы с бабушкой стояли на пороге, любуясь своей работой. Как вдруг сзади на нас прыгнули какие-то существа.
2: «Мэгги! Роб! Элвин!»
0: Радостно присела я на колени перед 3 лисятами, которые, собственно, уже стали почти взрослыми, размером со свою маму, которая рысцой подбежала ко мне и уткнулась своей длинной острой мордочкой мне в ладонь. Бабушка отпрянула, боясь, что животные могут запачкать ее платье. Но меня и лисят никто не мог остановить. Они втроем повалили меня на траву на поляне, а затем скакали вокруг, игриво покусывая меня то за руку, то за кроссовок. Я смеялась и отмахивалась, но была бессильна против крепких, шустрых Мэгги, Роба и Элвина. Эти имена я дала им, когда во второй раз их увидела. Мэгги была маленькой, изящной копией своей мамы. У нее были тонкие черты мордочки, белая меховая грудка и карамельного цвета окрас. Мальчишки же, Роб и Элвин, были пухлыми, немного неуклюжими, но очень уж игривыми лисятами. Уши у них немного отличались от сестры тем, что слегка торчали в разные стороны, в то время как у Мэгги они стояли торчком. Бабушка некоторое время наблюдала за нами, а затем не выдержала и тоже стала гладить и ласкать лисят. Так мы сидели до тех пор, пока ненадолго убежавшая куда-то лиса не вернулась с огромной крысой в зубах и не напомнила нам, что время обеда. Я уже и сама не помню, когда точно это произошло, когда я приняла Иисуса в свое сердце. Но отчетливо помню только то, как на следующий день мне стало радостно и легко. У меня больше прежнего появилось желание прочитать Библию до конца, чтобы узнать, как же дальше сложилась судьба того, кто сделал меня такой счастливой. Когда я бабушке рассказала о том, что стала христианкой, та долго задумчиво смотрела на меня, а затем обняла меня и пошла к себе, только и сказав лишь: «Ты сделала правильный выбор, Мика». Наверное, такая реакция объяснялась тем ее старым сомнением в Боге из-за пожара и смерти дедушки. Но ведь он умер, примиренный с Богом, он сейчас на небе. Почему же бабушка до сих пор колеблется? Я открыла свою Библию, желая найти подкрепление, и прочитала: «Маловерный, почему ты усомнился?» Это было в Евангелии от Матфея, в главе 14. Там рассказывалось о том, как в шторм Иисус шел к своим ученикам, которые были в лодке, по воде. Петр решил пойти по воде к Иисусу навстречу и пошел, но, испугавшись затем, начал кричать и звать на помощь. Ему-то Иисус и сказал те слова, подавая руку: «Маловерный, почему ты усомнился?» Эти слова подходили прямо моей бабушке. Она была в сомнениях насчет Бога и не знала, какой шаг ей нужно сделать дальше. Я вздохнула. Мне уже хорошо. Я сделала свой важный шаг в жизни, но вот бабушка по сравнению со мной такая несчастная. Помоги бабушке, Иисус! Решительным моментом в жизни бабушки стал приезд моего папы в день ее рождения. Бабушка ничего не знала о приезде, и это был поистине прекрасный сюрприз, который мы с папой детально обговорили по телефону заранее. Но то, чего и я не знала заранее, папа рассказал мне и бабушке за чаем, когда мы ели пышный праздничный торт. Это случилось неделю назад. Я ехал домой в ужасном настроении. Начальник осуждал меня за поступок, который я не делал, и угрожал увольнением. Ехал я, погруженный в свои мрачные мысли. Вдруг ни с того ни с сего вижу, мчится впереди на меня огромный грузовик. За его рулем ехал пьяный водитель. От ужаса во мне все сжалось. Казалось, что время остановилось. Все было как бы на замедленной съемке. Перед моим внутренним взором мелькали разные кадры из жизни. Дом, жена, Мика, работа, друзья. Я внезапно вспомнил одного сотрудника на работе, Сашу, который пришел совсем недавно. И, будучи христианином с юности, рассказывал нам о том, что для нас сделал Христос, что нам нужно прийти к Нему, пока не поздно. Остальные еще смеялись над ним, называя фанатиком. И вдруг мне в ухо как будто кто-то громко спросил: «Жизнь или смерть? Рай или ад? Иисус или сатана?» Я испугался и закричал: «Жизнь! Рай! Спаси меня, Иисус!» И в это же мгновение моя нога резко со всей силой нажала на газ, и мой автомобиль рванул вперед в тот момент, когда грузовик оказался на том месте, где секунду назад был я. Моя машина просто летела безостановочно. Я даже не помню, останавливался ли я у светофора или в тот момент был зеленый свет. В тот же вечер, придя домой, я покаялся. Я понял, насколько любящий Бог, раз Он решил спасти от неминуемой гибели такого, как я. Теперь вся моя жизнь доверена в руки Христа. С Ним я хочу идти по жизни, с Ним и умереть. В столовой была тишина. Лишь тиканье часов да щебет птиц за окном нарушили молчание. Через минуту бабушка дрожащим голосом протянула свою руку, ложа ее поверх руки сына и говоря: «И ты тоже пошел за Христом? Он тебя спас, Теодор, во второй раз».
2: Теперь я поняла, что Иисус и меня спас. Спас от неминуемого горя, сохранив тебе жизнь. А еще я поняла, пора и мне пойти за Иисусом прямо сейчас. Так пришла к Богу моя бабушка и мой отец, который, погостив несколько дней и увидев лисью семью и необитаемый дом, который к тому времени мы с бабушкой совершенно преобразили, засобирался домой, переживая, как там мама, и пообещав приехать за мной в конце августа. Прошел месяц. Мэгги, Роб и Элвин стали взрослыми и теперь жили в лесу, и лишь изредка прибегали ко мне, игриво опрокидывая меня на траву. В доме, который я нашла в начале лета, все изменилось до неузнаваемости. Он был заново выкрашен, дыры в деревянном полу были заделаны, на окнах висели аккуратные шторы и занавески, на стенах картины. Все это было сделано не только благодаря мне, но и благодаря рукам бабушки, которая доставляла огромное удовольствие обставлять дом. Также нам помогал и тот старичок, лакей, который встретил меня в первый день, когда я приехала сюда, на вокзал. Он-то и помог перевезти в лесной дом кое-что из мебели. На этом настояла бабушка. Она сказала, что раз взялись за работу, так надо и закончить ее до конца. Я была с ней абсолютно согласна. После того, как мы обе пришли к Богу, мы еще больше времени проводили вместе, читая Новый Завет или рассуждая о прочитанном. Так, в радостной, насыщенной счастьем и умиротворением атмосфере незаметно подошло к концу и это незабываемое лето. Я за эти 3 месяца очень загорела, окрепла из-за жизни почти в самом лесу и от купания в теплой полноводной реке. Я так привыкла к своим уже взрослым лисятам, что уже просто не представляла себе жизни без них, когда я уеду домой, в город. Прирученные, в свою очередь, животные так ко мне привязались, что напоминали послушных, игривых собачонок, хоть они и были лисами, родившимися в густой чаще леса. Наступило утро самого последнего дня летних каникул. Их рыжие, почти огненного цвета, как у восходящего солнца, мягкие спины слегка вздрагивали от бодрого ощущения свободы и прохладного ветерка, шелестевшего в ветвях деревьев, и сливаясь с доносящимися издалека журчанием реки. «Это лето было прекрасным!» — счастливо пробормотала я и опустила руку на голову Мэгги. Лиса посмотрела на меня благодарным, редко присущим обыкновенным лисам взглядом. Она как бы хотела поблагодарить меня за оказанную ей и всей их лисьей семье доброту. Да, я их выкормила, приручила, полюбила. Но намного больше, чем я полюбила этих лис, меня полюбил Создатель, который-то и создал этих красивых животных. Я была так благодарна Богу за его милость и любовь ко мне, что хотелось все время делать что-то такое, что очень обрадовало бы его. Итак, покидая поместье бабушки, мой исправленный, необитаемый дом и лисью семью, я везла с собой в город радостную весть спасения, секрет вечной радости и счастья. С тех пор прошло более 10 лет. В моей жизни происходило много таких событий, за которые я неустанно благодарила Создателя. После своей свадьбы я переехала в красивый дом, в лесу, недалеко от речки, в котором я живу и по сей день.
3: «Так, значит, мама, наш любимый домик — это и есть твой необитаемый, который ты нашла и отремонтировала?» — спросила маленькая 7-летняя Эмма после того, как мама закончила свой рассказ.
4: «Чудеса!» — восторженно вздохнул ее 8-летний братик Даниэль.
5: «Какая захватывающая история!» — проговорил 9-летний Дональд.
2: Мама ласково улыбнулась и погладила детей по головкам. «Да, это чудесная история. И я вот уже спустя 10 лет ее так точно помню, будто это случилось только вчера. И знаете, что самое интересное, дети?» — с улыбкой спросила мама.
0: Детишки вопросительно посмотрели на нее, а она сказала: «То, что еще не зная Бога, мои родители, когда я родилась, назвали меня Микаэлой. И это значит «подобное Богу».
4: а подобный Богу тот человек,
3: который не грешит и всех любит любовью Христа», — закончил за маму Дональд.
4: «Да, мои дорогие, запомните, что бы у вас в жизни ни случалось, старайтесь всегда быть честными, добрыми, подобными Богу, как ваша мама».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою! Собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей сбегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня».